0: имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта небесного царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, прощении, делах любви и веры, братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят, да за облака и сходит с ума. Но
1: минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 июля. Наша тема сегодня «Не оставляйте двери открытыми». И место Писания – послание Ефесянам 4:27. Апостол Павел пишет: «И не давайте места дьяволу». Слово «место» – перевод греческого слова «топос». Слово «топос» описывает настоящее географическое положение. Фактически от этого слова произошел термин «топографическая карта». Карта. И здесь мы видим слово «топос», которое говорит нам о том, что дьявол ищет доступ. Он ищет настоящее положение. Какую-то дверь, какую-нибудь отправную точку, место входа, чтобы он мог проникнуть в нашу жизнь. В этом стихе апостол Павел говорит: «Не делайте этого, не давайте ему места, не позволяйте войти». Это означает, что мы должны быть осмотрительными. Мы должны заботиться о том, чтобы наши взаимоотношения были в порядке. Мы должны правильно распоряжаться деньгами. Мы должны следить за своим сердцем, смотреть туда, куда следует, не смотреть, куда не следует, охранять сердце и разум. Дьявол ищет это место, топос, дверь, через которую он получит доступ к нашей жизни, и наша задача — держать все двери закрытыми. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему нельзя сравнивать себя с другими людьми. Понимаете, человек, с которым я себя сравниваю, или который себя сравнивает со мной, как одинаковый полюс магнита, отторгается. В сравнении есть соперничество. Происходит это в основном по двум причинам. Либо я не осиливаю его стандартов, либо он не дотягивает до моих стандартов. Одно из двух неизбежно. Первое порождает во мне чувство поражения, что исключает меня из общения с ним. А второе порождает во мне чувство превосходства, что исключает его из общения со мной. Если же, скажем, наши данные совпадают, это опять никак не решает проблемы, а лишь ее усугубляет. Потому что у нас теперь два равноценных претендента на одно место. Вот и все. А что, если нас три? А что, если 10 или 100 человек на одно место? Сравнение себя с видными людьми, с идеалами и кумирами чревато тем, что в итоге они уничтожат своих поклонников. Что же мне делать? Как жить? Как быть свободным и одновременно органически быть частью тела, церкви? Я пришел к заключению, что невозможно быть в теле, не находясь на своем месте и не являясь собой в полной мере. Духовное развитие – это максимально индивидуальный путь. Мне было 22 года. Я помню, что только женился. Через несколько дней после свадьбы я записал в своем дневнике: «Я один, и попутчиков нет, никого, ни друзей, ни ближних. Восхожу, чтобы увидеть невиданный свет настоящей жизни». Отчетливо помню это раздвоение между интуицией, я это чувствовал, что я один, и логикой. Потому что у меня много родственников, у меня есть жена теперь. Одна часть меня звучала непримиримым укором. Это бессовестно, это надменно заявлять, что ты один. У тебя много друзей, родителей, братья, жена, наконец. А другая часть убеждала в обратном, в том, что восхождение к Богу коллективным не бывает. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 июля. Обида притупляет слух. Пусть всякая обида и раздражение, и ярость, неистовство, возмущение, и гнев, злость, враждебность, и крик, ссоры, распри, и злоречие, оскорбление, брань, со всякою злобою, неприязнью, недоброжелательностью, низостью будут удалены от вас. Послание к Ефесянам 4:31. Расширенный перевод Библии. Обида на Бога — это серьезное препятствие, не позволяющее нам слышать Его голос. Всякий раз, когда вами овладевает обида, гоните ее прочь. Дьявол часто пытается убедить нас в том, что мы единственные, кто проходит через такие трудности. Я не хочу показаться черствой, но какими бы ужасными ни казались вам ваши проблемы, есть те, кому еще тяжелее. У меня в служении работала женщина, которую бросил муж после 39 лет брака. Он просто оставил ей записку и ушел. Для нее это была настоящая трагедия. Я очень гордилась ею, когда она подошла ко мне через несколько недель и сказала: «Джойс, пожалуйста, помолись обо мне, чтобы я не злилась на Бога. Дьявол искушает меня и побуждает обвинить во всем Бога, но я не могу злиться на Него. Он мой единственный друг. Он мне нужен». Обида пыталась укорениться в сердце моей подруги, потому что все в ее жизни пошло не так, как нужно. Когда люди обижают нас, мы должны понимать, что у каждого человека есть свобода воли, и мы не можем никого контролировать даже через молитву. Мы можем помолиться, чтобы Бог обратился к людям, которые причинили нам боль. Мы можем попросить Его побуждать их к добру, но в конечном счете Он оставит за ними право выбора. Если кто-то делает выбор, последствия которого причиняют нам боль, мы не должны винить в этом Бога и злиться на Него. Божье слово на сегодня. Если вам причинили боль, не вините Бога. Он ваш лучший друг. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, среди учеников Иисуса, среди 12, был Иуда Искариот, известный своей воровской природой. Вот вопрос, почему Иисус, зная, что он вор, доверяет ему материальное служение, доверяет ему сокровищницу, казалось бы, такому ненадежному человеку?
1: Я думаю, что этот вопрос даже немножко больше. Иисус доверяет ему не только кассу, а он привлекает его к служению. Он делает его частью своей группы. Он знает не просто то, что он будет воровать, а он знает, что он однажды его предаст, он станет его предателем. И тем не менее Иисус позволяет этому человеку войти в самый узкий круг своих приближенных людей или учеников. Для этого есть несколько причин. Есть человеческий взгляд и есть Божий взгляд. Иногда, когда мы смотрим на один, нам трудно понять второй. Иногда, когда мы смотрим на второй, нам трудно совместить его с первым. Так вот, в Божьем плане написано о том, что Иисус или Божий Сын или Мессия будет предан. Мы читаем в Псалтире, где сказано, что тот, кто был близкий ко мне, предаст меня. Мы читаем слова Иисуса Христа, когда Иисус говорит, когда обнаружилось в последний вечер, обнаружилось, кто предаст Иисуса Христа, когда ученики спрашивали его, не я ли Господи, и Христос говорит, вот тот, кто руку протянет вместе со мной в хлеб, когда будет брать этот пасхальный. Вот. И после этого Иисус говорит, впрочем, Сын Человеческий идет по написанному, но горе тому человеку, которому он предается. То есть, когда он говорит по написанному, это значит, что Иуда оказался здесь, в этом месте, в соответствии с Божьим планом. То есть, это было запланировано от Бога. Но в это же самое время Иисус говорит, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы ему было не родиться. То есть вот здесь мы имеем уникальнейший случай, в котором ясно показано одновременно Божье предопределение и человеческая ответственность. Таких случаев много в Писании, но вот это один из очень ярких, в которых в словах Иисуса Христа одновременно две эти точки присутствуют. То есть Иисус говорит, с одной стороны, это предопределено Богом. С другой стороны, Иуда несет за это полную ответственность. Теперь возникает вопрос, почему Бог в своем плане предопределил Иуду? Здесь можно только спекулировать об этом. Нет конкретного места Писания, которое бы сказала нам, Бог предопределил Иуду, потому что он был самым негодным человеком на земле, например, или же по каким-то другим причинам. Но если посмотреть немножечко шире на весь контекст Писания и на дух Писания, мы сможем увидеть то, что Иуда был представителем людей. Он был представителем человечества, представителем людей, которые, соприкасаясь с Богом в сердце своем, имеют свою собственную программу, которую они не хотят изменить, покорившись Иисусу Христу, покорившись Божьему плану. Именно таким человеком был Иуда. Он, кстати, был одним из 12, он один из всех 12, который, он был один человек, который имел образование, он был образованным человеком. Все остальные простые рыбаки, люди, которые не отличались чем-то знатным. То есть ни в происхождении, ни в образовании, ни в положении. Иуда был представителем более, ну так скажем, продвинутой части общества. Кроме того, Иуда был человек, который был вовлечен в служение, которым занимались ученики. Он ходил и проповедовал вместе с ним. Более того, он ходил и совершал чудеса вместе с ним, что очень удивительно. То есть речь идет о том, что до конца, до последнего момента никто не мог предположить, что Иуда является предателем. Но была колоссальная разница. У этого человека было негодное сердце. Смотрите, что делает Иисус. Иисус позволяет этому человеку подойти настолько близко, насколько это возможно. Он подошел ко всему, то есть Иисус допустил этого человека к тому, чтобы он слушал самые близкие разговоры, к тому, чтобы он видел самые яркие чудеса. Иисус даже дал ему сверхъестественную способность совершать чудеса. Кстати, об этом написано в Матфея 7 глава, где Иисус говорит: «Многие придут пред именем Моим, и потом скажут: Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили». Вот Иуда один из них. Это люди, которые были очень близко и которые даже были вовлечены в какой-то процесс церковной деятельности. Но есть одна колоссальная разница. Иуда не любил Иисуса Христа. Он не боялся Бога, он не преклонялся перед Ним, он не смирялся перед Ним. И когда человек занимается религиозностью без смирения сердечного, это очень взрывоопасная смесь. Этот человек потенциально способен причинить намного больше вреда, чем любой другой простой неверующий человек. Я думаю, Иуда – это очень яркий пример такой взрывоопасной смеси. Сохрани, Господь, чтобы кто-либо из слушающих нас сегодня не имел такого сердца. Сердце, которое знает об Иисусе Христе, но не любит Его.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Лучший и худший. Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. Тогда он и подумал: «Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В это время явился ему ангел и говорит: «Рядовой монах, что ты возносишься? Там люди нагрешили, им нужно наказание. Вот оттого и выбрали, что хуже тебя не нашлось».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Что для вас молитва? Разговор с Богом, скажете вы, и будете совершенно правы. Но о чем нужно и можно говорить с Богом? Или ему не важна суть разговора, и он лишь ожидает некоего нашего молитвенного состояния? Есть молитвенная поза – хорошо, нет – нет и общения. Ученики просили у Христа научить их молиться. Но Иисус учит их не молитве как таковой, не стоянию на коленях или качанию, прислонившись к стене. Традиции молитвенного бдения приходят нам еще в детстве, в церковном собрании или дома, когда мы не вполне понимаем, что делаем. Христос не стремится их изменить. А вот содержание молитвы и есть то, что делает ее молитвой, направленной в сторону адресата. То, о чем звучат наши молитвы, говорит также и о том, кому они предназначены. Иные молитвы направлены не выше потолка комнаты, в которой они звучат. Они предназначены для ушей, находящихся рядом. Да, некоторые поучают, просят и жалуются через молитву. Другие молитвы направлены к себе. Обычно это для того, чтобы вызвать больше жалости, самооправдаться или просто высказаться, выразить эмоции. Есть молитвы заговора и связывания, духовного контроля. Какой же должна быть молитва Богу, как если бы Сын Божий молился Ему, и чтобы другие могли принять в этом участие? Интересно, что Христос не стал предлагать апостолам найти в себе нужные слова, воспользоваться духовной интуицией или опытом предков. Он дал им простую, короткую и очень важную конструкцию, буквально текстом. Так появилась молитва Господня «Отче наш». Она фактически стала образцом или навигатором молитвенной жизни, включив в себя все самое важное. Можно даже сказать, что «Отче наш» – это ключ молитвенной жизни –

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали. Мы так спешили по своим делам, как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное. Одни с восторгом рассказывали о чудесах и исцелениях, другие с гневом обвиняли в нарушении традиций и ереси. Но, как он говорил, слово его не оставляло равнодушным никого. Слушать Иешуа собирались тысячи. Проповеданное слово передавалось быстрее, чем сам проповедник шел из города в город. И среди всех слухов о нем ходил один, сильно смущающий. Он не чтит субботу. Как? Исцеляет людей. Религиозное сознание и фарисеи, и простого еврея переживало немыслимое посягательство. Каждый непослушный ребенок Палестины знал, что в субботу делать нельзя ничего. Каждый послушный обычно посещал синагогу. Сегодня там были все. Всех интересовало, будет ли снова нарушена суббота. Это так захватывающе – стать судьями, своего рода присяжными и критиками одновременно, распознать ересь и вынести однозначный приговор. Мы не какие-нибудь язычники, которым подавай зрелище. Мы знаем заповедь. Заповедь неприкосновенна, свята, нерушима, особенно для заезжих учителей. Такие мысли бродили в сердцах мужчин, набившихся в небольшое здание. Мысли тревожили сердце, заставляли быть необыкновенно внимательными. Как же, такое бывает нечасто, но в этой подозрительной, даже враждебной атмосфере где-то глубоко и незаметно таилась надежда. Надежда на личное чудо. Ах, если бы сбросить религиозную броню, мощным куполом закрывавшую сердца. Но только не в субботу. В этот день нельзя. Учитель встал за кафедру и начал говорить. Десятки настороженных взглядов устремились на него. Должно ли в субботу добро делать? Или зло делать? Душу спасти или погубить? Вопрос повис в воздухе без ответа. Никто не решался. Все ожидали действия. Вот оно, сейчас начнется нарушение закона. Немой волной в передних рядах поднимался ропот, готовый вырваться в любую секунду. Повод был, да еще какой. На одной из скамей сидел человек с изувеченной рукой. Какая-то неведомая хворь сделала из доброго малого инвалида. Многим этот несчастный был другом, соседом, милым собеседником. В иной день кто нет-нет, да и помогал его семье. Милосердие евреям не было чуждо. «Стань на середину!» Голос проповедника был обращен к увечному. И вот под осуждающие и любопытствующие взгляды сидящих тот вышел. То, что он увидел во взгляде учителя, дало ему небольшую уверенность. Как ученик, которого могли похвалить, он в надежде посмотрел на окружающих. Зал замер. Необычная проповедь продолжалась. Казалось, публика разделилась. Одни внутренне желали исцеления стоящего в центре, другие в себе негодовали. Проповедник пристально смотрел на них. Во взгляде его читалось осуждение. Почему так ожесточились их сердца? Человек с увечной рукой не был им чужой. Но сейчас и он стал врагом, искушением, подлым соблазном, что надолго лишал хрупкого равновесия. Неужели так превратно понимали они заповедь, данную им во благо? Сделали из блага тяжелые цепи и гордо наряжали в них друг друга. «Протяни руку». Иешуа смотрел на человека. Рука поднялась.
Кто-то привстал со своих мест. Видеть шоу хотели все. И прямо на глазах, под прицелом полного зала наблюдателей, практически отсохшая рука была исцелена. Вздох изумления разрядил напряженную обстановку. Эмоции вылились громким шумом. Теперь говорил практически каждый. Разгорались споры, и один убеждал другого в том, что они видели чудо. Что-то изменилось. Счастье исцеленного пробивалось в сердца, передаваясь по рядам. Сквозь возникшую толпу самые религиозно стойкие стали выбираться к выходу. Искаженные гневом лица отталкивали. Они демонстративно шли, подавая пример. Им уступали дорогу, но следовать не спешили. На улице в группе покинувших синагогу фарисеев возникал заговор. По их мнению, сегодняшний проповедник не просто публично нарушил заповедь. Они бы простили ему эту ошибку. Он посягнул на их мировоззрение, авторитет среди народа. Покоробленное самолюбие сразу нашло кощунственные мотивы и дьявольские происки. Сообща рождалось решение срочно остановить злоумышленника. Полиция царя Ирода была неподалеку и могла сыграть свою роль. В синагоге продолжало звучать слово правды. Сидевшим внутри наградой была вера. Те, кто стоял снаружи, ожесточали себя, негодуя и на проповедника, и на его слушателей. Друзья, Бог говорит к нам. У Него есть много способов разговаривать с людьми. Но люди, даже глубоко верующие, иногда не способны Его слушать. По самым разным причинам. Суета, непрощение, ропот, а особенно религиозные предубеждения ожесточат нас в тот самый момент, когда сам Господь начнет свой разговор с нами. Чтобы не стать в тесные ряды богопротивников и действительно научиться понимать Бога, обратимся к словам апостола Петра. «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 2 Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих. Да, Петр сказал нам много важного, и заметьте, ничего о традициях и законах. Слово Божие своей силой либо родит в нас веру, либо ожесточение. К чему мы будем готовы? Хороший вопрос.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассолли, служитель, связанный с пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слово от пастора Артура Симоняна на 13 июля. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». В армянском переводе написано «возвысятся бесславием». Притчи 3 глава 35 стих. Книга Притч показывает нам два пути жизни – мудрого человека и глупого. Библия называет глупым того, кто отрицает существование Бога и отвергает своего Творца. А кто же мудр? Тот, кто не только верует в Господа, но и следует за Ним. И Библия говорит, что «слабейший в Боге намного мудрее всезнающего мудреца в мире». Он есть источник мудрости, из которого мы можем черпать и расти –

0: что Он есть источник мудрости, из которого мы можем черпать и расти. Написано, что мудрые наследуют славу, ту вечную славу, которая приготовлена от Бога для них. Но глупые возвысятся в своем бесславии. Все знают, многие известные люди в спорте, певческом искусстве, в танцах и других областях достигли этого, возвысились бесславным путем. Например, если кто решит обнаженным на сцене спеть песню, то сразу станет известным, однако мудрый человек никогда не прибегнет к бесславным таким методам, как бы трудно ему ни приходилось. Блаженны люди, возвышающиеся в мире и в вечности со смирением, а не с бесславием. Они получают от Господа предназначенную им славу. Возлюбленные, будьте мудры, имейте страх Господень и следуйте Его путем. Благослови вас Бог. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 12, начальнику хора, псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертных. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же упованию на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов, имена суть сии, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших, истинно говорю вам, отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы

0: узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опоясь чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в раму Галаски. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иуи: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «Да тебя, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватого, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуи слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуи». И восстал Иуй, сына Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском, на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». И сел Иуй на коня, и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел навестить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчаса Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчища вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуи: «Что тебе до мира? Поезжай со мною». И донес сторож, сказал, доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно. И сказал Иорам, запрягай. И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь Израильский, и Ахозия, царь Иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, израильтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал он, какой мир при любодействии Изавели матери твоей и при многих волхвованиях ее? И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Ахозии, измена Ахозия! А Иуй натянул лук рукою своей и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бедикару, сановнику своему, возьми, брось его на участок поля Навуфея израильтянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем позади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество, истинно кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сем поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню. Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи и сказал, «И его бейте на колеснице!» Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегидон и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуи в Изриэль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала, «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал, «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он, «Выбросьте ее!» И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй и ел, и пил, и сказал, «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он, «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фисфитянина, сказав, «На поле израильском сидят псы тела Изавели, и будет трупа Изавели на участке израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Изавель». Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма и послал в Самарию к начальникам изреельским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания. «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали, «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским, и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иуе сказать, «Мы рабы твои, и что скажешь нам, так и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое, «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль». Царских же сыновей было 70 человек, воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и донес ему и сказал, «Принесли головы сыновей царских». И сказал он, «Разложите их на 2 груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и встал и сказал всему народу, «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его». А их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Экеде, пастушеском, встретил Иуй братьев Ахозии, царя Иудейского, и сказал, «Кто вы?» Они сказали, «Мы, братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он, «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи их, 42 человека, при колодезе Беф-Акеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу. И приветствовал его и сказал ему, «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав, «Да, если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. и сказал: «Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которую он изрек Илии. И собрал Иуи весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуи будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуи делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуи: «Назначь праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуи по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не осталось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуи с Аннадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуи поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из этих людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда кончено было всесожжение, сказал Иуи скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова, и вынесли статуи из капища Ваалова, и сожгли их, и разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуи Ваала с земли израильской, впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиль в грех, от них не отступал Иуи, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом, на восток от Иордана, всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манасиина, начиная от Араера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочее об Иуи и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его вместо него. Времени же царствия Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии два прекрасных гостя. Это Сергей Мартынников, пастор церкви «Ковчег Откровения», город Краснодар, и Валерий Мокин, пастор церкви «Река жизни», город Томск. Ну и мой соведущий Юрий Ионов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Расскажите, пожалуйста, вот Сергей и Валерий, я знаю, что у вас очень обширная деятельность и в плане благовестия, и я знаю, что вы очень много разными другими направлениями занимаетесь, но если говорить конкретно вот о благовестии, о миссии, то в чем заключается ваше служение, какие проекты вы осуществляете, как ваша церковь работает по этому направлению?
3: Ну, если говорить изначально личное, наверное, благовестие, миссия, это когда есть призыв на миссию куда-либо ехать. А другие страны, в основном я, конечно, сейчас смотрю на другие страны, это взаимодействие с церквями, помощь другим церквям в других странах, русскоязычным в основном церквям. Вот. И по благовестию, если вопрос, то с церковью, наверное, это больше... акции какие-то разовые в год, два раза в год. Это там нету такого, чтобы это было целенаправленно, наверное, от церкви, что мы там достигаем людей, выходим на улицу.
2: Но отдельное служение такое есть, благовестие? У нас, например, в церкви там целых, по-моему, два дела. Это молодежное благовестие и обычное, где, ну, просто люди, есть молодежное, как бы, для молодежи. А у вас есть такие вот структуры, именно церковные, чтобы прям призывать людей?
3: Нет, такого нету. Вот я говорю, и бывает, что мы там помолились и все вместе решили там раз в год приурочить к какому-то празднику Евангелие на улице, и все. То есть какого-то такого целенаправленного, постоянного, методичного у нас нету. Но вот у Валеры есть.
5: Ну, у нас мы занимаемся, стараемся раз в неделю выходить на улицу. Для этого Евангелия мы используем это личное общение. По субботам мы делаем. Ну, и какие-то вот брошюры или молитвы какие-то, «Отче наш», мы когда вживую общаемся с людьми. Ну, а больше у нас благовестие – это, наверное, в личном раскрытии Господа, в личных отношениях. Мы стараемся все равно достигать людей, когда вот приезжаешь на какое-то новое место, достигать лично человека. Потому что, ну, флаерок можно как бы людям дать, он его может смять и выкинуть. И все равно мы культивируем как бы ту культуру внутри церкви, чтобы каждый человек, кто уже воцерквленный, кто понимает, что он любит Христа, что он спасен, ну, что человек должен достигать это от сердца к сердцу. Но как церковь мы, да, мы делаем это на постоянной основе, раз в неделю мы выходим на улицы, стараемся это делать, даже если не все могут прийти, кто выходит на улицу. Мы выходим и проповедуем Евангелие.
2: А вот я так смотрю, что вы как будто бы склонны к тому, чтобы воспринимать благовестие как такую личную инициативу. То есть это должна быть не четко организованная структура, а какое-то побуждение у человека в сердце. То есть нет смысла там вытаскивать людей на благовестие, там призывать, а говорить, вот почему вы сидите, давайте выходите. Это должно быть что-то, вот, что у человека внутри родилось.
5: Ну, в большей степени я как бы к этому склоняюсь. Это вот, знаете, ну, приведу пример. Думаю, для любого человека это будет понятно, когда ты приходишь уже к пожилому человеку. Ну, вот так вот Господь усматривает, чтобы ему нести Евангелие, ты разговариваешь. Есть такой тип людей, которые просто проклинают просто свою работу, отработав 40 лет. Его заставляли просто работать, его система заставляла работать, но он был несчастным. И я думаю, что законом человек, когда выходит просто вот постоянно на уровне закона, он не делает это от любви. Все равно должна присутствовать любовь в благовестии. Может быть, на каком-то первом этапе есть мотивация человеку, что это надо делать через проповедь, через Божье Слово, но человек должен все равно сам постигнуть и понять, что это надо выходить и делать. Например, один пример из Библии – это взять Луку. Он был врачом, он пишет, достопочтенный Феофил, он через свою профессию, он проповедовал Евангелие достопочтенным людям, рыцарям, людям такого, ну, депутатам, чиновникам.
2: Он поэтому достопочтенный, потому что проповедовал достопочтенным людям?
5: Кто достопочтенный?
2: Ну, достопочтенный Феофила стал достопочтенным, потому что он проповедовал достопочтенным людям.
5: Ну да, это выделяет, что он достопочтенный, что он отличался от простого социального слоя, потому что, смотрите, есть, например, зависимые люди, но им намного легче проповедовать, потому что он в проблеме в зависимости, и директору банка ему сложнее проповедовать. Не каждый еще туда сможет подойти, к этому сердцу. Или чиновник в каком-то, например, ну, такой влиятельный человек. Или главврач, который, например, простой, например, человек из церкви, он не сможет к нему подойти. Ну, это все равно должно быть, ну, какое-то вот, ну, все равно человек должен вырасти, чтобы, ну, с ним встретиться. Вот Сергей, например, я, насколько знаю, он проповедует бизнесменам. Туда простой человек из реп-центра, он, например, не подойдет к такому, ну, к такой категории людей. И я думаю, что вот Лука, он проповедовал вот именно как врач просто, он использовал проповедь вот, ну, вот, вот в этом вот послании, что он отличался от простого человека, от простого слоя населения. Понятно, что мы все дети Божьи, что ты на улицу выходишь, там все люди, но есть индивидуальная как бы такая вот евангелизация, благовестие.
2: Это разве не ограничивает нас, если мы скажем человеку, что ты не можешь благовествовать вот этой категории, потому что ты не слишком достопочтенный для этой категории?
5: Не то... человек. Я же обозначил, что это другая, противоположная сторона людей. Мы проповедовать можем хоть кому. Бог тебя может использовать хоть как. Но если говорить о благовестии, например, да, вот именно такому вот рангу людей, все равно мы же понимаем. И я против вот этой, ну, системности, когда ты человеку говоришь «надо, надо, надо». А человек просто идет по закону и проповедует. Потому что я встречаюсь на таких евангелизациях, где коробками Евангелие просто в руки пихают. Я против такой евангелизации. Для меня евангелизация – это когда ты поговорил с человеком, когда ты ему рассказал, а потом подарил эту Библию, подарил вот этот Новый Заветик, потому что человек уже по-другому отреагирует, возьмет эту благую весть. Потому что за эту книжечку кто-то цену платил, кто-то там молился. Одну историю вот, ну, слышал. Просто вот раньше эти, даже нам этот Андрей Давыдов, помнишь, рассказывал, как, когда он в Таджикистане служил, что он завет передавали из семьи в семью на неделю. Они прятали в муке, потому что, ну, в мешке с мукой, потому что могли прийти и как бы это, ну, наказать за это. Наказание было, переписывали. Это уже в нашем современном времени такие моменты. Поэтому, я думаю, все равно должно быть Евангелие от сердца к сердцу. Это мое, как бы, ну, понимание.
0: Хорошо. Вот вы сравнили, да, там, с работой, да, когда 40 лет человек работал, и это для него было, ну, проклятием, проблемой, всем чем угодно. Но получается, человек, когда познает Христа, он же по-другому не может, чтобы не благовествовать об этом. Значит, если человек не хочет, у него какие-то сложности, проблемы в общении с Господом, потому что если ты имеешь общение с Богом, ты хочешь об этом рассказывать. То есть Бог настолько изменяет твою жизнь, что тебе невозможно замолчать. Да, конечно, ты, может быть, не выходишь на улицу, но ты это делаешь постоянно в каком-либо общении.
5: Ну, изменение жизни – это твоя проповедь. Все видят, что ты меняешься, тебя меняешься, у тебя глаза горят, ты не употребляешь, например, там какие-то химические там, ну, средства, ты независимый, ты уже проповедуешь. Ну, если брать тот слой, да, например, если человек, он какой-то влиятельный, принимает Христа, его жизнь тоже меняется в его там, ну, окружении. Это уже является проповедью. В доме все меняется. По сути, это и есть уже как бы благая весть. Ну, знаете, есть момент просто такой, когда вот люди говорят, вот надо или не надо, касаемо благовествования. Да тут вообще не обсуждается. Если ты пережил Христа, ты в любом случае будешь об этом говорить. Просто у каждого разный стиль, у каждого разная подача. Но само изменение жизни – это и есть уже проповедь о Христе, потому что тебе будут задавать вопросы. Проблема, если в тебе не задают вопросы, значит, ты не меняешься. Там, где ты находишься, если ты со Христом, если ты горишь, уже в любом случае будет благовествование.
2: Это... Слушайте, скажите, а почему тогда в церквях так много говорят о благовестии и так пытаются людей призвать на это служение, и так сложно люди, судя по всему, призываются, если они все в церкви возрожденные свыше, встречены уже с Богом, они должны сами это делать, почему тогда столько усилий прикладывается, чтобы людей вытащить на такие мероприятия?
0: Все люди разные просто.
2: Нет, я понимаю, но просто вот вы сказали, что если человек пережил встречу с Богом, он не может об этом не говорить. Но все люди в церкви, по идее, пережили встречу с Богом. Значит, их не нужно упрашивать идти на благовестие.
0: Они просто по-разному говорят. Кто-то не может на площадях говорить, а кто-то говорит в тесном каком-то общении, ну, на работе или где-то еще.
3: Можно немножко отвечу, да? Такой, на самом деле, очень глубокий вопрос. Мы всегда хотим, как христиане, все сгладить, поверхностно посмотреть на вещи, да, типа, что все аллилуйя, Бог всех любит, и мы все с Богом. Ну, давайте реально смотреть. Со Христом, когда он ходил по земле, встречалось очень много народу, да, 5000 человек видели чудо, питались даже, куча людей получили исцеление, мы тоже об этом знаем, куча людей там освобождение получили, но вопрос в том, что вот почему, да, не благовествуют. Все очень просто для меня, очень просто. То, что мы встретились со Христом, и то, что он что-то в нашей жизни сделал, это вообще не показатель, что мы следуем за Христом. То есть дело в том, что сегодня церкви наполнены людьми, которые не следуют за Христом. В этом вся разница. Да, мы встретились с Богом, у нас есть у всех свое переживание, свое откровение или своя благодать и благословение в нашу жизнь. Притом спасение также мы получили, но при этом мы не следуем за Христом. Проповедники, миссионеры, священники, те, которые посвящают свою жизнь, это как раз показатель того, что они последовали за Христом, как ученики. Ученики тоже ели этот хлеб, ученики тоже раздавали пищу, ученики тоже видели чудеса, исцеления, но они последовали за Христом. Вот это вся, наверное, разница сегодня для нас, следуем ли мы за Христом. Потому что, знаете, может быть, как бы грубо это ни звучало, есть такие люди, которые нюхают бензин, знаете, и они приходят в гараж и нюхают бензин.
2: Зачем?
3: Ну, там, эти токсикоманы. И это грубо звучит, да, но выглядит это так, что человек пришел в гараж, сел туда на ночь, нюхает бензин, но не стал из-за этого машиной. Понимаете? Вот и сегодня в церковь приходят люди, сидят на лавочке, но они не стали учениками Иисуса Христа. То есть вот в этом вся разница. Нам нужно понимать, что да, мы все встретились со Христом, мы все получили благодать и милость, но не все последовали. Поэтому вот это ответ, наверное, больше на вопрос «почему?». Потому что он не стал учеником, он стал там, спасенным, стал прихожанином, стал кем угодно, но не учеником Иисуса Христа. И поэтому он не ходит, не благовествует. Есть призвание прям благовествовать. И сегодня вот интересно так сказали, что мы вообще должны благовествовать там, где мы есть. И мне нравится фраза одного святого: «Проповедуй везде и всегда, если нужно, пользуйся словами». Вот, поэтому на твою жизнь глядя, люди задают вопросы, почему ты другой, что в тебе происходит. И там не надо лишний раз. А сегодня христиане, даже есть такие, которые кричат о том, что нужен Бог, я верующий, но делами своими, да, и жизнью своей, они наоборот не являют Христа. Хотя при этом хорошо говорят. Поэтому можно научиться говорить о Боге, можно научиться говорить красивые фразы, там, тебе нужно встретиться с Богом, тебе нужно идти за Богом, но при этом сам он не идет за Богом. То есть, и когда ты идешь за Богом, люди это видят, люди хотят этого, хотят пережить то же самое и последовать за Христом. Это вот мы видим, что это происходит с теми, кто действительно следует за Христом, кто ученик Христа.
2: Хорошо, а скажите, вот есть ли в миссионерской деятельности своя специализация, то есть благовестие отдельное для разных групп населения? Ну, мы уже затронули этот вопрос. Или благовестие это всегда оно одно для всех?
3: Нет, инструмент должен быть разный, однозначно. То, что работает, допустим, для одного населения, как инструмент. То есть мысль, конечно, одна. Христос спасает, Христос приходит в твою жизнь, тебе нужно покаяться за грехи, и он наследует жизнь вечную через жертву и воскресение Иисуса Христа. Да, этот один момент. Но как это донести, это разное. Вот сегодня говорили про наркоманов, например. Наркоманам вообще свой метод. И мы знаем, когда появились реп-центры, да, и они были переполнены, и там было множество людей, которые получили освобождение, множество людей стали учениками Христа. То есть это был метод, который для них работал, реабилитационный центр. А взять, например, человека, который просто живет с семьей, никогда там, ну, какой-нибудь шофер, да, и у них сообщество шоферов, вот ему предложи в реп-центр поехать. То есть этот ключ уже...

0: показывает какую-то нацию или какую-то группу людей или какое-то социальное положение людей, то он даст тебе и помазание.
1: А вы лично каким категориям проповедовали людей? Вот если условно их разделить можно было бы, то вы бы их на какие поделили бы категории и сказали, вот я проповедовал вот этим, вот этим, вот этим, вот такая вот такая разница есть.
0: Я сам из бывших наркоманов. Да, в 2000 году я уверовал. Год, наверное, я проповедовал только наркоманам, полтора. Через полтора года я стал проповедовать людям просто на улице, и я начал уже церковное служение, и уже как пастор служил, и уже наркоманам не проповедовал сам. Были реп-центра, куда их приглашали, и там им служили. Через какое-то время я больше проповедовал взрослым людям, прям старше меня, мне было там 20 лет, а людям было 40-45, вот про что я говорю, шоферы, там простые семьи, то есть это были простые люди, которые просто на двух работах могли работать и все, при этом не имея каких-то зависимостей. Вот, и я какое-то время проповедовал им, и с 2005 года Господь уже мне показал бизнесменов. То есть я начал в 2005 году проповедовать, уже бизнесмен, прямо увидел, как это нужно делать. То есть, как я сказал до этого, если Бог какую-то покажет тебе группу или каких-то людей, то Он покажет ключи и методы, как их достигать.
1: Интересно, что же такого особенного с бизнесменами?
0: С бизнесменами, знаете, вообще вот сегодня затронули тему, нужно ли там сложно, несложно проповедовать кому-то. На самом деле Бог может побудить даже бывшего наркомана подойти там, к депутату или там, бизнесмену или кому-то там, к мэру, и сказать те слова, через которые он покается. И
1: но там... это скорее исключение будет.
0: Да, это будет призыв, четкий призыв Духа Святого, это будет то, что Бог ему показал, и это уже работа там проведена Богом с тем человеком, чтобы он это услышал. Но есть, как я сказал, инструменты. То есть, например, ты занимаешься бизнесом, у тебя есть с ними встречи, ты пьешь кофе, какие-то договора, решаешь какие-то вопросы, и через это ты начинаешь им в первую очередь служить, проповедовать не просто словами, сначала делами, показала в работе, а потом и словами. То есть у тебя появляется с ними время, ты находишься с этими людьми. Как с наркоманами у меня было время, я с ними находился в одном месте в центре и им там проповедовал. Потом с людьми я на работе стал встречаться, по работе стал встречаться и им стал проповедовать. А потом с бизнесменами точно так же. Просто появился круг общения, в который ты попал и в нем был вхож. Вот где находишься, там и служи.
1: Интересно, я знаю, что вы еще служили иностранцам. Вы как-то упоминали где-то это.
0: Да, это было по откровению. Это Господь мне показал, что служи другим народам. Я не понимал, как служить другим народам. И я 9 месяцев молился, искал ответы о миссии, потому что я хотел просто собрать вещи и уехать куда-нибудь за границу. Но Господь меня остановил. И через 9 месяцев я начал служить в Краснодаре франкоговорящим африканцам. Мы начали здесь служение. 2 года оно просуществовало до пандемии. Это были все студенты. И параллельно начали служение точно такое же студентам франкоговорящим в Ставрополе. То есть получалось, что я в субботу утром проводил русскоязычное служение, вечером в субботу проводил франкоговорящее в другом месте в городе, в Краснодаре, и утром рано уезжал в Ставрополь, там в обед проводил франкоговорящее. 2 года это длилось, и я думал и верил, что я кому-то передам, что верующие все захотят это служить, но когда передавал африканцев, потому что через 2 года у меня уже сил не было на это, на все, а почему-то никто из пасторов не взял. Все сказали, нам не надо, неинтересно, какие-то студенты, что-то там на французском.
1: Что эти студенты, остались одни, что ли?
0: Вот, но началась пандемия, Ставрополь перекрыли, не выпускали нас, здесь студентов не выпускали из общежитий, и в этот момент, ну, за 2 года часть людей закончила, потом еще через год, они же каждый год заканчивают обучение, и они уезжают к себе на родину, либо дальше учиться в другие страны. Поэтому это, когда я многим объяснял, что вот, я им служу, проповедую, они говорят, а что толку, они через год уедут, а другие через 2, зачем в это вкладываться? Но я видел другое, я видел, что я им служу, говорил о том, что они как семя, которое уедет и где-то произрастет, даст плод. И я это увидел. Очень многие студенты, которые здесь укрепились в вере или уверовали, кто-то уехал в Канаду, кто-то во Францию, кто-то обратно в Африку, они все служат.
1: А вы знаете, да, чем они занимаются?
0: Конечно, они мне все писали, просто я через, буквально через года 2-3 я перестал выходить в соцсети эти, там, как у них, Фейсбук перестал выходить, но в Фейсбуке года 3 еще со всеми общался.
1: И с кем они стали, ну вот, например, там?
0: Например, в Канаде один брат стал администратором церкви, другой брат в Африке, он в Кот-д'Ивуаре, он служит в церкви переводчиком, потому что знает русский язык.
2: Вот. А здесь на русском, да, проходило?
0: Я говорил на русском, меня переводили на французский.

0: французский. То есть всегда с переводчиком, и они сами пели, играли, это все было в их, скажем так, культуре. То есть я, наоборот, вошел в их культуру, и в их культуре только Слово Божие проповедовал.
1: А, то есть вы им не рассказывали, как проводить богослужение, то есть они делали тогда, как они в своих родных странах
0: это делали? Где они что-то видели, знали, мы так на их барабанах все это, с их прославлением, они в кругу вот так пели, танцевали.
2: В языке, да?
0: Да, да, да. И я иногда чувствовал себя, что я немножко лишний, белый среди черных, которые сейчас что-то поют и танцуют. Они очень красиво танцуют и поют. Я, конечно, в это не попадал никак, но вот находился в этом всегда.
1: А как вы вообще нужду это увидели? То есть вот есть франкоговорящие ребята, почему их просто не пригласить в церковь вот в местную?
0: Когда приезжает он сюда, первое, с чем встречается, неважно, верующий или неверующий, да, он не знает языка. Они год здесь его учат. Если он придет в русскоязычную церковь, он просто не понимает, что там говорят. А второй момент, пока они год изучают, это не говорит о том, что они прямо через год все прямо хорошо говорят, тем более какой-то богословский язык, да, там с кафедры. Вот. И я увидел такой момент, что я разговаривал с одним студентом, и он мне рассказал свою жизнь, что когда он сюда приехал, как он упал, там был верующий всю жизнь, в семье верующих, там во втором поколении, и просто он столкнулся с реальностью здесь, сколько искушений. Потому что столько в Африке нет искушений, сколько у нас в России, на самом деле, столько дозволенностей. И плюс не стало рядом родителей, ему 18 лет. И он мне рассказал свою историю, как он упал и сколько лет он восстанавливался, как это тяжело ему было. И вот он стал первым моим переводчиком. И мы стали служить, мы приглашали всех африканцев, кого он знает, студентов, в кафе, пили с ним кофе, я им свидетельствовал, проповедовал. Часть из них была верующая, часть неверующая. Те, которые неверующие, принимали Христа, те, которые верующие, они обновлялись, приходили к Господу опять. И вот так мы начали сначала домашнюю группу, а потом выросли, что проводили полноценное собрание, что здесь, что в Ставрополе.
1: Вот. А мне интересно, чтобы Валерий ответил бы на этот вопрос. Ну, вот изначально вопрос был, каким категориям населения служили вы и в чем была разница?
3: Ну, я сразу приведу пример, чтобы было понятно. Во-первых, не только наркоманы, да, вот, которые получили свободу или зависимый человек в каком-то грехе, прошел реабилитацию. Там, где проходил я тоже бывший зависимый. И слава Богу, Господу, что вот он как-то вывел меня с этого, и я попал в церковь Слова Жизни. Моего церкления Господь касался до церкви, потому что я проматывал просто свою жизнь уже, когда попал в реабилитационный центр, я понимал, что Господь, Он меня уже касался и на улицах, и касался в тюрьме, и касался в больницах, я попадал. Но воцерквление, когда произошло, это уже такой шаг был на территорию Царства Божьего, и в церкви, куда я попал, в Слово Жизни Новосибирское, там вообще миссионер, женщина из Армении, она получила откровение заниматься реабилитационной работой, вообще, которая никогда не сталкивалась с наркотиками. Это было откровение.
1: И, не опасно женщине работать с зависимыми в таком формате?
3: А у нас же говорит плод. Потом говорит плод, у нее была семья. Ну, на тот момент она была одна, она как раз дружила с мужчиной, он служитель, занимался как раз, вот они начали заниматься, они брали домой, мыли, первое их служение начиналось, это Кондратова Шагакат Анатольевна, они брали, откровение посетило, они мыли, первого бомжа к себе домой привели, представляете, и вот все так начиналось, это была такая волна пробуждения вот в то время той работы, вот Сергей говорит, что по много людей было, и приведу такой банальный пример, в чем отличается разница в благовествовании. Я приведу пример на вот этом служении реабилитации. Вот настоящий христианский реабилитационный центр, который, он не идет параллельно с церковью, он идет вместе с церковью. И на волне пробуждения, когда вот были христианские реабилитационные центра, это было как кузница, поднимались крутые служители, левиты, пасторы, евангелисты, миссионеры. Там очень много посвящалось времени Слову Божьему, молитвы на коленях, люди исцелялись. Вот знаете, вот такое вот особенное было время, я застал это время. И вот это служение, оно не идет параллельно с церковью, но... Если привести такой пример, внутри реабилитационной работы человек не курил, ему нельзя было выпивать, материться, были условия такие. Он также относился к церкви. Но гражданский человек, если ты ему проповедуешь, он приходит на территорию церкви, он может курить и пить до своего момента, когда он не получит свободу. Разница же. Но по сути, по логике, там такие условия в одном Царстве Божьем, в одной церкви, но в том служении есть ограничения, нельзя курить, пить, материться, драться, то человек гражданский, которому также рассказали о Христе, он приходит в церковь, он может еще выпивать, он может еще курить, и через проповедь, через наставление, через пастора, через встречи, через того человека, кто благовествовал, он его доводит до того момента, когда он через полгода, кто-то через год говорит, все, я капитулирую, я не буду курить. Разные же подходы.
1: Да, не понимаю, это им же сложнее оставить, они ведь вот зависимые, им же гораздо сложнее не курить, не пить, не употреблять, они же поэтому и зависимые. А для них вот такое более строгое ограничение?
2: Ну, наоборот, мне кажется, потому что зависимые, они уже приходят в поисках свободы, да, они желают и ищут. А люди, которые не имеют проблем, как им кажется, они и не нуждаются особо в том, чтобы им помогли. А здесь люди нуждаются в том, чтобы помогли. И они на все согласны. Ну, если человек действительно все хочет. Это потом он может расслабиться, но изначально он согласен абсолютно на все.
3: Да. И поэтому есть разница. Вот, ну, многие думают, что вот оно, Евангелие одно, благовествование одно, Слово Божье одно, Христос Он один. Но, ну, еще пример приведу, как мы понимаем вот это различие. Мы с супругой, с семьей здесь, и мы ехали с Геленджика буквально 4 дня назад, возвращались. И знаете, по дороге, когда ехали назад, стоит монах. Стоит прям монах, старец такой, знаете.
1: На дороге просто стоит?
3: Ну да, он стоит, чтобы его довезли. И для нас это благословение, потому что мы, как верующие люди, мы понимаем, когда остановиться. И мы останавливаемся, он садится в машину, он с православной конфессии, но его присутствие, его общение говорит о том, что он верующий монах, что он на самом деле с монастыря и молится, ты чувствуешь это. Ну вот если говорить, как вот мы относимся к благовествованию, как понять, чем отличается, ты сразу понимаешь, что этот монах, его монашеский вид, монашеские одежды, ты это даже чувствуешь по общению. Мы рассказали, что мы тоже верующие, мы рассказали, какой мы путь прошли. Он без всякого там, знаете, там, без всякого высокомерия, он общался с нами, но в его словах и в его вот позиции монаха чувствовалось, что он в монастыре молится. Его ответы, его кротость вот эта, она говорила, он с 92-го года. Ну, это вот если говорить о том, как мы понимаем, к какому мы слову идем, мы всегда чувствуем. И вот благовестие, его надо чувствовать. Кому ты подходишь, как ты говоришь. Я помню, в реабилитационном центре у нас служитель был, и у нас была обязательная евангелизация. Есть внутренняя работа, реабилитационная работа и наружная работа. Внутренняя работа – это когда внутри центра должен быть порядок. Ну, социальная работа – это устав, который прописан. И наружная работа – это когда мы ходим к мамам зависимых, с зависимыми встречаемся, расклейку делаем, кто нуждается. Есть внутренняя работа и наружная. И вот у нас был служитель, который такой был ярый, да надо всем подряд подходить проповедовать, надо всем благовествовать. И вот он нам все пытался доказывать. И в один момент стоит группа ребят таких, а они бандиты. И он подошел к нему, его просто в багажник посадили. Они поприкалывались. И вот тут нужна все равно тактильность и чувствительность, когда ты к кому подходишь. И потом один парень из Москвы подошел, просто объяснил, что мы с центра как бы вот, ну, благовествуем, получили эту свободу. А они просто поприкалывались. Ну, видят, что они разговаривают, и он подошел, и начал эти бумажки пихать там о спасении. Тут тоже должна быть мудрость, должна быть здравость. Но если касаемо ответа, все равно мы должны быть чувствительными в благовествовании.
1: Хорошо, хоть они не побили его.
3: Ну да.
1: Подумала. Да, спасибо большое за ответ. Друзья, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Радио Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский всей Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Валерий Мокин и Сергей Мартынников, а также мой соведущий Юрий Ионов. Ну, я Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему, которая называется «Специальное благовестие для особенных людей». Ну, вот мне тут вопрос прилетел, спрашивают, а кто-нибудь проповедует сейчас спортсменам, банкирам, ну, вот таким категориям населения, которые независимые и как будто бы нуждаются так остро в этом?
0: Я сам вот не могу припомнить, что прямо в последнее время кому-то из спортсменов, банкиров, но я знаю людей, которые были волонтерами у нас на Олимпиаде, верующие, это Сибири, они стали волонтерами, приехали и на Олимпиаде были рядом со спортсменами, которым проповедовали. Только ради этого они и пошли волонтерами. То есть они прям как цель увидели. И когда я об этом узнал в Сочи у нас, то мне очень понравилось, что вот так человек увидел, и они так поехали там группам, притом это была молодежь. Вот для меня, они говорили на английском там, ну, то есть для меня это прям был показатель, что вот о чем мы говорили, если в сердце Господь возрождение сделал, если человек увидел кому, то он увидел инструмент. Вот это были не просто спортсмены, это были олимпийские спортсмены у нас в стране.
1: Круто, интересный способ для благовестия, да. Волонтерить на Олимпиаде. А благовестник должен быть подстать тому, кому он благовествует? Как вы считаете?
0: 80%, я думаю. То есть все равно он должен иметь общие какие-то, скажем так, взаимодействия. Где-то должны точки соприкасаться у них. Mm-hmm. То есть, как мы говорили, если бывший наркоман, ему легче подойти к наркоманам, потому что у него есть точки соприкосновения. Он может сказать, моя жизнь изменилась, я был такой же, как ты. Если ты бизнесмен, то тоже так же можешь сказать. Знаешь, у меня тоже бывали такие проблемы, как у тебя там с налогами, с долгами. Там с кредиторами были проблемы в семье, работа забирала все время, но Господь, то есть у тебя есть точки соприкосновения, ты можешь показать, вот 80%, я думаю, однозначно должно быть.
1: Такое ощущение, как будто чем у человека больше жизненного опыта, тем ему легче проповедовать.
0: Да, это так и есть. Но, опять же, легче проповедовать, потому что он накопился, да, багаж определенный.
1: А может ли быть такое, что внешний вид благовестника ему помешает, наоборот, проповедовать?
0: Конечно, может быть такое.
1: Но у вас случалось такое, что вас просто не воспринимали?
0: Да, конечно. Я сразу вспомнил одну историю. Я ездил по селениям в Кот-д'Ивуаре, и там все по-другому. То есть, когда ты приезжаешь в селение, это не как наше селение. Знаете, все живут отдельно, каждый в своей квартире, доме там, и ты должен по домам пройти и кому-то проповедовать. Там это по-другому. Там приезжаешь, нету ни связи, ни воды, ни света, ничего нету, и к тебе выходит один человек из племени, другие не подходят. Они тебя видят, но не подходят.
1: Они отправляют сильнейшего на переговоры,
0: это,
1: да?
0: Это помощник, да. Помощник их, иногда это называется там шаман, иногда это называется босс, иногда называется глава, там, ну, по-разному они называют своего самого старшего. Это его помощник. То есть они его быстренько бегут, ищут, сами к тебе не подходят. Его вызывают. Там, как правило, еще была проблема в том, что я говорил на русском, меня переводили на французский, мой переводчик, а с французского на это наречие, потому что там 63 наречия в этой стране, и каждое вот это новое селение, это было новое наречие, надо было найти еще переводчика нам с собой взять. Вот, и было такое, что когда я стал говорить, кто я, для чего я, через переводчика все это он выслушал, и пошел, ушел. Я всегда думал, а почему не может позвонить или еще что-то. А потом думаю, связи нету, кого он позвонит. И он побежал вот в одном селении. В других селениях было, он убежал, приходит их староста или там вождь, или там шаман, кто самый старший у них. Там, как всегда, я делал в руку немножко денежек, чтобы его поприветствовать. Я в знак признания, что он здесь главный, я ему вложил денежку и ему еще раз рассказывал, кто я, что я и для чего. И он принимал решение, созвать людей или нет. И тогда он этому помощнику говорил, и тот бежал, ну, там уже все далеко стояли, смотрели, подбегали, и я что-то говорил им о Боге, свидетельствовал или еще, там, смотря на каких условиях мы договорились, что мне разрешают. И вот в одном селении было так, что он пришел, меня выслушал, ушел обратно и вернулся и сказал, вождь не примет. И те переводчики со мной говорят, все, пошли обратно. Я говорю, ну как пошли обратно? Мы путь такой проделали, это джунгли и так далее. И никто из людей не подошел, и мне нельзя было зайти, потому что нас бы побили палками там. И я стоял, и я вспомнил вдруг местописание, что когда Иисус имел вид путешествующего в Иудею, помните, его не приняли. И тогда апостолы сказали, давай мы огонь с неба пошлем. И вот там был вид путешествующего в Иудею. Его вид не дал ему войти в этот город. Это город Самарийский был. И вот мой вид, во-первых, что я белый, во-вторых, что я потом на фотографии посмотрел, я был в шортах там. Был, ну, то есть все что-то, вот мой вид и то, что я пришел там говорить, не знаю еще, что это сработало, но меня не пустили в селение. И я думаю, что это помимо всего, и мой вид точно так же. Ну, потому что в штанах было очень жарко, и я... Хотя они сами там все полуголые бегают. Но он не вышел, и это запрет зайти на их территорию. То есть, и мы развернулись, и тогда я понял, что такое, когда тебя не приняло селение целое. То есть, вот, я это осознал, как это работает.
2: Было обидно. Денежку взял.
0: Нет, а он не вышел. Помощнику я не даю. Да, помощнику я не даю, только вождю. Особая честь только вождю.
2: Я понял.
3: Ну, хороший на самом деле вопрос. Там вот сейчас вам задали, да, там в эфире, что, конечно же, проповедуем. Порой даже каких-то людей ты не можешь просто говорить, потому что, ну, они и чиновники есть, с кем ты просто разговариваешь о Христе и благовествуешь. И вот если говорить о... вот приведу такой банальный пример. Например, вот человек освободился из тюрьмы. Ну, с мест лишения свободы. И у него через каждое слово летит там, блин, нафиг, там, вот эти жесты. Он невежественный. И невежество, оно, Господь не поведет невежество какому-то образованному человеку. Для того, чтобы этот же человек пошел, например, в ту локацию проповедовать какому-то чиновнику или там человеку в тюрьме, например, какому-то такому, ну, полковнику или кому, сначала Бог его изменит, приведет в порядок.
1: То есть наша собственная какая-то, какие-то вещи могут Богу мешать использовать его? Использовать нас, точнее. Богу. То есть он хотел бы нас послать к этому человеку, но он не может, потому что мы сами еще недостаточно, может быть, хорошо говорим. Ну, хотя вот. Моисей он посылал, хотя тот недостаточно говорил.
0: Нет, если Бог посылает, там вообще не важно, как ты выглядишь, конечно, как ты говоришь, что ты думаешь о себе, достоин ты, недостоин. Если есть призыв, как мы говорили, то и наркоман, который неделю назад бросил колодцы, может донести Евангелие до мэра города, если был призыв для проповеди Евангелия. А мы говорим сейчас о том, что как евангелизация, как стиль жизни, наверное, да, то есть ты в этом живешь, ты в этом находишься, ты не можешь молчать о Христе.
1: А, ну то есть вот. И речь должна быть чистая, как и внешний вид, как и поступки.
0: Да, это ты в этом также растешь, ты в этом также меняешься. Вот самый простой пример. Мы знаем, есть разные роды служения, церкви, движения. И, допустим, сестричка, которая там не красится, там волосы не помыты, там все, полностью неухоженная, вдруг захочет проповедовать какой-нибудь там девушке-блогерше, которая, наоборот, говорит о там, майкапе, о каком-то внешнем виде, да, в этом учит и на этом зарабатывает, и в этом живет. И вот она ей скажет, тебе надо уверовать, вот Бог мою жизнь изменил, ты будешь такая же, как я. Та на нее посмотрит и скажет, знаешь, тебе такой Бог не нужен. Понимаете? То есть, как бы, вот, скажет, тебе брови надо пощипать, как бы, это, лицо косметологу сходить, потому что, понимаете, да? И также, вот, в это, внешний вид, действительно, в какую мы идем, скажем так, социальную, там, группу, внешний вид даст о себе знать, однозначно.
1: А Господь нас заранее готовит к миссии? Как вы считаете? Вот если человек призван, там, например, благовествовать в Африке, вы сказали, что у вас было побуждение благовествовать иностранцам, и прошло целых 9 месяцев. Но я так понимаю, что еще раньше были какие-то звоночки в эту сторону.
0: Да. Я не знал, что это призыв к миссии. То есть я не понимал, к чему Бог меня готовит. Я расскажу такую историю с французским языком. Вот. Когда я пришел в школу, учился там в 4 классе, по-моему, начинают языки учить. И вся школа учила английский и немецкий на тот момент. И говорят, у нас появился учитель французского языка. И я такой, о, интересно. И нас пошло всего человек 6 на французский язык. Мы пошли на французский язык. Это оказалось заведующая школа. Она была очень строгая. А так как я учился очень плохо, я стал там уныли, не делать никакие там домашние задания, еще что-то переписывать.
1: Вы взяли сложный класс, пошли к заведующей и решили, что вы не будете учиться там.
0: Да, да. Классный
1: план, надежный.
0: Вот, я еще не знал, что она заведующая, не знал, что у нас будет так мало. Но самое интересное, что рядом построили школу, прямо через несколько остановок, и с нашего класса ушли 4 человека в ту школу. Мы остались вдвоем на французском языке. Это было вообще для меня что-то. Я не понимал, почему мне так сложно. Я пытался максимально не учиться, придумал там разные схемы. Но по итогу в 8 классе я вообще перестал учиться. и какое-то время не учился. Родственники меня потом забрали в другой город, и там я 8 класс учился, но было так, что в той школе, в которой я учился, не было французского языка. И меня пристроили к соседней школе через дорогу учить французский язык.
1: Бог делал все для того, чтобы вы выучили французский язык.
0: И когда я туда пришел, вы не поверите, я захожу, в классе никого нет, одна учитель, и я такой говорю, а где весь класс? Она говорит, какой класс? Я с тобой буду индивидуально заниматься по французскому языку. И Бог меня вел от 6 людей, когда я не учился, до 2. Когда я у 2 не учился и ушел со школы, привел меня к одному учителю. Бесплатно меня учили. И в итоге я потом
1: выучили?
0: Пошел... Нет. Бог меня готовил. И когда я стал проповедовать франкоговорящим, я это все вспомнил и пошел учиться за деньги.
1: А не было обидно? Это же индивидуальные уроки, бесплатные, куча свободного времени. Могли выучить его 10 раз.
0: И я поэтому всем свидетельствую, что мы не знаем, как нас Бог готовит к миссии. И когда уже вот так тебя Господь ведет четко, надо просто быть готовым это принимать и использовать. Вот поэтому и даже за деньги я потом не выучил французский язык.
1: Как вы общались с этими африканцами?
0: Ой, знаете, в основном через переводчиков, но я попадал в Африке много раз, я и в англоговорящей стране был, много раз попадал, где не было переводчиков, потому что попадал по деревням, пересекал границу, и со мной не всегда могли быть переводчики. И вот здесь, как у меня жена говорит, что язык тела. То есть я объясняюсь очень просто с любыми иностранцами, использую какие-то английские слова, французские, там, смотря на каком языке, он говорит, там, одно-два слова, остальное все показываю. Вот.
1: И это работает? Вас
0: да,
1: всегда
0: это
1: понимают?
0: Вообще. Более того, что иногда быстрее поймут, чем кто-то им будет объяснять на французском или на английском. То есть это вот работает, но это, наверное, вот какое-то благословение Бог дает, что у меня получается в этот момент.
2: Ну, вот получается, да, к племенам, да, там пошли. Ну, вы же, по сути, не знаете их уклада, их... так скажем, более целевой аудитории вы не знаете. О чем вы им говорите?
0: Вот. Первое, что я говорю, кто я, откуда, что я уверовал, почему я уверовал, да, что у меня были нужды и проблемы, которые они вообще не знают, что такое наркотики, да, для них. Я про наркотики им никогда не говорил. Вот. Это был мой шаг такой, который, скажем так, тоже меня Господь туда толкнул, в эти племена. Губернатор прям... Бог так сделал, что меня завели к губернатору, он, его помощница вдруг рассказала ему обо мне, что я в Кот-д'Ивуаре, там детский дом занимаюсь, что я приехал, и он сказал, я хочу, чтобы он посетил меня. Я приехал к нему, он мне сказал, я поеду на 3 дня в свою территорию, там буду работать, если ты хочешь, можешь поехать со мной. Я говорю, что я там буду делать? Он говорит, я дам тебе джип, дам тебе переводчиков по языкам, по местным, я хочу, чтобы ты проехал и просто рассказал о себе, хотя он сам мусульманин. И я говорю, хорошо, я буду им свидетельствовать о Боге. И он меня взял на 3 дня туда. И получилось, это не я захотел, он просто предложил, и я понял, что это дверь, которую открыл мне Господь. И когда я туда попал, я понял, что на самом деле проблема не просто рассказать им о Боге, а в том, что они даже, их можно спокойно приводить вот, вот в такое, в официальное покаяние, знаете, приехать с мукой, там, приехать там, не знаю, там, с водой просто, это все раздать, да, это все раздать, красиво еще там сыграть на скрипке, они никогда в жизни скрипку не видели, да, там, и в конце рассказать, вот, Бог вас всех любит, покайтесь. Да, они все повторят молитву покаяния однозначно.
1: А что, когда фокусник уедет, останется эффект?
0: Вот, и вот в этом вся беда. Поэтому, когда я это проехал, я понял, и я поехал по церквям, с которыми там сейчас взаимодействуем, я сказал, что давайте, мы готовы приехать, мы готовы послужить, готовы произвести вот этот момент, что белые люди проповедуют. Потому что в некоторых племенах я был, африканцы вообще любят говорить, что вы первый здесь белый. То есть часто, да? То есть когда мне потом миссионеры рассказывают, я первый белый в этом племени. Я говорю, я думаю, что человек 200 уже об этом тоже говорят, белых, что они первый раз. То есть мне точно так же говорили во многих племенах, но были племена действительно, где там пару племен, где не было белых, потому что сами, кто меня возил туда, они об этом говорили не сами с племени.
1: Интересно, они как будто искушенно, они сидят, к ним приезжают... Проповедник один, второй, третий.
0: Да, на самом деле вот есть, поймите, англоговорящие страны, например, их очень много, даже русскоязычных миссионеров посетили, очень много. Понятно, нехватка всегда будет, всегда жатвы много, делать или мало. Но там очень много англоговорящие, это все американцы, англоговорящие все учат английский. Вот во франкоговорящих странах мало русских или белых вообще. То есть, потому что американцу туда ехать, он на английском разговаривает. ему уже неудобно, даже миссионеру. Наши русские миссионеры тоже все знают английский язык в основном, а французский не знают. Поэтому с франкоговорящими странами это действительно для них, если белый приезжает, часто это что-то новое. А уже для англоговорящих африканских стран белый человек, это просто вот они приехали, конфетки раздали, что-то подарили, они еще раз покаялись, те уехали, и все так и осталось.
1: Это для них уже схема такая, мы покаемся, они нам дадут.
0: Конечно. Вот, и здесь я увидел, что эту же схему можно включить, но она ничего не даст. Поэтому я поехал к некоторым пастырам рядом, нашел церкви и сказал, что давайте мы можем сделать так. Мы будем приезжать, с вами первый раз придем, поможем там. Для нас не проблема купить там на 300 человек там бутылочку масла и рис килограмм, то есть и всем раздать, и как бы придем к Господу, и через это вас будет пускать уже сам староста там или там вождь. Но надо, чтобы ваш человек раз в неделю ездил. Уже просто изучение Библии там было. На что все сказали нет, потому что это далеко, это трудно, и все африканцы, которые учатся в селении уже хоть в каком-то или ходят в церковь, они все мечтают уехать оттуда. Они не хотят возвращаться еще глубже, еще хуже, куда-то и становиться там служителями. То есть нет. Поэтому с пару пасторами я об этом поговорил и понял, что пока там все по-другому. А просто приехать, как фокусник приехал, показал фокусы, за тобой молитву покаяния, это для картинки Инстаграма можно делать хоть там раз в год выезжать, 10 племен, и ты красавчик, у тебя по 300, по 600 человек кается. Но это не то покаяние, которое действительно должно быть, потому что будет потом наставничество, должно быть изучение Слова Божьего. А самое интересное, они ни читать, ни писать не умеют, потому что они по-французски даже не умеют, а на их языке даже ни одной книжки не выпущено, это просто их наречие. Вот. Там все очень сложно на самом деле. Поэтому там нужен тот, кто будет приходить и рассказывать им. Каждую неделю приходить, прочитал и рассказывает, как
1: это
0: история.
1: Это жить там надо, это, например, посвящение туда приехать, жить там.
0: Да, поэтому эти племена, они еще долго-долго будут недостигнуты Евангелием, очень долго. То, что мы приехали и попроповедовали, кто-то покаялся, это недостижение этого племени. Угу. Это просто, возможно, рождение свыше одного человека там, и слава Богу, хотя бы так.
3: Ну вот я тоже хотел бы привести пример, даже взять вот из Библии, да, вот язык миссионера и вообще вот миссионерство тему, да, затронули. Порой у многих представление, что миссия — это значит ты куда-то просто вот уехал в какую-то страну. Но миссия, поймите, она может быть, вот Иисус пришел, он же за пределы территории никуда не уходил. И вот Мел Гибсон, он прикольно показал, да, в фильме, что он был столяром. И представляете, это тоже язык. Он делал достопочтенным людям, но мы нигде не видим просто, кому он делал столы, что они покаялись, но он нес Евангелие. И Мел Гибсон показал это, что до публичного служения он изготавливал ту мебель, которая была, возможно, ключом для миссии, для знатных людей просто. И вот у нас одна история была связана, я думаю, это тоже есть миссионерский отзыв такой, как это происходит у верующих людей, у посвященных людей, которые вот понимают, церковь вообще без миссии не может быть. Вот для меня вот Царство Божие — это тело Христа, церковь. И церковь без миссии, она не может быть. Вообще все равно мышление от самой команды в теле Христа, да, вот главой церкви является Христос, сердцем является команда. Это пастор, сопасторский состав, группа людей. Ну, есть большие церкви, есть системные церкви, есть маленькие церкви, маленькие лодочки. Порой маленькая лодочка, она может заплыть в своей локации туда, куда большой корабль заплыть не может. Это может быть группа людей. У Иисуса было 12 пасторов. Последователей было много, Евангелия он много сеял в своей земле, но была группа людей. И они заходили туда, куда религия уже не могла зайти. И мы ехали в поезде, я был на миссии в Москве, занимался служением вспоможения, реабилитацией. У нас такая вера была с ребятами, что мы поедем в Новосибирск. Нас Бог благословил, и мы впятером поехали в Новосибирск на выезд на водохранилище Обского моря, там по реабилитационной работе собиралось много людей просто. И для нас это была поездка очень важная. У меня почему-то в команде был парень, он знал английский язык. И мы едем в поезде, уже назад едем с этого выезда, с этого берега палаточного, такие благословенные, вдохновленные, слава Богу за такие как бы служения. И с нами в поезде ехал из Кореи парень. И он ехал со складным великом. Он путешественник, он уже не один раз просто объехал весь земной шар вокруг. И он ехал именно напротив нас. И можете себе представить, как вот у Бога вот все не просто так, все точки вот, ну вот, вот так вот пересекаются. И парень, который со мной вот и ехал, Ильдар, он сейчас в Калининграде в церкви, слава Богу, семья, служит в церкви, и он на английском с ним разговаривал. И они как бы вот он, понимали друг друга. И мы проповедовали Христа. И когда мы уже подъезжая к Москве, туда все, каждому ему там свою точку, почему-то они вот путешественники, какой-то отрезок, вот он доезжает, например, там до какого-то, до Москвы, до Питера, и вокруг света поехал. И мы ему предложили, приезжай к нам, вот у нас есть дом, где мы занимаемся социально-адаптационной работой, читаем Библию, молимся, у нас дом, там баня, сад хороший, все. И знаешь, мы такие вдохновленные, думали, попроповедовали, и все, на ломаном английском. И как вы думаете, он приехал? Он приехал на велике это Солнечногорск, в Москве. Он с нами жил 2 дня. Он присутствовал на чтении Библии.
1: А у вас не было такого, что он мы боком приехал, а что теперь делать? Так далеко мы еще не заходили.
3: Нет. А вы поймите, там благословенные люди, которые приходят на восстановление. Когда такая Божья атмосфера, он его поместил в Божью атмосферу. И как вы думаете, это может быть миссией или нет? Конечно же, это может быть миссией. Та проповедь, то Евангелие, та забота, то братство, которое он увидел, то преломление за одним столом. И он 2 дня жил с нами, мы молились за него, мы общались, он такой спортсмен, представляете, вот человек задал просто, да, вопрос, да, сейчас, а спортсменам проповедуют, но я думаю, это тот же самый спортсмен, это путешественник, который уже объехал один раз страну, и он в азарте, может быть, несколько раз, один раз я точно, что он объехал, и мы молились, помазали его маслом, и он поехал просто. Может быть, он сейчас стал миссионером там на своей земле, он проповедует. Наша задача была выполнить нашу миссию так, как мы можем. И это сделали бывшие зависимые ребята. Прикольно же.
1: Ну, касаемо миссии, круто, на самом деле.
3: Да. Поэтому я думаю,
0: про что... Про спортсменов сейчас вспомнил, да, я на вопрос-то ответил, что не могу вспомнить, когда последний раз было лет 15 назад, я стал дружить с чемпионом мира по боксу, он чемпион Европы по боксу. Вот, и мы с ним дружили, общались, и, конечно, я ему свидетельствовал, проповедовал. Более того, он читает Библию, и он себя называет верующим. А, понятно, что не произошло такого, чтобы он воцерквился в тот момент, потому что мы разъехались по разным городам, и у него была тогда карьера на пике, и мы встречаемся с ним раз там в 5 лет где-нибудь, кофе пьем, ну и у него все хорошо в плане, вот если смотреть общее, так, то единственное, что он не ходит в протестантскую церковь. Вот, а в остальном все, слава Богу.
3: Ну, вот я еще добавлю, просто церковь Скиния, город Новосибирск, у них прям служение по боксу, у них есть залы.
1: По боксу служение это как?
3: Конечно, через бокс, вот я сам как бы бывает, вот по 2 месяца хожу туда, это прям пастор Иван Филимонов, его в команде ребята, которые спортсмены, они... имеют зал, и туда приходят ребята, которые через бокс, спортсмены, они воцеркляются. Они через служение спорта проповедуют, ну, благовествование и проповедь Евангелия, она идет, и я лично это вижу и знаю. И детдомовские пацаны приходят, которые вот, которых они приглашают, и через этот, через эту деятельность, через вид спорта люди, они принимают Христа и потом воцеркляются.
0: Это не просто, тоже миссия. Это то есть миссия к спортсменам, это направление миссии однозначно.
1: Это очень оригинально. Я первый раз в таком слышу. А вот у нас же был изначально вопрос, как он начал, готовит ли Господь заранее миссионеров. А как вы считаете, если вот целенаправленно проводить подготовку благовестника, то какая это может быть подготовка?
0: Мы сейчас занимаемся очень плотно, вот вместе служим со многими пасторами, миссионерами, евангелистами. Это движение «Рожден для миссии», то есть проводим конференции, при том, что в Краснодаре ежегодно, сейчас в Москве и в Сибири, в Новокузнецке. Это ежегодные конференции, плюс параллельно мы взаимодействуем между собой и пытаемся, вот про что говорите, что подготавливать людей на миссию через эти конференции, через эти встречи, потом совместные взаимодействия для евангелизации, для миссии. Кто-то с собой берет первый раз на краткосрочную миссию, кто-то, наоборот, расспрашивает. Вот я все думал о том, что ехать за границу, когда служить первый раз, то мне Бог дал возможность с одним миссионером во Вьетнаме, который служил вьетнамцем в России, потом 20 раз съездил во Вьетнам, и потом вообще переехал во Вьетнам, потом вернулся, потом еще раз поехал во Вьетнам. И он мне вот все-все-все, там несколько дней я его пытал, как это происходит, что он делает, как это... Для меня это было вот хорошее время наставления и обучения.
1: Вы эти конференции создаете как площадку для общения между разными...
0: Для взаимодействия и знакомства. То есть там происходит так, что те, кто у нас проповедники, действующие миссионеры, евангелисты, они не просто отпроповедовали на сцене, как часто это бывает на конференции, и уехали, да? То есть люди только услышали проповедь их или свидетельство. Мы 4 дня живем вместе. То есть они вышли, послужили, а потом со всеми обедают, отдыхают, общаются, и все к ним с личными вопросами подходят. И там происходит, мы именно отдаем проповедников людям, чтобы люди имели с ними общение, молитву, какие-то вещи, которые их интересуют, и которые они вот так руку не поднимут, не спросят. То есть вот такой формат.
3: И на этой площадке еще мы не притягиваем как бы, ну, к одной культуре, потому что может приехать и православный евангелист, может приехать человек с разными взглядами, потому что, как в Библии написано, действия разные, Господь один, и мы не прививаем, что должно быть так, и все, и по-другому. Мы дружим на, вот именно на основе евангелизма, благовествования и миссионерства. Ну, чтобы мы понимали, потому что в одной церкви такая культура и такое действие, внутренняя работа, да, в другой, например, такой распорядок, такой устав внутренний. Мы на это не делаем упор, мы даже не пытаемся спорить, там, выщипывать бороды друг другу. Мы дружим, ну, касаемо вот благовествования Евангелия и распространения Царства Божьего. И у вас недавно, я так видел, Андрей Тарханов, да?
1: Да, был.
3: Мы вот через эту площадку «Рожден на миссию», он уже приезжал к нам 3 или 4 в Томск. Мы подружились через площадку, он приехал в Новокузнецк на площадку «Рожден для миссии», и он подружился со многими пасторами, миссионерами, которые его приглашали. В Тогучин, Новосибирск ездил, через эту площадку познакомился, в Томске проповедовал, по картинам проповедовал, стихами проповедовал, внутри церкви зажигал людей, что я вот горю вот благовествованием, потому что евангелисты, они отличаются по призванию, которые... чем люди, которых мотивирует благовествовать.
1: Я это вот видно по евангелистам, что они отличаются. Даже по вам видно, вы все как чем-то друг на друга похожи. Все благовестники, которые здесь на радио были, вот что-то у них есть общее. Я не могу пока выделить для себя что, но вот это есть.
3: Господь.
1: Есть какое-то видимое помазание. Друзья, спасибо большое, что пришли сегодня на эфир. Наше время подошло к концу. Спасибо нашим зрителям, что были сегодня с нами, писали комментарии. На сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
0: До свидания.
3: До свидания.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Узнать, чьи соседи есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают. Все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
5: Радио Пилигрим.

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый

зачатил ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Белоруссия. Республика бывшего Советского Союза, которая славится своими лесами, знаменитая Беловежская пуща – это про Белоруссию, батько и бескрайние поля картофеля. На формирование белорусской кухни влияли кулинарные традиции кухонь соседей и не только. Русской, еврейской, украинской, польской, литовской, французской, итальянской, немецкой и так далее. Но самое интересное, что белорусы перенимали рецепты новых блюд, а затем приспосабливали их к своей кухне. Наверное, первое, что приходит в голову при упоминании национальной кухни Беларуси, это картофель, а точнее бульба. И действительно, она у белорусов особенная, с высоким содержанием крахмала. Бульба входит в состав множества блюд, которые дополняются различными продуктами и соусами. Отварной или обжаренный, тертый и отцеженный или неотцеженный, с мясом, разнообразными колбасами домашнего приготовления, со всевозможными соусами и разносолами, он составляет основу белорусской кухни. И делает ее узнаваемой практически в каждом уголке земного шара. Частыми соседями бульбы являются шкварки. Они придают блюдам сытости и невероятного вкуса. Неизменным лидером в списке национальных блюд были и остаются драники. В состав классических драников входили картошка дранная, то есть потертая на мелкой терке, соль и сало для жарки. Колдуны. В древние времена колдуны готовили из теста на основе муки, яиц, лукового сока и соли. Это считается классический рецепт колдунов. В наше время колдуны чаще готовят на основе картофельного теста. Внешне они немного напоминают драники, только толще за счет начинки. Клёцки с душами – еще одно национальное блюдо Белоруссии. Клёцки издавна были в меню жителей Витебской области. Но со временем они вошли в меню многих хозяек и поваров. Основной ингредиент – это картошка. В середину кладется начинка, которую и называют душой. Как правило, это фарш. К столу клёцки подают, полив зажаркой, лук и сало. Или со сметаной, различными соусами, или залив бульоном, в котором варились клёцки. Налистники. Там можно попробовать дранники и угоститься налистниками, блинчиками, с разнообразными начинками – сметана, джем, мед и так далее. В белорусской кухне есть и своя изюминка, нечто, что отличает ее от кухонь других славянских народов. Это полное отсутствие сладостей и молочных блюд. Также в ней выделяются характерные черты. Грибы здесь отваривают, тушат и сушат. Да и гуляют белорусы с большим размахом. Белорусское веселье – свадьба. Один из древнейших обрядов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во вторник, четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный год, в мае и год после смерти родственника. Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом и невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной традиции яйцо символизирует плодовитость, а есть что-то одной ложкой – значит любить. В конце застолья происходил еще один исключительно символичный обряд. К столу молодоженов подходила мать жениха, стелила на него рушник полотенца, на котором жених и невеста стояли во время венчания или в настоящее время регистрации в ЗАГСе. Затем она вытирала салфеткой тарелки, ложки, фужеры, которыми пользовались молодые, и вместе с венчальными свечками и куском каравая складывала на рушник и перевязывала его поясом-оберегом. Это еще один символ счастливой семейной жизни. Его складывали в шкаф или сундук и никогда потом не развязывали. А горько на свадьбе кричали, чтобы сберечь их от людской зависти, с глаза, чтобы сбить нечистую силу с толку. Вплоть до XI века нашей эры территория современной Белоруссии была частью древнерусского государства и вместе с другими его регионами была обращена в православие. После распада Киевской Руси на территории Белоруссии возникло несколько отдельных государств-княжеств, самым известным из которых было Полоцкое. Но в XII веке религиозному единству на белорусских землях был положен конец. После того, как большая часть современной территории этой страны попала под влияние Великого княжества Литовского, религия в Белоруссии попала под влияние католичества. Сегодня на территории Беларусь более 80% православных, католиков около 10%. Советское наследие не осталось в стороне, и больше половины населения считают себя неверующими. Белорусский народ очень похож на русский. Причина, наверное, в том, что на начале становления нашей страны и белорусы, и русские были одним народом, который в итоге разделился на две группы, но, тем не менее, белорусы остались родным для нас братским народом.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский в Сервусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, за новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, можно ли быть первым в Божьем Царстве или нет. Если бы не было большого вреда в сравнении себя с другими людьми, то, я думаю, апостол Павел не уделял бы этому вопросу так много места в своих посланиях. Например, он пишет: «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Но Бог соразместил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. И вы – тело Христово, а порознь – члены». Я читал это с 1 послания Коринфянам, с 12 главы, с 15 по 27 стихи выборочно. Если смотреть на эту проблему с конца, я говорю сейчас о проблеме сравнений, то вывод напрашивается довольно мрачный. За первенство, за состязание мы рассчитываемся единством. Вы заметили, что апостол Павел сказал? Дабы не было разделения в теле. Вот где зарождается всякое разделение. В состязании за первенство. Борьба за место производит разделение в теле. Понимаете, если на мое призвание, скажем, есть несколько кандидатур, в таком случае я готов идти на самые крайние меры в борьбе за свое место под солнцем. Если на одно место в теле церкви изначально предполагались два или более претендента, если в служение мы входим на конкурсной основе,

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 июля. Наша тема сегодня «Не оставляйте двери открытыми». И место Писания, послание Ефесянам 4:27. Апостол Павел пишет: «И не давайте места дьяволу». Слово «место» — перевод греческого слова «топос». Слово «топос» описывает настоящее географическое положение. Фактически от этого слова произошел термин «топографическая карта». Карта. И здесь мы видим слово «топос», которое говорит нам о том, что дьявол ищет доступ. Он ищет настоящее положение, какую-то дверь, какую-нибудь отправную точку, место входа, чтобы он мог проникнуть в нашу жизнь. В этом стихе апостол Павел говорит: «Не делайте этого, не давайте ему места, не позволяйте войти». Это означает, что мы должны быть осмотрительными. Мы должны заботиться о том, чтобы наши взаимоотношения были в порядке. Мы должны правильно распоряжаться деньгами. Мы должны следить за своим сердцем, смотреть туда, куда следует, не смотреть, куда не следует, охранять сердце и разум. Дьявол ищет это место, топос, дверь, через которую он получит доступ к нашей жизни, и наша задача — держать все двери закрытыми. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 13 июля. «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». В армянском переводе написано «возвысятся бесславием». Притчи 3 глава 35 стих. Книга Притч показывает нам два пути жизни – мудрого человека и глупого. Библия называет глупым того, кто отрицает существование Бога и отвергает своего Творца. А кто же мудр? Тот, кто не только верует в Господа, но и следует за Ним. И Библия говорит, что «слабейший в Боге намного мудрее всезнающего мудреца в мире». Он есть источник мудрости, из которого мы можем черпать и расти. Потому что Он есть источник мудрости, из которого мы можем черпать и расти. Написано, что мудрые наследуют славу, ту вечную славу, которая приготовлена от Бога для них. Но глупые возвысятся в своем бесславии. Все знают, многие известные люди в спорте, певческом искусстве, в танцах и других областях достигли этого, возвысились бесславным путем. Например, если кто решит обнаженным на сцене спеть песню, то сразу станет известным, однако мудрый человек никогда не прибегнет к бесславным таким методам, как бы трудно ему ни приходилось. Блаженны люди, возвышающиеся в мире и в вечности со смирением, а не с бесславием. Они получают от Господа предназначенную им славу. Возлюбленные, будьте мудры, имейте страх Господень и следуйте Его путем. Благослови вас Бог. Аминь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось, не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 июля. Обида притупляет слух. Пусть всякая обида и раздражение, и ярость, неистовство, возмущение и гнев, злость, враждебность и крик, ссоры, распри, и злоречие, оскорбление, брань, со всякою злобою, неприязнью, недоброжелательностью, низостью будут удалены от вас. Послание к Ефесянам 4:31. Расширенный перевод Библии. Обида на Бога — это серьезное препятствие, не позволяющее нам слышать Его голос. Всякий раз, когда вами овладевает обида, гоните ее прочь. Дьявол часто пытается убедить нас в том, что мы единственные, кто проходит через такие трудности. Я не хочу показаться черствой, но какими бы ужасными ни казались вам ваши проблемы, есть те, кому еще тяжелее. У меня в служении работала женщина, которую бросил муж после 39 лет брака. Он просто оставил ей записку и ушел. Для нее это была настоящая трагедия. Я очень гордилась ею, когда она подошла ко мне через несколько недель и сказала: «Джойс, пожалуйста, помолись обо мне, чтобы я не злилась на Бога. Дьявол искушает меня и побуждает обвинить во всем Бога, но я не могу злиться на Него. Он мой единственный друг. Он мне нужен». Обида пыталась укорениться в сердце моей подруги, потому что все в ее жизни пошло не так, как нужно. Когда люди обижают нас, мы должны понимать, что у каждого человека есть свобода воли, и мы не можем никого контролировать даже через молитву. Мы можем помолиться, чтобы Бог обратился к людям, которые причинили нам боль. Мы можем попросить Его побуждать их к добру, но в конечном счете Он оставит за ними право выбора. Если кто-то делает выбор, последствия которого причиняют нам боль, мы не должны винить в этом Бога и злиться на Него. Божье слово на сегодня. Если вам причинили боль, не вините Бога. Он ваш лучший друг.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавасолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем, аллилуйя!

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в Бытие написано: «Сотворил Бог человека по образу и подобию своему». Что это значит «по образу Божьему»?
1: Фраза «по образу Божию» имеет чрезвычайно глубокий смысл. Когда Бог творил Вселенную, Он творил ее постепенно. Мы видим, что каждый шаг Его творения более тонкий, более сложный. Он отражает в себе нечто, чего не было еще раньше. И вот когда Бог сотворил человека, этот акт творения или этот шаг творения, он отличался от всего остального тем, что Бог имеет специальные совещания внутри Своей Божественной Троицы. Написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». То есть внутри Божественной Троицы ведется этот разговор, где Бог творит что-то особенное, что-то эксклюзивное. Когда мы говорим о том, что же несет в себе образ Божий, мы можем отметить несколько удивительных характеристик. Человек, точно так же, как и Бог, является личностью. Это значит, что человек имеет способность к самостоятельному, независимому и абстрактному мышлению. То есть он может мыслить о самом себе, он может мыслить о смысле своего существования. Он может вообще разумно, логично, рационально мыслить. Это, пожалуй, самое главное отличие человека от любого другого творения, которое существует во Вселенной. Человек имеет способность к рациональному мышлению. Одной из причин, почему Бог сотворил человека способным к рациональному мышлению, является то, что Бог коммуницирует с человеком. То есть Он сотворил человека личностью, способной мыслить, чувствовать, принимать свои решения и действовать. Кроме того, образ Божий в человеке несет еще одну очень важную составляющую – это творчество. То есть человек способен творить. Когда Бог помещает человека в Эдемский сад на земле, Бог оставляет на земле достаточно много ресурсов. Бог дает человеку разум, и Он дает ему творческие способности, чтобы человек мог возделывать эту землю. Он мог ее обрабатывать, и он мог из этой земли что-то полезное, интересное, красивое делать. И мы видим, что именно это и происходит в жизни людей. Люди, возделывая землю, исследуя эту вселенную, которую Бог сотворил, люди способны воспроизвести что-то действительно полезное и нужное, и очень интересное, очень красивое часто. Проблема людей, конечно, заключается в том, что люди восстали против Бога, и они используют теперь свое рациональное мышление, свои творческие способности, используют способность действовать или волю, которая у них есть. Они используют это для самоутверждения, для противопоставления себя Богу. И это, конечно же, огромная проблема. Но в этом всем они продолжают нести в себе образ Божий. Вот в чем исключительная ценность человека. Человек, он намного ценнее. Каждая личность человека, каждая душа человеческая, каждый человек, независимо от цвета кожи, независимо от расы, независимо от того, где, в какой точке Вселенной он родился и вырос, каждый человек несет в себе отражение образа Божьего. И это делает его особенно ценным в Божьих глазах. Вот почему Бог посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа. Он посылает его для того, чтобы Иисус Христос стал спасителем вот этих сотворенных им людей, людей, которые отражают в себе его образ. Вот почему спасение через Иисуса Христа, оно становится возможным благодаря вере. То есть тогда, когда человек разумно воспринимает весть о Спасителе, когда он своим рациональным мышлением способен понять то, что он грешник, способен понять то, что Творец Вселенной, Создатель, который создал все это, он имеет определенную цель, и цель для него в том числе. Человек способен увидеть, что Бог святой, способен понять, что святой Бог, он несовместим со грехом человеческим. И когда человек понимает все это, он может увидеть, что Иисус Христос, Божий Сын, который пришел на землю, Он является единственным решением проблемы человеческого греха. Заметьте, как наличие образа Божия играет колоссальную роль в том, кто человек есть, и в том, каким образом человек может иметь правильные, гармоничные, мирные взаимоотношения с Богом. И это же, конечно, позволяет человеку иметь

0: Минута назидания.
1: Библейский портал экзегет.ру представляет.
2: Книга «Деяния апостолов» я читаю для библейского портала «Экзегет», перевод Международного библейского общества. Ну, такой не самый, может быть, интересный, но достаточно качественный перевод. И мне хочется познакомить заодно слушателей.

и вот этих материалов экзегета с разными русскими переводами, тем более, что он сделан довольно неплохо, да, то есть он вполне качественный. К сожалению, его знают довольно мало. Синодальный все-таки довольно тяжел. В книге «Деяния» это хорошо ощущается, а, скажем, перевод российского библейского общества, мне кажется, местами вульгарен, и я не очень его хочу цитировать. Книга «Деяний». С автором все просто. Вот, наконец, у нас книга, автор, который никогда ни у кого не вызвал сомнений, апостол Лука. Совершенно тот же стиль. Собственно, это второй том. Это вот собрание сочинений в двух томах. Первый том «Евангелие» от Луки, второй «Деяния». Очень логично. Книга «Деяний» продолжает Евангелие. Евангелие — это история земной жизни Христа, его воскресения, до Вознесения. А «Деяния» — это после Вознесения. Христа как человека на этой земле нет и уже не будет, а апостолы его есть, вот они вместо него. Как начинается церковь? В этом смысле книга уникальна. Интересно, что ни один из евангелистов не решил написать продолжение к Евангелию. Сиквел, как сегодня принято говорить, а Лука решил. Почему? Евангелие же самодостаточная вещь. Вот прочитал Евангелие, и в принципе уже все понятно. Но я так не считаю. Смотрите, Евангелие — это история Иисуса Христа, да, но мы не Он, и мы не можем это взять и повторить. А что изменилось в мире после того, как эта история состоялась? Вот церковь, мы говорим, а что это такое церковь? Откуда она взялась? Почему она существует? Вот проповедь, а как это делается? Вот там община, братская жизнь, а что это? Вот Лука об этом пишет. Нет, об этом пишет не только Лука, об этом пишет, в общем-то, каждый автор послания. У Павла особенно много, естественно, этих посланий, этого материала. Но он говорит изнутри, да, он обращается к людям, Павел или другой апостол, написавший послание, и говорит им, вот у вас там так, так, давайте мы с этим разберемся, вот я вам это советую, а здесь я прям вот приказываю, а тут настаиваю, а тут вместе подумаем, но это диалог, да, а «Деяние» к внешним обращено, и «Деяние» — исторический труд, он показывает, как получилась церковь. Конечно, не просто хронология ее, но рассказ о сути, и в этом смысле книга «Деяния» очень интересно читать, пытаясь понять, почему Лука отобрал то или это. Ну, про Евангелие это понятно, вот в жизни Иисуса в ней есть значимые события, да, там последняя неделя, конечно, она расписана очень подробно, а период детства только Лука и упоминает один раз, бегло один эпизод, да, но с «Деяниями» гораздо сложнее, потому что событий море, апостолов много. Он некоторых здесь даже не упоминает. А других, прежде всего, о том самом Павле, пишет долго и подробно. Почему? Вот давайте попробуем, читая «Деяния», обращать на это внимание. Почему Лука из всего множества материала отбирает именно эти эпизоды, иногда очень мелкие, прям совсем незначительные. Иногда комедийные даже. Иногда какие-то чуть ли не этнографические, да, вот где-то они путешествуют, что-то там произошло, галаты перепутали апостолов со своими богами. Ну, это же анекдот. Зачем об этом говорить, да? Попробуем понять вот с этой точки зрения книгу «Деяний», что нам хочет сообщить Лука, евангелист Лука. Ну, сначала он хотел не нам, а читателям первого века, но мы немножко другие, все равно в том же положении. В моем первом повествовании «Феофил» я написал обо всем, что Иисус сделал и чему Он учил от начала, до того дня, когда, дав через Святого Духа повеление избранным им апостолам, Он вознесся на небеса. Ну, это он описывает краткое содержание Евангелия, да, первого своего тома. После своего страдания он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Лука — историк, ему важно, что это не просто чьи-то фантазии, не просто чья-то там картина мира, это вот засвидетельствованная вещь. Иисус являлся им в течение 40 дней и говорил о Божьем Царстве. Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалим, но ждать обещанного Отцом. Это то, о чем вы слышали от Меня, потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. То есть все, что происходит дальше, входит в божественный замысел по непосредственному велению Иисуса. Это не просто кружок последователей, которые сидят и думают, ну а чем бы нам теперь заняться? О, давайте начнем проповедовать. Нет, это продолжение той же самой евангельской истории, прямое. Когда ученики собрались вместе, они спросили Его: «Господи, не настало ли время Тебе восстановить Царство Израиля?» Очень понятный вопрос. Мессия пришел к своему народу. Вот, здорово. Давай римлян прогоним, давай установим могучее царство, там подчиним всех недовольных, завоюем всех язычников. Будет у нас своя маленькая империя. Ну, Господи, ну Тебе же это по силам.
ты из мертвых воскрес вообще? О чем тут говорить? Пора уже, мне кажется, да? Он сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли. Что делает христианин? Завоевывает великую империю во имя Христа, да? Язычников убивает или обращает? Нет. Это все Отец установил своей властью, временные сроки. Язычник, он объект свидетельства, он объект проповеди. Свидетель — это кто? Тот, кто рассказывает то, о чем знает лично, да? Не врет. И, собственно, апостолы — это свидетели Иисуса, которые идут по всей земле, начиная с Иерусалима, святого города Иудеи, страны, в которой он, Самарии, соседней страны, и дальше до края земли. Вот главная роль. Сказав это, он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло его от их взглядов. Вот вместо «до свидания», да? Нет бы ободрить, нет бы сказать, что все будет хорошо. Да не будет хорошо. Все будет довольно плохо, но все будет осмысленно. И смысл вот. Ваше дело проповедовать, быть свидетелями Иисуса. Они пристально смотрели в небо, пока он поднимался. Еще бы. Да, уходит учитель. Как не проводить его взглядом в надежде, что, может, передумает, вернется. Нам так с ним было хорошо. Как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах. «Галилеяне», — сказали они, — «что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким вы видели его возносящимся». Второе пришествие. И нечего смотреть в небо, нечего ждать мистических переживаний, какого-то откровения, чудес, знамений. Во время жизни Иисуса сколько всего этого было? Ваше дело свидетельствовать. Он вам об этом сказал. Займитесь этим. После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, но это Масличная гора рядом с городом, которая находится на расстоянии субботнего пути от Иерусалима. Субботний путь было правило, согласно которому нельзя Иудею проходить в субботу больше определенного расстояния, 2000 шагов, ну, километр с небольшим, да, это нарушение субботы. Вот совсем рядом эти 10 минут. Придя, они поднялись в верхнюю комнату, и там оставались Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зелот, Иуда, сын Иакова, имена апостолов. Все они постоянно собирались для молитвы. С ними были несколько женщин, то есть никакого вот эксклюзивизма, да, вот только мы, 11, больше никого не пустим, и женщины были, а также мать Иисуса Марии и его братья. Братья, ну, в традиционном православном и католическом понимании, дети Иосифа, супруга Марии от первого брака. Может быть, можно в них видеть еще и родственников более дальних, там, двоюродные, троюродные, все-таки семьи были очень такие широкие, да, в них входили не только мама, папа и дети, но и ближайший круг родственников. То есть вот апостолы, они не отделены забором каким-то там, да, а вот все, кто хотел, пришли. Ну и 11 просто это вот костяк. В те дни Петр встал посреди верующих, в собрании было около 120 человек. Ого! 11 апостолов, стало быть, больше 100 вот этих самых разных людей, мужчин и женщин. И сказал: «Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через Давида об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Иисуса». Ну, что сказать о предателе, да? Вот, допустим, есть у нас предатель, до сих пор вот у нас там вспоминают какого-нибудь генерала Власова, который армию возглавил, на стороне нацистов воевавшую, и как его ругают. А Петр абсолютно никакой злобы. Петр говорит: это же должно было быть так. Это же пророчество, то есть ничего удивительного нет. Он не оправдывает Иуду, но он и не фиксируется на ненависти к нему как к личности, да? Очень часто мы вот в эту развилку попадаем, либо оправдываем зло, либо стремительно и яростно обличаем злодея, да? А Петр говорит: да нет, все как должно быть. Вот он принимает реальность, какой она есть, не одобряя, естественно, зла. Иуда был одним из нас и принимал участие в служении, которое мы совершаем. На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле, но, упав вниз головой, он разбился, его внутренности вывалились наружу. Ну вот в Евангелии от Матфея несколько иная версия, да, он там повесился. Пытаются это согласовать тоже, может быть, он повесился, а потом упал и внутренности выпали, да, то есть или это какие-то параллельные рассказы, может, Петр не очень точно знал, я вот не вижу в этом ничего скандального. Важно, что это была смерть, которая, ну,
позорно и отвратительно, и которое стало публичным событием. Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своем языке Акелдама, то есть поле крови. Ведь в книге Псалмов написано: «Пусть его жилище будет в запустении, пусть никто там больше не живет, и пусть другой займет его должность». Это цитата из Псалтири, действительно. И вот смотрите, что бывает, когда люди мыслят священным писанием. Апостол Петр в данном случае просто находит в писании строки, которые подходят к данному случаю. Не всегда они сюжетно совпадают, но по смыслу, да. «Пусть другой займет его должность». То есть смотрите, кто-то отпал, значит, нужен другой. Значит, не время проклятиям, проповедям каким-то на тему «фу, какой он гадкий», а они получили поручение, у них каждый человек на счету, у них нету лишних вакансий, вот, а, этот ушел, и ладно, и неважно, им нужно срочно заполнить эту пустоту. Как в строю, да, тогда не огнестрельное оружие было, а холодное, поэтому вот стоит там строй воинов, один, допустим, дезертировал, в строю дырка, надо заполнить, да. Без этого строй не выстоит. Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, пока Господь Иисус был среди нас, начиная от крещения Иоанна до того дня, когда Иисус был взят от нас, то есть вознесение. Он также должен был быть, как и мы, свидетелем его воскресения. То есть раз свидетель, то свидетель — это не просто человек, который хочет и может говорить об Иисусе, таких полно, а тот, кто действительно говорит о своем опыте. Очень интересно, что в «Деяниях апостолов» будет главный герой, который не подпадает под это определение вообще никак. Это Павел, Саул из Тарса. Да? Он не был с Иисусом вообще ни одного дня земной его жизни, не был свидетелем воскресения и стал апостолом. То есть, смотрите, книга «Деяний» как бы заранее нас предупреждает. Есть разные роли, есть разные задачи, есть разные пути. Есть вот путь такой... Петр говорит, вот кто у нас там был с самого начала, кто с нами ходил, кто все видел, кто все помнит, кто надежный человек. А есть Павел, который говорит, а я не был, не ходил, не видел, но я тоже хочу. И результат его деятельности гораздо больше, чем вот у этого избранного, сейчас мы его прочитаем, апостола. Предложили двоих, Иосифа, которого еще называют Варсавой, и Иллиустом, и Матфея, и помолились. «Господи, ты знаешь сердце каждого, укажи на одного из этих двоих, кого ты избрал на это служение, быть твоим апостолом вместо Иуды, который ушел, куда ему было суждено». Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфея, который был причислен к 11 апостолам. Смотрите, не голосование. Могла бы быть предвыборная борьба между двумя кандидатами, да? Речи, выступления, потом голосование, потом кто-то оспорит голосование. Нет, они всерьез верят, что Господь избирает. Вот, например, патриарх Тихон Святейший был избран собором 17-18 годов жребием. Он не был даже самым популярным кандидатом, но оказался потом очень таким вот правильным патриархом для своего времени, своего периода. То есть, а если Богу доверяют сделать выбор, он его сделает лучше человека. Но для этого нужно доверять, да, вот для этого нужно так, чтобы... Никто не сомневался, что жребий будет честно разыгран, что там не окажутся какие-то вот такие жребии, из которых только один может выпасть, да? И вот это такое вот младенчество церкви, да? Вот Иисуса уже нет. Они принимают первое решение. Иисуса нет с ними как человека, да? Вот он не может им сказать, а вот этот будет с нами, да? Вот им нужно самим решить. Но они доверяют это решение ему, пусть через жребий. Дальше они будут сталкиваться со множеством трудных выборов. Книга «Деяний» во многом именно об этих выборах, которые они делают. Как строить церковь, как свидетельствовать? Это же можно делать очень по-разному. Никто до сих пор этого не делал. Это новое что-то. И вот они это будут решать. И книга будет говорить о том, как, с одной стороны, это действие Бога в этом мире через этих людей. Вторая глава особенно подробно об этом. А с другой стороны, как это действие людей ради Бога в этом мире. И вот как эти два начала сочетаются.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Яков Левин. Сеется семя. Вы соль земли. Мне приходилось спускаться в каменную шахту на Урале. Идя многие километры по подземным туннелям, я видел только разноцветную соль. Она имела красный, белый, зеленый, темно-синий и другие цвета. Есть даже бесцветная соль. Чудная красота подземного царства от множества красок. Когда же эту разноцветную соль перемалывают, она получает один общий белый цвет. Гонения сплачивают христиан общим желанием и стремлением к готовности встретить Господа. Благословляются те, которые оставляют свою природную окраску, принимая через страдания одежды праведности.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: О, если бы не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Не смогла искоренить в народе сильнее всякой человек московского служения в Петропавловск. В Русской Православной День святых апостолов являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось?

у советской власти уничтожить в народе веру в Бога. Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Междумовмент представила новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – стать глобальным учеником, который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, чтения Библии, в церквях, домашних группах, дуального духу Лазанского движения. Идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лазанскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся и оказалась под угрозой конфессиональных СМИ и правозащитных организаций изъять у верующих в Тегеран, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных Джерусалем-Пост представителя стражи исламской революции. Среди международных организаций Сасан Тавасолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыты отказанности. Большинство протестантских национальную психологическую помощь и рекомендуют в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко, согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% обращаться за профессоров регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма, пусть будет жизнь, где была смерть.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

На всех конференциях происходят подобные случаи, и даже более удивительные, чем эти. Больные неизлечимым раком исцелялись на месте. Человек с больным сердцем получил новое сердце. Не исцеленное, а новое, без признаков пластических кровеносных сосудов и клапанов, вложенных прежде хирургом. Молодой человек, умерший от пули 38-го калибра, поднялся и сел в госпитале в Джексонвилле и попросил воды после молитвы директора общества. Другой случай произошел в Южной Африке. Доктор признал человека мертвым, но после молитвы группы из общества он ожил и теперь носит свидетельство смерти в своем кармане. Подобное случалось всякий раз, когда кто-нибудь повиновался, независимо от того, насколько безнадежной казалась ситуация. Или наше служение для достижения всего мира. В группе, которая молилась в декабре прошлого года, было дано число 1 миллиард. 250 миллионов людей необходимо достичь в 1975 году. Число это кажется астрономическим и нереальным. Но ведь и наш век электроники не совсем кажется нам реальным. Все же благодаря электронике мы уже достигаем неслыханных масс людей. Радиопередачи общества еженедельно передаются на 21 языке по всей Европе, Южной Америке и Азии. Дома наши получасовые телевизионные передачи серии «Доброй вести» передаются уже четвертый год по всей стране, с новыми отделениями в Канаде, Бермуде, Австралии и Японии. Очень важную часть этого служения выполняет наш сын Стефан, который является главным продюсером. Микрофоны, циферблаты, ленты – все это для него так натурально и ясно, как неясно для меня. Я боялся, когда стоял первый раз перед камерой. Наша цель состояла в том, чтобы другие в «Доброй вести» делились переживаниями так, как я делился когда-то на собраниях общества. Все это кажется очень простым, но так как время в студии очень дорогое, мы надеялись заснять первых 13 получасовых программ за одну неделю. Но когда я вышел на телевизионную платформу, посмотрел на кабели, камеры, рабочих с секундомерами, я испугался, как корова перед новым стойлом. Текст с указаниями меня всегда беспокоил. «Стоять здесь, сидеть там, теперь поверните вашу голову». В 7 часов утра, когда зажглись горячие световые лампы, я начал потеть. И к обеду мне уже казалось, что киносъемку со мной проводили в ванной. Но всего хуже для меня было читать телесуфлер. Это коробка со словами у камеры. Я всегда путал свои слова. Я переставлял слова в предложениях, так что те, с кем я вел беседу, были настолько же смущены, как и я. В конце двухнедельных съемок я потерял 10 килограмм весу и свой энтузиазм на это предприятие. В отчаянии я пошел к производителю-продюсеру серии Дику Ману. «Освободи меня от чтения текста», — умолял я. «Я хочу говорить с людьми». «Вы не можете этого делать на телевидении», — терпеливо объяснял мне Дик. «Здесь приходится считать время по секундам, и работники с камерами должны знать, где делать следующие съемки». И, конечно, его слова меня убедили, пока не пришли результаты съемок. На них был механический человек со стеклянными глазами и деревянным лицом. Следующую серию мы засняли в любительском стиле. Без текста, без подготовки, лишь с молитвой перед началом, с молитвой во время киносъемки и с молитвой в конце. Я думал не о технике, а о человеке, с которым вел беседу. Мы все тут же почувствовали перемену. Движение Божьего Духа в нашей студии. Камеры перестали барахлить, люди приходили вовремя, и 4 интервью в получасовых отрывках стали хорошим заключением. Дик Ман не мог прийти в себя. Всякий раз, когда он давал мне одноминутный сигнал, я заканчивал точно вовремя. Случались еще более необъяснимые вещи. Однажды мы делали киносъемку в Пуэрто-Рико. Местный отдел избрал для этого 18 рассказов. Нам предстояло много работы, которую необходимо было проводить днями, а тут шел дождь. После обеда мне предстояло беседовать с человеком, который исцелился от проказы. Рабочие покрыли свои киноаппараты брезентом от дождя, и мы все сидели в ожидании. Рогелио Парила подошел ко мне и протянул руку. Вначале я подумал, что счастье, которое было на его лице, сделало день светлее, а потом я заметил луч солнца, который пробивался через тучи. Киносъемщики сняли покрывало, и Рогелио с женщиной-переводчицей стали перед аппаратом.
С помощью Салы Олсон он нам рассказал о своей жизни. Когда в 9-летнем возрасте он узнал, что у него проказа. Физическое страдание ему было легче переносить, нежели отчуждение от семьи и жизнь в лагере прокаженных. До этого времени он никогда не видел прокаженного. Внезапно он очутился среди тех, чей вид страшил его. Но худшее было впереди. Через несколько лет он был так сильно обезображен, хуже всех остальных, с такими страшными ранами, что даже другие прокаженные сторонились его и не ели рядом с ним. Когда ему исполнился 21 год, группа христиан пришла посетить лагерь прокаженных. И он впервые услышал весть об Иисусе. Весть эта превратила Рогелио из несчастного и безнадежного человека в полного любви и радости христианина. За это время болезнь уничтожила его голосовые связки. Он начал просить Бога, чтобы он опять даровал ему голос, чтобы он мог рассказать другим о его новой жизни. Однажды он узнал, что в Пятидесятнической церкви около Рио Педрос будет проходить собрание исцеления. Невыразимая надежда начала наполнять его сердце. Он стал умолять заведующих лагерем разрешить ему посетить это собрание, сидя в сторонке, подальше от других людей. Когда формировалась колонна из больных для исцеления, он задержался, чтобы все остальные прошли раньше к исцелению, которое совершалось, как он заметил, возложением рук. «Никто, — думал он, — не осмелится положить на меня руки. Никто не прикоснется к прокаженным». Наконец, у алтаря стало свободно. Рогелио быстренько вышел вперед и склонил свои колени. Пастор Торрес подошел к нему и возложил на его голову обе руки. Затем он положил их на его лицо, на его плечи, он обнял его двумя руками, и в этот момент, свидетельствует Рогелио, он был исцелен. Прошло много времени, пока доктора проверили своими исследованиями, что Рогелио не был более активным прокаженным. Позже его выписали из лагеря, и последних 25 лет Рогелио проповедует по всему Пуэрто-Рико. Бог даровал ему опять красивый голос, он может не только говорить, но и петь. В сопровождении музыканта, который ему аккомпанирует, Рогелио вышел и в быстром темпе спел для славы Божьей. Не успела замолкнуть последняя нота, как тучи опять закрыли солнце. Киносъемщики и музыканты убрали свои инструменты под укрытие, и полился сильный ливень. В тот вечер мы обменивались переживаниями в собрании в Сан-Хуан. Как было хорошо, что дождь подождал, пока мы закончили нашу работу. Некоторые с удивлением переглянулись. В Сан-Хуан в тот день дождь лил без остановки ни на одну минуту. Таким образом, мы теперь готовим наши телевизионные программы 3 года подряд, без текста, без подготовки, уповая на Духа Святого. Они несовершенные, но в них мера правды, которая трогает людей. После программы каждая телевизионная станция сообщает номер телефона местного представителя группы для желающих посоветовать или добавить что-нибудь новое. У меня где-то было посчитано, сколько человек звонили нам со всей страны. Я сложил эти записки в карман сиденья впереди меня, чтобы потом положить в портфель. Роза к этому времени проснулась и с интересом посмотрела на колонки номеров, которые я записал. «А что значит ТВ-13/3?» – спросила она. 13 программ за 3 дня», – сказал я. «Столько обычно времени требуется на киносъемку теперь, не так ли? И мы никогда не повторяемся».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии два прекрасных гостя. Это Сергей Мартынников, пастор церкви Ковчег Откровения, город Краснодар. И Валерий Мокин, пастор церкви Река Жизни, город Томск. Ну и мой соведущий Юрий Ионов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Расскажите, пожалуйста, вот Сергей и Валерий. Я знаю, что у вас очень обширная деятельность и в плане благовестия, и я знаю, что вы очень много разными другими направлениями занимаетесь. Но если говорить конкретно вот о благовестии, о миссии, то в чем заключается ваше служение? Какие проекты вы осуществляете? Как ваша церковь работает по этому направлению?
2: Ну, если говорить изначально личное, наверное, благовестие, миссия, это когда есть призыв на миссию куда-либо ехать. А другие страны, в основном я, конечно, сейчас смотрю на другие страны, это взаимодействие с церквями, помощь другим церквям в других странах, русскоязычным в основном церквям. Вот. И по благовестию, если вопрос, то с церковью, наверное, это больше акции какие-то разовые в год, два раза в год. Это там нету такого, чтобы это было целенаправленно, наверное, от церкви, что мы там достигаем людей, выходим на улицу.
1: Но отдельное служение такое есть, благовестие? У нас, например, в церкви там целых, по-моему, два отдела. Это молодежное благовестие и обычное, где, ну, просто люди, есть молодежное, как бы, для молодежи. А у вас есть такие вот структуры, именно церковные, чтобы прям призывать людей?
2: Нет, такого нету. Вот я говорю, бывает, что мы там помолились и все вместе решили там раз в год приурочить к какому-то празднику Евангелие на улице, и все. То есть какого-то такого целенаправленного, постоянного, методичного у нас нету. Но вот у Валеры есть.
4: Ну, у нас мы занимаемся, стараемся раз в неделю выходить на улицу. Для этого Евангелия мы используем это личное общение. По субботам мы делаем. Ну, и какие-то вот брошюры или молитвы какие-то, «Отче наш», мы когда вживую общаемся с людьми. Ну, а больше у нас благовестие – это, наверное, в личном раскрытии Господа, в личных отношениях. Мы стараемся все равно достигать людей, когда вот приезжаешь на какое-то новое место, достигать лично человека. Потому что, ну, флаерок можно как бы людям дать, он его может смять и выкинуть. И все равно мы культивируем как бы ту культуру внутри церкви, чтобы каждый человек, кто уже воцерквленный, кто понимает, что он любит Христа, что он спасен, ну, что человек должен достигать это от сердца к сердцу. Но как церковь мы, да, мы делаем это на постоянной основе. Раз в неделю мы выходим на улицы, стараемся это делать, даже если не все могут прийти, кто выходит на улицу. Мы выходим и проповедуем Евангелие.
1: А вот я так смотрю, что вы как будто бы склонны к тому, чтобы воспринимать благовестие как такую личную инициативу. То есть это должна быть не четко организованная структура, а какое-то побуждение у человека в сердце. То есть нет смысла там вытаскивать людей на благовестие, там призывать, а говорить, вот почему вы сидите, давайте выходите. Это должно быть что-то, вот, что у человека внутри родилось?
4: Ну, в большей степени я как бы к этому склоняюсь. Это вот, знаете, ну, приведу пример, думаю, для любого человека это будет понятно, когда ты приходишь уже к пожилому человеку, ну, вот так вот Господь усматривает, чтобы ему нести Евангелие, ты разговариваешь, есть такой тип людей, которые просто проклинают просто свою работу, отработав 40 лет, его заставляли просто работать, его система заставляла работать, но он был несчастным. И я думаю, что законом человек, когда выходит просто вот постоянно на уровне закона, он не делает это от любви. Все равно должна присутствовать любовь в благовестии. Может быть, на каком-то первом этапе есть мотивация человеку, что это надо делать через проповедь, через Божье Слово, но человек должен все равно сам постигнуть и понять, что это надо выходить и делать. Например, один пример из Библии – это взять Луку. Он был врачом, он пишет, достопочтенный Феофил, он через свою профессию, он проповедовал Евангелие достопочтенным людям, рыцарям, людям такого, ну, депутатам, чиновникам.
1: Он поэтому достопочтенный, потому что проповедовал достопочтенным людям?
4: Кто достопочтенный?
1: Ну, достопочтенный Феофил стал достопочтенным, потому что он проповедовал достопочтенным людям.
4: Ну да, это выделяет, что он достопочтенный, что он отличался от простого социального слоя, потому что, смотрите, есть, например, зависимые люди, но им намного легче проповедовать. Потому что он в проблеме в зависимости, и директору банка ему сложнее проповедовать. Не каждый еще туда сможет подойти, к этому сердцу. Или чиновник в каком-то, например, ну, такой влиятельный человек. Или главврач, который, например, простой, например, человек из церкви, он не сможет к нему подойти. Ну, это все равно должно быть, ну, какое-то вот, ну, все равно человек должен вырасти, чтобы, ну, с ним встретиться. Вот Сергей, например, я насколько знаю, он проповедует бизнесменам. Туда простой человек из реп-центра, он, например, не подойдет к такому, ну, к такой категории людей. И я думаю, что вот Лука, он проповедовал вот именно как врач просто, он использовал проповедь вот, ну, вот, вот в этом вот послании, что он отличался от простого человека, от простого слоя населения. Понятно, что мы все дети Божьи, что ты на улицу выходишь, там все люди, но есть индивидуальная как бы такая вот евангелизация, благовестие.
1: Это разве не ограничивает нас, если мы скажем человеку, что ты не можешь благовествовать вот этой категории, потому что ты не слишком достопочтенный для этой категории?
4: Человек. Я же обозначил, что это другая, противоположная сторона людей. Мы проповедовать можем хоть кому. Бог тебя может использовать хоть как. Но если говорить о благовестии, например, да, вот именно такому вот рангу людей, все равно мы же понимаем. И я против вот этой, ну, системности, когда ты человеку говоришь «надо, надо, надо». А человек просто идет по закону и проповедует. Потому что я встречаюсь на таких евангелизациях, где коробками Евангелие просто в руки пихают. Я против такой евангелизации. Для меня евангелизация – это когда ты поговорил с человеком, когда ты ему рассказал, а потом подарил эту Библию, подарил вот этот Новый Заветик, потому что человек уже по-другому отреагирует, возьмет эту благую весть. Потому что за эту книжечку кто-то цену платил, кто-то там молился. Одну историю вот, ну, слышал. Просто вот раньше эти, даже нам по этот, Андрей Давыдов, помнишь, рассказывал, как когда он в Таджикистане служил, что он завет передавали из семьи в семью на неделю. Они прятали в муке, потому что, ну, в мешке с мукой, потому что могли прийти и как бы это, ну, наказать за это. Наказание было, переписывали. Это уже в нашем современном времени такие моменты. Поэтому, я думаю, все равно должно быть Евангелие от сердца к сердцу. Это мое, как бы, ну, понимание.
3: Хорошо. Вот вы сравнили, да, там, с работой, да, это когда 40 лет человек работал, и это для него было, ну, проклятием, проблемой, всем чем угодно. Но получается, человек, когда познает Христа, он же по-другому не может, чтобы не благовествовать об этом. Значит, если человек не хочет, у него какие-то сложности, проблемы в общении с Господом, потому что если ты имеешь общение с Богом, ты хочешь об этом рассказывать. То есть Бог настолько изменяет твою жизнь, что тебе невозможно замолчать. Да, конечно, ты, может быть, не выходишь на улицу, но ты это делаешь постоянно в каком-либо общении.
4: Ну, изменение жизни — это твоя проповедь. Все видят, что ты меняешься, тебя меняешься, у тебя глаза горят, ты не употребляешь, например, там какие-то химические там ну, средства, ты независимый, ты уже проповедуешь. Ну, если брать тот слой, да, например, если человек, он какой-то влиятельный, принимает Христа, его жизнь тоже меняется в его там, ну, окружении. Это уже является проповедью. В доме все меняется. По сути, это и есть уже как бы благая весть. Ну, знаете, есть момент просто такой, когда вот люди говорят, вот надо или не надо, касаемо благовествования. Да тут вообще не обсуждается. Если ты пережил Христа, ты в любом случае будешь об этом говорить. Просто у каждого разный стиль, у каждого разная подача. Но само изменение жизни – это и есть уже проповедь о Христе, потому что тебе будут задавать вопросы. Проблема, если в тебе не задают вопросы, значит, ты не меняешься. Там, где ты находишься, если ты со Христом, если ты горишь, уже в любом случае будет благовествование –
1: Этого. Слушайте, скажите, а почему тогда в церквях так много говорят о благовестии и так пытаются людей призвать на это служение, и так сложно люди, судя по всему, призываются, если они все в церкви возрожденные свыше, встреченные уже с Богом, mm-hmm. они должны сами это делать, почему тогда столько усилий прикладывается, чтобы людей вытащить на такие мероприятия?
3: Все люди разные просто.
1: Нет, я понимаю, но просто вот вы сказали, что если человек пережил встречу с Богом, он не может об этом не говорить, но все люди в церкви, по идее, пережили встречу с Богом, значит, их не нужно упрашивать и идти на благовестие.
3: Они просто по-разному говорят. Кто-то не может на площадях говорить, а кто-то говорит в тесном каком-то общении, ну, на работе или где-то еще.
2: Можно немножко отвечу, да? Такой, на самом деле, очень глубокий вопрос. Мы всегда хотим, как христиане, все сгладить, поверхностно посмотреть на вещи, да, типа, что все аллилуйя, Бог всех любит, и мы все с Богом. Ну, давайте реально смотреть. Со Христом, когда он ходил по земле, встретилось очень много народу, да? 5000 человек видели чудо, питались даже. Куча людей получили исцеление, мы тоже об этом знаем. Куча людей там освобождение получили. Но вопрос в том, что вот почему, да, не благовествуют. Все очень просто для меня, очень просто. То, что мы встретились со Христом, и то, что Он что-то в нашей жизни сделал, это вообще не показатель, что мы следуем за Христом. То есть дело в том, что сегодня церкви наполнены людьми, которые не следуют за Христом. В этом вся разница. Да, мы встретились с Богом, у нас есть у всех свое переживание, свое откровение или своя благодать и благословение в нашу жизнь. Притом спасение также мы получили, но при этом мы не следуем за Христом. Проповедники, миссионеры, священники, те, которые посвящают свою жизнь, это как раз показатель того, что они последовали за Христом, как ученики. Ученики тоже ели этот хлеб, ученики тоже раздавали пищу, ученики тоже видели чудеса, исцеления, но они последовали за Христом. Вот это вся, наверное, разница сегодня для нас, следуем ли мы за Христом. Потому что, знаете, может быть, как бы грубо это ни звучало, есть такие люди, которые нюхают бензин, знаете, и они приходят в гараж, и нюхают бензин.
1: Зачем?
2: Ну, там, эти токсикоманы. И это грубо звучит, да, но выглядит это так, что человек пришел в гараж, сел туда на ночь, нюхает бензин, но не стал из-за этого машиной. Понимаете? Вот и сегодня в церковь приходят люди, сидят на лавочке, но они не стали учениками Иисуса Христа. То есть вот в этом вся разница. Нам нужно понимать, что да, мы все встретились со Христом, мы все получили благодать и милость, но не все последовали. Поэтому вот это ответ, наверное, больше на вопрос «почему?». Потому что он не стал учеником, он стал там, спасенным, стал прихожанином, стал кем угодно, но не учеником Иисуса Христа. И поэтому он не ходит, не благовествует. Есть призвание прям благовествовать. И сегодня вот интересно так сказали, что мы вообще должны благовествовать там, где мы есть. И мне нравится фраза одного святого: «Проповедуй везде и всегда, если нужно, пользуйся словами». Вот, поэтому на твою жизнь глядя, люди задают вопросы, почему ты другой, что в тебе происходит. И там не надо лишний раз. А сегодня христиане, даже есть такие, которые кричат о том, что нужен Бог, я верующий, но делами своими, да, и жизнью своей, они наоборот не являют Христа. Хотя при этом хорошо говорят. Поэтому можно научиться говорить о Боге, можно научиться говорить красивые фразы, там, тебе нужно встретиться с Богом, тебе нужно идти за Богом, но при этом сам он не идет за Богом. То есть, и когда ты идешь за Богом, люди это видят, люди хотят этого, хотят пережить то же самое и последовать за Христом. Это вот мы видим, что это происходит с теми, кто действительно следует за Христом, кто ученик Христа.
1: Хорошо, скажите, вот есть ли в миссионерской деятельности своя специализация, то есть благовестие отдельное для разных групп населения? Ну, мы уже затронули этот вопрос. Или благовестие — это всегда оно одно для всех?
2: Нет, инструмент должен быть разный, однозначно. То, что работает, допустим, для одного населения, как инструмент. То есть мысль, конечно, одна. Христос спасает, Христос приходит в твою жизнь, тебе нужно покаяться за грехи, и он наследует жизнь вечную через жертву и воскресение Иисуса Христа. Да, этот один момент. Но как это донести? Это разное. Вот сегодня говорили про наркоманов, например. Наркоманам вообще свой метод. И мы знаем, когда появились реп-центры, да, и они были переполнены, и там было множество людей, которые получили освобождение, множество людей стали учениками Христа. То есть это был метод, который для них работал, реабилитационный центр. А взять, например, человека, который просто живет с семьей, никогда там, ну, какой-нибудь шофер, да, и у них сообщество шоферов, вот ему предложи в реп-центр поехать. То есть этот ключ уже не сработает, этот метод уже не сработает.
1: Я так смотрю, что обычно реабилитантом служат бывшие реабилитанты. То есть у нас там во Владикавказе даже есть церковь, она почти полностью состоит из бывших реабилитантов, и они очень много служат вот зависимым. Как будто...
2: Да, это тоже определенный, но это стереотип, который тогда еще был в 2000-е годы поставлен нам в церкви, что наркоманы служат пусть наркоманам. Я очень много знаю людей, которые получили освобождение и сразу же пошли вообще в другую сферу проповедовать. То есть наркоманам вообще не проповедовали. Здесь момент такой, что куда Господь тебя призовет? Все-таки, да, ты, если Бог тебе показывает какую-то нацию или какую-то группу людей или какое-то социальное положение людей, то он даст тебе и помазание.
1: А вы лично каким категориям проповедовали людей? Вот если условно их разделить можно было бы, то вы бы их на какие поделили бы категории и сказали, вот я проповедовал вот этим, вот этим, вот этим, вот такая разница есть.
2: Я сам из бывших наркоманов. Да, в 2000 году я уверовал. Год, наверное, я проповедовал только наркоманам, полтора. Через полтора года я стал проповедовать людям просто на улице, и я начал уже церковное служение, и уже как пастор служил, и уже наркоманам не проповедовал сам. Были реп-центра, куда их приглашали, и там им служили. Через какое-то время я больше проповедовал взрослым людям, прям старше меня, мне было там 20 лет, а людям было 40-45, вот про что я говорю, шоферы, там простые семьи, то есть это были простые люди, которые просто на двух работах могли работать и все, при этом не имея каких-то зависимостей. Вот, и я какое-то время проповедовал им, и с 2005 года Господь уже мне показал бизнесменов. То есть я начал в 2005 году проповедовать уже бизнесмена, прямо увидел, как это нужно делать. То есть, как я сказал до этого, если Бог какую-то покажет тебе группу или каких-то людей, то Он покажет ключи и методы, как их достигать.
1: Интересно, что же такого особенного с бизнесменами?
2: С бизнесменами, знаете, вообще вот сегодня затронули тему, нужно ли там сложно, несложно проповедовать кому-то. На самом деле Бог может побудить даже бывшего наркомана подойти там, к депутату или там, бизнесмену или кому-то там, к мэру, и сказать те слова, через которые он покается. И
1: там... Это скорее исключение будет.
2: Да, это будет призыв, четкий призыв Духа Святого, это будет то, что Бог ему показал, и это уже работа там проведена Богом с тем человеком, чтобы он это услышал. Но есть, как я сказал, инструменты. То есть, например, ты занимаешься бизнесом, у тебя есть с ними встречи, ты пьешь кофе, какие-то договора, решаешь какие-то вопросы, и через это ты начинаешь им в первую очередь служить, проповедовать не просто словами, сначала делами, показала в работе, а потом и словами. То есть у тебя появляется с ними время, ты находишься с этими людьми. Как с наркоманами у меня было время, я с ними находился в одном месте в центре и им там проповедовал. Потом с людьми я на работе стал встречаться, по работе стал встречаться и им стал проповедовать. А потом с бизнесменами точно так же. Просто появился круг общения, в который ты попал и в нем был вхож. Вот где находишься, там и служи.
1: Интересно. Я знаю, что вы еще служили иностранцам. Вы как-то упоминали где-то это.
2: Да. Это было по откровению. Это Господь мне показал, что служи другим народам. Я не понимал, как служить другим народам. И я 9 месяцев молился, искал ответы о миссии, потому что я хотел просто собрать вещи и уехать куда-нибудь за границу. Но Господь меня остановил. И через 9 месяцев я начал служить в Краснодаре франкоговорящим африканцам. Мы начали здесь служение. 2 года оно просуществовало до пандемии. Это были все студенты. И параллельно начали служение точно такое же студентам франкоговорящим в Ставрополе. То есть получалось, что я в субботу утром проводил русскоязычное служение, вечером в субботу проводил франкоговорящее в другом месте в городе, в Краснодаре, и утром рано уезжал в Ставрополь, там в обед проводил франкоговорящее. 2 года это длилось, и я думал и верил, что я кому-то передам, что верующие все захотят это служить, но когда передавал африканцев, потому что через 2 года у меня уже сил не было на это, на все, а почему-то никто из пасторов не взял. Все сказали, нам не надо, неинтересно, какие-то студенты, что-то там на французском.
1: Так что эти студенты, остались одни, что ли?
2: Вот, но началась пандемия, Ставрополь перекрыли, не выпускали нас, здесь студентов не выпускали из общежитий, и в этот момент, ну, за 2 года часть людей закончила, потом еще через год, они же каждый год заканчивают обучение, и они уезжают к себе на родину, либо дальше учиться в другие страны. Поэтому это, когда я многим объяснял, что вот, я им служу, проповедую, они говорят, а что толку, они через год уедут, а другие через два. Зачем в это вкладываться? Но я видел другое. Я видел, что я им служу, говорил о том, что они как семя, которое уедет и где-то произрастет, даст плод. И я это увидел. Очень многие студенты, которые здесь укрепились в вере или уверовали, кто-то уехал в Канаду, кто-то во Францию, кто-то обратно в Африку, они все служат.
1: А вы знаете, да, чем они занимаются?
2: Конечно, они мне все писали, просто я через, буквально через года 2-3 я перестал выходить в соцсети эти, там, как у них, Facebook. Facebook перестал выходить, но в Фейсбуке года 3 еще со всеми общался.
1: И с кем они стали, ну вот, например? Там...
2: Например, в Канаде один брат стал администратором церкви. Другой брат в Африке, он в Кот-д'Ивуаре, он служит в церкви переводчиком, потому что знает русский язык.
3: Вот. Здесь на русском, да, проходило?
2: Я говорил на русском, меня переводили на французский. То есть всегда с переводчиком. И они сами пели, играли, это все было в их, скажем так, культуре. То есть я, наоборот, вошел в их культуру, и в их культуре только Слово Божие проповедовал.
1: Вы им не рассказывали, как проводить богослужение? То есть они делали тогда, как они в своих родных странах
2: где делали? Где они что-то видели, знали, мы так или на их барабанах все это, с их прославлением, они в кругу вот так пели, танцевали.
3: В их языке, да?
2: Да, да, да. И я иногда чувствовал себя, что я немножко лишний, белый среди черных, которые сейчас что-то поют и танцуют. Они очень красиво танцуют и поют. Я, конечно, в это не попадал никак, но вот находился в этом всегда.
1: А как вы вообще нужду это увидели? То есть вот есть франкоговорящие ребята. Почему их просто не пригласить в церковь вот в местную?
2: Когда приезжает он сюда, первое, с чем встречается, неважно, верующий или неверующий, да, он не знает языка. Они год здесь его учат. Если он придет в русскоязычную церковь, он просто не понимает, что там говорят. А второй момент, пока они год изучают, это не говорит о том, что они прям через год все прям хорошо говорят, тем более какой-то богословский язык, да, там с кафедры. Вот, и я увидел такой момент, что я разговаривал с одним студентом, и он мне рассказал свою жизнь, что когда он сюда приехал, как он упал, там был верующий всю жизнь в семье верующих, там во втором поколении, и просто он столкнулся с реальностью здесь, сколько искушений. Потому что столько в Африке нет искушений, сколько у нас в России, на самом деле. Столько дозволенности. И плюс не стало рядом родителей. Ему 18 лет. И он мне рассказал свою историю, как он упал и сколько лет он восстанавливался, как это тяжело ему было. И вот он стал первым моим переводчиком. И мы стали служить. Мы приглашали всех африканцев, кого он знает, студентов в кафе, пили с ним кофе. Я им свидетельствовал, проповедовал. Часть из них была верующая, часть неверующая. Те, которые неверующие, принимали Христа. Те, которые верующие, они обновлялись, приходили к Господу опять. И вот так мы начали сначала домашнюю группу, а потом выросли, что проводили полноценное собрание, что здесь, что в Ставрополе.
1: Вот, а мне интересно, чтобы Валерий ответил бы на этот вопрос. У нас изначально вопрос был, каким категориям населения служили вы и в чем была разница?
4: Ну, я сразу приведу пример, чтобы было понятно. Во-первых, не только наркоманы, да, вот, которые получили свободу, или зависимый человек в каком-то грехе, но прошел реабилитацию. Вот там, где проходил я тоже бывший зависимый. И слава Богу, Господу, что вот он как-то вывел меня с этого. И я попал в церковь Слова Жизни. Моего церкления Господь касался до церкви, потому что я проматывал просто свою жизнь уже, когда попал в реабилитационный центр, я понимал, что Господь, Он меня уже касался и на улицах, и касался в тюрьме, и касался в больницах, я попадал. Но воцерквление, когда произошло, это уже такой шаг был на территорию Царства Божьего, и в церкви, куда я попал, в Слово Жизни Новосибирское, там вообще миссионер, женщина из Армении, она получила откровение заниматься реабилитационной работой. Вообще, которая никогда не сталкивалась с наркотиками, это было откровение. И
1: не опасно женщине работать с зависимыми в таком формате?
4: А у нас же говорит плод. Потом говорит плод, у нее была семья. Ну, на тот момент она была одна, она как раз дружила с мужчиной, он служитель, занимался как раз, вот они начали заниматься, они брали домой, мыли, первое их служение начиналось, это Кондратова, Шагакат Анатольевна, они брали, откровение посетило, они мыли, первого бомжа к себе домой привели, представляете, и вот все так начиналось, это была такая волна пробуждения вот в то время той работы, вот Сергей говорит, что по много людей было, и Приведу такой банальный пример, в чем отличается разница в благовествовании. Я приведу пример на вот этом служении реабилитации. Вот настоящий христианский реабилитационный центр, который, он не идет параллельно с церковью, он идет вместе с церковью. И на волне пробуждения, когда вот были христианские реабилитационные центра, это было как кузница, поднимались крутые служители, левиты, пасторы, евангелисты, миссионеры. Там очень много посвящалось времени Слову Божьему, молитвы на коленях, люди исцелялись. Вот знаете, вот такое вот, вот особенное было время, я застал это время. И вот это служение, оно не идет параллельно с церковью. Но если, ну, привести такой пример... Внутри реабилитационной работы человек не курил, ему нельзя было выпивать, материться, были условия такие. Он также относился к церкви. Но гражданский человек, если ты ему проповедуешь, он приходит на территорию церкви, он может курить и пить до своего момента, когда он не получит свободу. Разница же, ну, по сути, по логике. Там такие условия в одном Царстве Божьем, в одной церкви, но в том служении есть ограничения, нельзя курить, пить, материться, драться, то человек гражданский, которому также рассказали о Христе, он приходит в церковь, он может еще выпивать, он может еще курить, и через проповедь, через наставление, через пастора, через встречи, через того человека, кто благовествовал, он его доводит до того момента, когда он через полгода, кто-то через год говорит, все, я капитулирую, я не буду курить. Разные же подходы.
1: Да, не понимаю, это им же сложнее оставить, они ведь вот зависимые, им же гораздо сложнее не курить, не пить, не употреблять, они же поэтому и зависимые. А для них вот такое более строгое ограничение.
3: Ну, наоборот, мне кажется, потому что зависимые, они уже приходят в поисках свободы. Да, они желают и ищут. А люди, которые не имеют проблем, как им кажется, они и не нуждаются особо в том, чтобы им помогли. А здесь люди нуждаются в том, чтобы помогли. И они на все согласны. Ну, если человек действительно все хочет. Это потом он может расслабиться, но изначально он согласен абсолютно на все.
4: Да. И поэтому есть разница. Вот, ну, многие думают, что вот оно, Евангелие одно, благовествование одно, Слово Божье одно, Христос Он один. Но, ну, еще пример приведу, как мы понимаем вот это различие. Мы с супругой, с семьей здесь, и мы ехали с Геленджика буквально 4 дня назад, возвращались. И знаете, по дороге, когда ехали назад, стоит монах. Стоит прям монах, старец такой, знаете.
1: На дороге просто стоит?
4: Ну да, он стоит, чтобы его довезли. А. И для нас это благословение, потому что мы, как верующие люди, мы понимаем, когда остановиться. И мы останавливаемся, он садится в машину, он с православной конфессии, но его присутствие, его общение говорит о том, что он верующий монах, что он на самом деле с монастыря и молится, ты чувствуешь это. Ну вот если говорить, как вот мы относимся к благовествованию, как понять, чем отличается, ты сразу понимаешь, что этот монах, его монашеский вид, монашеские одежды, ты это даже чувствуешь по общению. Мы рассказали, что мы тоже верующие, мы рассказали, какой мы путь прошли. Он без всякого там, знаете, там, без всякого высокомерия, он общался с нами, но в его словах и в его вот позиции монаха чувствовалось, что он в монастыре молится. Его ответы, его кротость вот эта, она говорила, он с 92-го года. Ну, это вот если говорить о том, как мы понимаем, к какому мы слову идем, мы всегда чувствуем. И вот благовестие, его надо чувствовать.

0: Надо всем благовествовать. И вот он нам все пытался доказывать. И в один момент стоит группа ребят таких, а они бандиты. И он подошел к нему, его просто в багажник посадили. Они поприкалывались. И вот тут нужна все равно тактильность и чувствительность, когда ты к кому подходишь. И потом один парень из Москвы подошел, просто объяснил, что мы с центра как бы вот, ну, благовествуем, получили эту свободу. А они просто поприкалывались. Ну, видят, что они разговаривают, и он подошел, им начал эти бумажки пихать там о спасении. Тут тоже должна быть мудрость, должна быть здравость. Но если касаемо ответа, все равно мы должны быть чувствительными в благовествовании.
1: Хорошо, хоть они не побили его.
0: Ну да.
1: Я подумала. Да, спасибо большое за ответ. Друзья, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Валерий Мокин и Сергей Мартынников, а также мой соведущий Юрий Ионов. Ну, я Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему, которая называется «Специальное благовестие для особенных людей». Ну вот мне тут вопрос прилетел, спрашивают, а кто-нибудь проповедует сейчас спортсменам, банкирам, ну вот таким категориям населения, которые независимые и как будто бы нуждаются так остро в этом?
3: Я сам вот не могу припомнить, что прямо в последнее время кому-то из спортсменов, банкиров, но я знаю людей, которые были волонтерами у нас на Олимпиаде, верующие, это Сибири, они стали волонтерами, приехали и на Олимпиаде были рядом со спортсменами, которым проповедовали. Только ради этого они и пошли волонтерами. То есть они прям как цель увидели, и когда я об этом узнал в Сочи у нас, то мне очень понравилось, что вот так человек увидел, и они так поехали там группам, притом это была молодежь. Вот для меня, они говорили на английском там, ну, то есть для меня это прям был показатель, что вот о чем мы говорили, если в сердце Господь возрождение сделал, если человек увидел кому, то он увидел инструмент. Вот это были не просто спортсмены, это были олимпийские спортсмены у нас в стране.
1: Круто, интересный способ для благовестия, да. Волонтерить на Олимпиаде. А благовестник должен быть подстать тому, кому он благовествует? Как вы считаете?
3: 80%, я думаю. То есть все равно он должен иметь общие какие-то, скажем так, взаимодействия. Где-то должны точки соприкасаться у них. Mm-hmm. То есть, как мы говорили, если бывший наркоман, ему легче подойти к наркоманам, потому что у него есть точки соприкосновения. Он может сказать, моя жизнь изменилась, я был такой же, как ты. Если ты бизнесмен, то тоже так же можешь сказать. Знаешь, у меня тоже бывали такие проблемы, как у тебя, там, с налогами, с долгами, там, с кредиторами, были проблемы в семье, работа забирала все время, но Господь, то есть у тебя есть точки соприкосновения, ты можешь показать, вот 80%, я думаю, однозначно должно быть.
1: Такое ощущение, как будто чем у человека больше жизненного опыта, тем ему легче проповедовать.
3: Да, это так и есть. Но, опять же, легче проповедовать, потому что он накопился, да, багаж определенный.
1: А может ли быть такое, что внешний вид благовестника ему помешает, наоборот, проповедовать?
3: Конечно, может быть такое.
1: Но у вас случалось такое, что вас просто не воспринимали?
3: Да, конечно. Я сразу вспомнил одну историю. Я ездил по селениям в Кот-д'Ивуаре, и там все по-другому. То есть, когда ты приезжаешь в селение, это не как наше селение. Знаете, все живут отдельно, каждый в своей квартире, доме там, и ты должен по домам пройти и кому-то проповедовать. Там это по-другому. Там приезжаешь, нету ни связи, ни воды, ни света, ничего нету, и к тебе выходит один человек из племени, другие не подходят. Они тебя видят, но не подходят.
1: Они отправляют сильнейшего на переговоры, да?
3: Это помощник, да. Помощник их, иногда это называется там шаман, иногда это называется босс, иногда называется глава, там, ну, по-разному они называют своего самого старшего. Это его помощник. То есть они его быстренько бегут, ищут, сами к тебе не подходят. Его вызывают. Там, как правило, еще был была проблема в том, что я говорил на русском, меня переводили на французский, мой переводчик, а с французского на это наречие, потому что там 63 наречия в этой стране. И каждое вот это новое селение, это было новое наречие, надо было найти еще переводчика нам с собой взять. Вот, и было такое, что когда я стал говорить, кто я, для чего я, через переводчика все это он выслушал, и пошел, ушел. Я всегда думал, а почему не может позвонить или еще что-то. А потом думаю, связи нету, кого он позвонит. И он побежал вот в одном селении. В других селениях было, он убежал, приходит их староста или там вождь, или там шаман, кто самый старший у них. Там, как всегда, я делал в руку немножко денежек, чтобы его поприветствовать. Я знак признания.

0: мне, что он здесь главный, я ему уложил денежку, и ему еще раз рассказывал, кто я, что я и для чего. И он принимал решение, созвать людей или нет. И тогда он этому помощнику говорил, и тот бежал, ну, там уже все далеко стояли, смотрели, подбегали, и я что-то говорил им о Боге, свидетельствовал или еще, там, смотря на каких условиях мы договорились, что мне разрешают. И вот в одном селении было так, что он пришел, меня выслушал, ушел обратно и вернулся и сказал, вождь не примет. И те переводчики со мной говорят, все, пошли обратно. Я говорю, ну как пошли обратно? Мы путь такой проделали, это джунгли и так далее. И никто из людей не подошел, и мне нельзя было зайти, потому что нас бы побили палками там. И я стоял, и я вспомнил вдруг местописание, что когда Иисус имел вид путешествующего в Иудею, помните, его не приняли. И тогда апостолы сказали, давай мы огонь с неба пошлем. И вот там был вид путешествующего в Иудею. Его вид не дал ему войти в этот город. Это город Самарийский был. И вот мой вид, во-первых, что я белый, во-вторых, что я потом на фотографии посмотрел, я был в шортах там. Ну, то есть все что-то, вот мой вид и то, что я пришел там говорить, не знаю еще, что это сработало, но меня не пустили в селение. И я думаю, что это помимо всего, мой вид точно так же. Ну, потому что в штанах было очень жарко, и я... Хотя они сами там все полуголые бегают. Но он не вышел, и это запрет зайти на их территорию. То есть, и мы развернулись, и тогда я понял, что такое, когда тебя не приняло селение целое. То есть, вот, я это осознал, как это работает.
1: Денежку взял, денежку взял.
0: Нет, а он не вышел. То есть, помощнику я не даю. Да, помощнику я не даю, только вождю. Особая честь только вождю.
2: Я понял.
3: Ну, хороший на самом деле вопрос. Там вот сейчас вам задали, да, там в эфире, что, конечно же, проповедуем. Порой даже каких-то людей ты не можешь просто говорить, потому что, ну, они и чиновники есть, с кем ты просто разговариваешь о Христе и благовествуешь. И вот если говорить о... вот приведу такой банальный пример. Например, вот человек освободился из тюрьмы, ну, с мест лишения свободы, и у него через каждое слово летит там, блин, нафиг, там, вот эти жесты. Он невежественный. И невежество, оно, Господь не поведет невежество какому-то образованному человеку. Для того, чтобы этот же человек пошел, например, в ту локацию проповедовать какому-то чиновнику или там человеку в тюрьме, например, какому-то такому, ну, полковнику или кому, сначала Бог его изменит, приведет в порядок.
1: То есть наша собственная какая-то, какие-то вещи могут Богу мешать использовать его? Использовать нас, точнее. Богу. То есть он хотел бы нас послать к этому человеку, но он не может, потому что мы сами еще недостаточно, может быть, хорошо говорим. Хотя Моисей он посылал, хотя тот недостаточно говорил.
0: Нет, если Бог посылает, там вообще не важно, как ты выглядишь, конечно, как ты говоришь, что ты думаешь о себе, достоин ты, недостоин. Если есть призыв, как мы говорили, то и наркоман, который неделю назад бросил колодцы, может донести Евангелие до мэра города, если был призыв для проповеди Евангелия. А мы говорим сейчас о том, что как евангелизация, как стиль жизни, наверное, да, то есть ты в этом живешь, ты в этом находишься, ты не можешь молчать о Христе.
1: А, ну то есть вот. И речь должна быть чистая, как и внешний вид, как и поступки.
0: Да, это ты в этом также растешь, ты в этом также меняешься. Вот самый простой пример. Мы знаем, есть разные роды служения, церкви, движения. И, допустим, сестричка, которая там не красится, там волосы не помыты, там все, полностью неухоженная, вдруг захочет проповедовать какой-нибудь там девушке-блогерше, которая, наоборот, говорит о там майкапе, о каком-то внешнем виде, да, в этом учит и на этом зарабатывает, и в этом живет. И вот она ей скажет, тебе надо уверовать, вот Бог мою жизнь изменил, ты будешь такая же, как я. Та на нее посмотрит, скажет, знаешь, тебе такой Бог не нужен. Понимаете? То есть, как бы, вот, скажет, тебе брови надо пощипать, как бы, это, лицо к косметологу сходить, потому что, понимаете, да? И также, вот, в это, внешний вид, действительно, в какую мы идем, скажем так, социальную, там, группу, внешний вид даст о себе знать, однозначно.
1: А Господь нас заранее готовит к миссии? Как вы считаете? Вот если человек призван, там, например, благовествовать в Африке, вы сказали, что у вас было побуждение благовествовать иностранцам, и прошло целых 9 месяцев. Но я так понимаю, что еще раньше были какие-то звоночки в эту сторону.
0: Да. Я не знал, что это призыв к миссии. То есть я не понимал, к чему Бог меня готовит. Я расскажу такую историю с французским языком. Вот, когда я пришел в школу, учился там в 4 классе, по-моему, начинают языки учить. И вся школа учила английский и немецкий на тот момент. И говорят, у нас появился учитель французского языка. И я такой, о, интересно. И нас пошло всего человек 6 на французский язык. Мы пошли на французский язык. Это оказалась заведующая школа, она была очень строгая. А так как я учился очень плохо, я стал там уныли, не делать никакие там домашние задания, еще что-то переписывать.
1: Вы взяли сложный класс, пошли к заведующей и решили, что вы не будете учиться там.
0: Да, да.
1: Классный план, надежный.
0: Вот, я еще не знал, что она заведующая, не знал, что нас будет так мало. Но самое интересное, что рядом построили школу, прямо через несколько остановок, и с нашего класса ушли 4 человека в ту школу. Мы остались вдвоем на французском языке. Это было вообще для меня что-то. Я не понимал, почему мне так сложно. Я пытался максимально не учиться, придумывал там разные схемы. Но по итогу в 8 классе я вообще перестал учиться. И какое-то время не учился. Родственники меня потом забрали в другой город. И там я 8 класс учился. Но было так, что в той школе, в которой я учился, не было французского языка. И меня пристроили к соседней школе через дорогу учить французский язык.
1: Бог делал все для того, чтобы вы выучили французский язык.
0: И когда я туда пришел, вы не поверите, я захожу в классе, никого нет, одна учитель. И я такой говорю, а где весь класс? Она говорит, какой класс? Я с тобой буду индивидуально заниматься по французскому языку. И Бог меня вел от 6 людей, когда я не учился, до 2. Когда я у 2 не учился и ушел со школы, привел меня к одному учителю. Бесплатно меня учили. И в итоге я потом
1: выучили?
0: Пошел... Нет. Бог меня готовил. И когда я стал проповедовать франкоговорящим, я это все вспомнил и пошел учиться за деньги.
1: А не было обидно? Это же индивидуальные уроки, бесплатные, куча свободного времени. Могли выучить его 10 раз.
0: И я поэтому всем свидетельствую, что мы не знаем, как нас Бог готовит к миссии. И когда уже вот так тебя Господь ведет четко, надо просто быть готовым это принимать и использовать. Вот поэтому. И даже за деньги я потом не выучил французский язык.
1: Как вы общались с этими африканцами?
0: Ой, знаете, в основном через переводчиков, но я попадал в Африке много раз, я и в англоговорящей стране был, много раз попадал, где не было переводчиков, потому что попадал по деревням, пересекал границу, и со мной не всегда могли быть переводчики. И вот здесь, как у меня жена говорит, что язык тела. То есть я объясняюсь очень просто с любыми иностранцами, использую какие-то английские слова, французские, там, смотря на каком языке, он говорит, там, 1-2 слова, остальное все показываю. Вот. И
1: это работает? Вас
0: да,
1: всегда это понимают?
0: Вообще. Более того, что иногда быстрее поймут, чем кто-то им будет объяснять на французском или на английском. То есть это вот работает, но это, наверное, вот какое-то благословение Бог дает, что у меня получается в этот момент.
2: Ну, вот получается, да, к племенам, да, там пошли. Ну, вы же, по сути, не знаете их уклада, их... так скажем, более целевой аудитории вы не знаете. О чем вы им говорите?
0: Вот. Первое, что я говорю, кто я, откуда, что я уверовал, почему я уверовал, да, что у меня были нужды и проблемы, которые они вообще не знают, что такое наркотики, да, для них. Я про наркотики им никогда не говорил. Вот. Это был мой шаг такой, который, скажем так, тоже меня Господь туда толкнул, в эти племена. Губернатор прям... Бог так сделал, что меня завели к губернатору. Он, его помощница вдруг рассказала ему обо мне, что я в Кот-д'Ивуаре, там детский дом занимаюсь, что я приехал. И он сказал, я хочу, чтобы он посетил меня. Я приехал к нему, он мне сказал, я поеду на 3 дня в свою территорию, там буду работать. Если ты хочешь, можешь поехать со мной. Я говорю, что я там буду делать? Он говорит, я дам тебе джип, дам тебе переводчиков по языкам, по местным. Я хочу, чтобы ты проехал и просто рассказал о себе. Хотя он сам мусульманин. И я говорю, хорошо, я буду им свидетельствовать о Боге. И он меня взял на 3 дня туда. И получилось, это не я захотел, он просто предложил. И я понял, что это дверь, которую открыл мне Господь. И когда я туда попал, я понял, что на самом деле проблема не просто рассказать им о Боге, а в том, что они даже, их можно спокойно приводить вот в такое в официальное покаяние. Знаете, приехать с мукой, там, приехать там, не знаю, там, с водой просто. Это все раздать, да, это все раздать красиво, еще там сыграть на скрипке, они никогда в жизни скрипку не видели, да, там, и в конце рассказать, вот, Бог вас всех любит, покайтесь. Да, они все повторят молитву покаяния однозначно.
1: А что, когда фокусник уедет, останется эффект?
0: Вот, и вот в этом вся беда. Поэтому, когда я это проехал, я понял, и я поехал по церквям, с которыми там сейчас взаимодействуем, я сказал, что давайте, мы готовы приехать, мы готовы послужить, готовы произвести вот этот момент, что белые люди проповедуют. Потому что в некоторых племенах я был, африканцы вообще любят говорить, что вы первый здесь белый. То есть часто, да? То есть когда мне потом миссионеры рассказывают, я первый белый в этом племени, я говорю, я думаю, что человек 200 уже об этом тоже говорят, белых, что первый раз. То есть мне точно так же говорили во многих племенах, но были племена действительно, где там пару племен, где не было белых, потому что сами, кто меня возил туда, они об этом говорили не сами с племени.
1: Интересно, они как будто искушенные, они сидят, к ним приезжают проповедник один, второй, третий.
0: Да, на самом деле, вот есть, поймите, англоговорящие страны, например, их очень много, даже русскоязычных миссионеров посетили, очень много. Понятно, нехватка всегда будет. Всегда жатвы много, делателей мало. Но там очень много англоговорящие, это все американцы, англоговорящие все учат английский. Вот во франкоговорящих странах мало русских или белых вообще. То есть потому что американцу туда ехать, он на английском разговаривает. Ему уже неудобно, даже миссионеру. Наши русские миссионеры тоже все знают английский язык в основном, а французский не знают. Поэтому с франкоговорящими странами это действительно для них, если белый приезжает, часто это что-то новое. А уже для англоговорящих африканских стран белый человек, это просто вот они приехали, конфетки раздали, что-то подарили, они еще раз покаялись, те уехали, и все так и осталось.
1: Это для них уже схема такая, мы покаемся, они нам дадут.
0: Конечно. Вот. И здесь я увидел, что эту же схему можно включить, но она ничего не даст. Поэтому я поехал к некоторым пасторам рядом, нашел церкви и сказал, что давайте мы можем сделать так. Мы будем приезжать, с вами первый раз придем, поможем. Там, для нас не проблема купить там, на 300 человек там, бутылочку масла и рис килограмм, то есть и всем раздать, и как бы придем к Господу. И через это вас будет пускать уже сам староста там или там вождь. Но надо, чтобы ваш человек раз в неделю ездил. Уже просто изучение Библии там было. На что все сказали нет. Потому что это далеко, это трудно, и все африканцы, которые учатся в селении уже хоть в каком-то или ходят в церковь, они все мечтают уехать оттуда. Они не хотят возвращаться еще глубже, еще хуже, куда-то и становиться там служителями. То есть нет, поэтому с пару пасторами я об этом поговорил и понял, что пока там все по-другому. А просто приехать, как фокусник приехал, показал фокусы за тобой, молитву, покаяния, это для картинки Инстаграма можно делать хоть там раз в год выезжать, 10 племен, и ты красавчик, у тебя по 300, по 600 человек кается. Но это не то покаяние, которое действительно должно быть, потому что будет потом наставничество, должно быть изучение Слова Божьего. А самое интересное, они ни читать, ни писать не умеют. Потому что они по-французски даже не умеют, а на их языке даже ни одной книжки не выпущено. Это просто их наречие. Вот. Там все очень сложно на самом деле. Поэтому там нужен тот, кто будет приходить и рассказывать им. Каждую неделю приходить, прочитал и рассказывает, как
1: это
0: история.
1: Это жить там надо, это, например, посвящение туда приехать, жить там.
0: Да, поэтому эти племена, они еще долго-долго будут недостигнуты Евангелием, очень долго. То, что мы приехали и попроповедовали, кто-то покаялся, это недостижение этого племени. Угу. Это просто, возможно, рождение свыше одного человека там, и слава Богу, хотя бы так.
3: Ну вот я тоже хотел бы привести пример, даже взять вот из Библии, да, вот язык миссионера и вообще вот миссионерство, тему, да, затронули. Порой у многих представление, что миссия это значит ты куда-то просто вот уехал в какую-то страну. Но миссия, поймите, она может быть, вот Иисус пришел, он же за пределы территории никуда не уходил. И вот Мел Гибсон, он прикольно показал, да, в фильме, что он был столяром. И представляете, это тоже язык. Он делал достопочтенным людям, но мы нигде не видим просто, кому он делал столы, что они покаялись, но он нес Евангелие. И Мел Гибсон показал это, что до публичного служения он изготавливал ту мебель, которая была, возможно, ключом для миссии, для знатных людей просто. И вот у нас одна история была связана, я думаю, это тоже есть миссионерский отзыв такой, как это происходит у верующих людей, у посвященных людей, которые вот понимают, церковь вообще без миссии не может быть. Вот для меня вот Царство Божие – это тело Христа, церковь. И церковь без миссии, она не может быть. Вообще все равно мышление самой команды в теле Христа, да, вот главой церкви является Христос, сердцем является команда. Это пастор, сопасторский состав, группа людей. Ну, есть большие церкви, есть системные церкви, есть маленькие церкви, маленькие лодочки. Порой маленькая лодочка, она может заплыть в своей локации туда, куда большой корабль заплыть не может. Это может быть группа людей. У Иисуса было 12 пасторов. Последователей было много, Евангелие он много сеял в своей земле, но была группа людей. И они заходили туда, куда религия уже не могла зайти. И мы ехали в поезде, я был на миссии в Москве, занимался служением вспоможения, реабилитацией. У нас такая вера была с ребятами, что мы поедем в Новосибирск. Нас Бог благословил, и мы впятером поехали в Новосибирск на выезд на водохранилище Обского моря. Там по реабилитационной работе собиралось много людей просто. И для нас это была поездка очень важная. У меня почему-то в команде был парень, он знал английский язык. И мы едем в поезде, уже назад едем с этого выезда, с этого берега палаточного, такие благословенные, вдохновленные, слава Богу за такие как бы служения. И с нами в поезде ехал из Кореи парень. И он ехал со складным великом. Он путешественник, он уже не один раз просто объехал весь земной шар вокруг. И он ехал именно напротив нас. И можете себе представить, как вот у Бога вот все не просто так, все точки вот, ну вот, вот так вот пересекаются. И парень, который со мной вот ехал, Ильдар, он сейчас в Калининграде в церкви, слава Богу, семья служит в церкви, и он на английском с ним разговаривал. И они как бы вот он понимали друг друга. И мы проповедовали Христа. И когда мы уже подъезжая к Москве, туда все, каждому ему там свою точку, почему-то они вот путешественники, какой-то отрезок, вот он доезжает, например, там до какого-то, до Москвы, до Питера, и вокруг света поехал. И мы ему предложили, приезжай к нам, вот у нас есть дом, где мы занимаемся социально-адаптационной работой, читаем Библию, молимся, у нас дом, там баня, сад хороший, все. И знаешь, мы такие вдохновленные, думали, попроповедовали и все, на ломаном английском. И как вы думаете, он приехал на велике Солнечногорск, в Москве, он с нами жил 2 дня, он присутствовал на чтении Библии.
1: А у вас не было такого, что он мы боком приехал, а что теперь делать, так далеко мы еще не заходили?
3: Нет, а вы поймите, там благословенные люди, которые приходят на восстановление, когда такая Божья атмосфера, он его поместил в Божью атмосферу. И как вы думаете, это может быть миссией или нет? Конечно же, это может быть миссией. Та проповедь, то Евангелие, та забота, то братство, которое он увидел, то преломление за одним столом. И он 2 дня жил с нами, мы молились за него, мы общались. Он такой спортсмен, представляете, вот человек задал просто, да, вопрос, да, сейчас, а спортсменам проповедует. Но я думаю, это тот же самый спортсмен, это путешественник, который уже объехал один раз страну, и он в азарте, может быть, несколько раз. Один раз я точно, что он объехал. И мы молились, помазали его маслом, и он поехал просто. Может быть, он сейчас стал миссионером там на своей земле, он проповедует. Наша задача была выполнить нашу миссию так, как мы можем. И это сделали бывшие зависимые ребята. Прикольно же?
1: Ну, касаемо круто, миссии, благовестия,
3: да. Поэтому я думаю,
0: про что спортсменов сейчас вспомнил, да, я на вопрос-то ответил, что не могу вспомнить, когда последний раз было лет 15 назад, я стал дружить с чемпионом мира по боксу, он чемпион Европы по боксу, вот, и мы с ним дружили, общались, и, конечно, я ему свидетельствовал, проповедовал, более того, он читает Библию, и он себя называет верующим. А, понятно, что не произошло такого, чтобы он воцерквился в тот момент, потому что мы разъехались по разным городам, и у него была тогда карьера на пике, и мы встречаемся с ним раз там в 5 лет где-нибудь, кофе пьем, ну и у него все хорошо в плане, вот если смотреть то единственное, что он не ходит в протестантскую церковь. Вот, а в остальном все, слава Богу.
3: Ну, вот я еще добавлю, просто церковь Скиния, город Новосибирск, у них прям служение по боксу, у них есть залы.
1: По боксу служение это как?
3: Конечно, через бокс, вот я сам как бы бывает, вот по 2 месяца хожу туда, это прям пастор Иван Филимонов, его в команде ребята, которые спортсмены, они имеют зал, и туда приходят ребята, которые через бокс, спортсмены, они воцеркляются. Они через служение спорта проповедуют, ну, благовествование и проповедь Евангелия, она идет, и я лично это вижу и знаю. И детдомовские пацаны приходят, которые вот, которых они приглашают, и через эту деятельность, через вид спорта люди, они принимают Христа и потом воцеркляются.
0: Это не просто, тоже миссия. Это то есть миссия к спортсменам, это направление миссии однозначно.
1: Это очень оригинально. Я первый раз в таком слышу. А вот у нас же был изначально вопрос, как он начал, готовит ли Господь заранее миссионеров. А как вы считаете, если вот целенаправленно проводить подготовку благовестника, то какая это может быть подготовка?
0: Мы сейчас занимаемся очень плотно, вот вместе служим со многими пасторами, миссионерами, евангелистами. Это движение «Рожден для миссии», то есть проводим конференции, при том, что в Краснодаре ежегодно, сейчас в Москве и в Сибири, в Новокузнецке. Это ежегодные конференции, плюс параллельно мы взаимодействуем между собой и пытаемся, вот про что говорите, что подготавливать людей на миссию через эти конференции, через эти встречи, потом совместные взаимодействия для евангелизации, для миссии. Кто-то с собой берет первый раз на краткосрочную миссию, кто-то, наоборот, расспрашивает. Вот я все думал о том, что ехать за границу, когда служить первый раз, то мне Бог дал возможность с одним миссионером во Вьетнаме, который служил вьетнамцем в России, потом 20 раз съездил во Вьетнам и потом вообще переехал во Вьетнам, потом вернулся, потом еще раз поехал во Вьетнам. И он мне вот все-все-все, там несколько дней я его пытал, как это происходит, что он делает, как это... Для меня это было вот хорошее время наставления и обучения.
1: Вы эти конференции создаете как площадку для общения между разными...
0: Для взаимодействия и знакомства. То есть там происходит так, что те, кто у нас проповедники, действующие миссионеры, евангелисты, они не просто отпроповедовали на сцене, как часто это бывает на конференции, и уехали, да? То есть люди только услышали проповедь их или свидетельство. Мы 4 дня живем вместе. То есть они вышли, послужили, а потом со всеми обедают, отдыхают, общаются, и все к ним с личными вопросами подходят. И там происходит, мы именно отдаем проповедников людям, чтобы люди имели с ними общение, молитву, какие-то вещи, которые их интересуют, и которые они вот так руку не поднимут, не спросят. То есть вот такой формат.
3: И на этой площадке еще мы не притягиваем как бы, ну, к одной культуре, потому что может приехать и православный евангелист, может приехать человек с разными взглядами, потому что, как в Библии написано, действия разные, а Господь один, и мы не прививаем, что должно быть так, и все, и по-другому. Мы дружим на, вот именно на основе евангелизма, благовествования и миссионерства. Ну, чтобы мы понимали, потому что в одной церкви такая культура и такое действие, внутренняя работа, да, в другой, например, такой распорядок, такой устав внутренний. Мы на это не делаем упор, мы даже не пытаемся спорить, там, выщипывать бороды друг другу. Мы дружим, ну, касаемо вот благовествования, Евангелия и распространения Царства Божьего. И у вас недавно, я так видел, Андрей Тарханов, да?
1: Да, был.
3: Мы вот через эту площадку «Рожден на миссию», он уже приезжал к нам раза 3 или 4 в Томск. Мы подружились через площадку, он приехал в Новокузнецк на площадку «Рожден для миссии», и он подружился со многими пасторами, миссионерами, которые его приглашали. В Тогучин, Новосибирск ездил, через эту площадку познакомился, в Томске проповедовал, по картинам проповедовал, стихами проповедовал, внутри церкви зажигал людей, что я вот горю вот благовествованием, потому что евангелисты, они отличаются, по призванию которые... чем люди, которых мотивирует благовествовать.
1: Я это вот видно по евангелистам, что они отличаются. Даже по вам видно, вы все как чем-то друг на друга похожи. Все благовестники, которые здесь на радио были, вот что-то у них есть общее. Я не могу пока выделить для себя что, но вот это есть.
3: Господь.
1: Есть какое-то видимое помазание. Друзья, спасибо большое, что пришли сегодня на эфир. Наше время подошло к концу. Спасибо нашим зрителям, что были сегодня с нами, писали комментарии. На сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
0: До свидания.
3: До свидания.
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим детем. Прости, Иисус, я весь греха во тьме скитаюсь. О мой Господь.

0: Христианские притчи. Ложь. Закончив службу, священник объявил: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто прочитал 17 главу, поднять руки». Почти все присутствующие подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «У Марка нет 17 главы».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Он услышал меня и глупо ломал. Я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил меня, он мне выжить помог. И я знаю, кто Бог. Он есть истинный Бог. Он услышал меня и глупо ломал. Я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил меня.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 июля. Обида притупляет слух. Пусть всякая обида и раздражение, и ярость, неистовство, возмущение, и гнев, злость, враждебность, и крик, ссоры, распри, и злоречие, оскорбление, брань, со всякою злобою, неприязнью, недоброжелательностью, низостью, будут удалены от вас. Послание к Ефесянам 4:31. Расширенный перевод Библии. Обида на Бога — это серьезное препятствие, не позволяющее нам слышать Его голос. Всякий раз, когда вами овладевает обида, гоните ее прочь. Дьявол часто пытается убедить нас в том, что мы единственные, кто проходит через такие трудности. Я не хочу показаться черствой, но какими бы ужасными ни казались вам ваши проблемы, есть те, кому еще тяжелее. У меня в служении работала женщина, которую бросил муж после 39 лет брака. Он просто оставил ей записку и ушел. Для нее это была настоящая трагедия. Я очень гордилась ею, когда она подошла ко мне через несколько недель и сказала: «Джойс, пожалуйста, помолись обо мне, чтобы я не злилась на Бога. Дьявол искушает меня и побуждает обвинить во всем Бога, но я не могу злиться на Него. Он мой единственный друг. Он мне нужен». Обида пыталась укорениться в сердце моей подруги, потому что все в ее жизни пошло не так, как нужно. Когда люди обижают нас, мы должны понимать, что у каждого человека есть свобода воли, и мы не можем никого контролировать даже через молитву. Мы можем помолиться, чтобы Бог обратился к людям, которые причинили нам боль. Мы можем попросить Его побуждать их к добру, но в конечном счете Он оставит за ними право выбора. Если кто-то делает выбор, последствия которого причиняют нам боль, мы не должны винить в этом Бога и злиться на Него. Божье слово на сегодня. Если вам причинили боль, не вините Бога. Он ваш лучший друг. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 13 июля. Наша тема сегодня «Не оставляйте двери открытыми». И место Писания, послание Ефесянам 4:27. Апостол Павел пишет: «И не давайте места дьяволу». Слово «место» — перевод греческого слова «топос». Слово «топос» описывает настоящее географическое положение. Фактически, от этого слова произошел термин «топографическая карта». Карта. И здесь мы видим слово «топос», которое говорит нам о том, что дьявол ищет доступ. Он ищет настоящее положение, какую-то дверь, какую-нибудь отправную точку, место входа, чтобы он мог проникнуть в нашу жизнь. В этом стихе апостол Павел говорит: «Не делайте этого, не давайте ему места, не позволяйте войти». Это означает, что мы должны быть осмотрительными. Мы должны заботиться о том, чтобы наши взаимоотношения были в порядке. Мы должны правильно распоряжаться деньгами. Мы должны следить за своим сердцем, смотреть туда, куда следует, не смотреть, куда не следует, охранять сердце и разум. Дьявол ищет это место, топос, дверь, через которую он получит доступ к нашей жизни, и наша задача — держать все двери закрытыми. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
2: Золотая коллекция на радио Пилигрим.

хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение Lausanne Movement представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавасолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Сегодня в нашей студии Гарик, самый замечательный парень на Земле.
1: Гарик, спасибо тебе большое за то, что ты мне тогда помог мебель перевезти.
2: Колян?
3: Колян!
2: Ну как тебе новая квартира-то, Коля?
0: Всякий, кому посчастливится познакомиться с Гариком, обязательно его полюбит.
4: Гарик, спасибо, что помог мне тогда.
0: Никто не станет спорить. Если кому-то и суждено быть в раю, так это Гарику.
5: Ой, Гарик, я очень тебе благодарна за то, что ты поиграл в футбол с моими мальчишками.
0: Без сомнений, Гарик потрясающий парень, но это не дает ему права на небеса.
2: Не дает?
0: Библия говорит, что мы не можем заработать спасение. Это дар Божий.
2: Постойте. Если никто не может заработать спасение, какой смысл вообще в том, чтобы творить добрые дела?
0: Приняв спасение как милость от Бога, ты будешь творить добрые дела из-за благодарности и любви к Господу.
2: Так вы что хотите сказать? Быть хорошим бессмысленно?
0: А сколько нужно сотворить добра, Гарик, чтобы быть достаточно хорошим?
2: Ну...
0: В том-то и дело, Гарик. Бог предлагает прощение и вечную жизнь всем, кто в смирении признает свою нужду в Спасителе.
6: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
7: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 27. О ковчеге и потопе, и о том, что нельзя согласиться ни с теми, которые видят в этом одну историю без аллегорического значения, ни с теми, которые считают все это за одни только образы, отвергая историческую действительность. Но никто не должен думать, будто бы все это было написано с целью обмана, или же что в рассказе нужно искать только истину историческую, без всяких аллегорических значений, или, напротив, что всего этого в действительности не было, а что это только одни словесные образы, или же что все это, каково бы оно ни было, не содержит никакого пророчества о церкви. Только человек с совершенно превратным умом станет утверждать, будто могли быть делом праздного упражнения книги, которые в течение тысяч лет сохранялись с таким благоговением и под таким наблюдением в определенном порядке преемства сменявших друг друга лиц, или же что в них в данном случае нужно видеть только историю. Для примера, чтобы опустить остальное. Если требовалась такая величина ковчега из-за большого количества животных, то что вынуждало ввести не чистых животных по две пары, а чистых по семь пар, когда могли быть сохранены и те, и другие при одинаковом их количестве? Притом разве Бог, который повелел сохранить их для восстановления рода, не мог восстановить их так же, как создал? Те же, которые утверждают, что это совсем не события, а только образы для обозначения других вещей, прежде всего считают невозможным такой большой потоп, чтобы вода, постепенно прибывая, покрыла высочайшие горы на 15 локтей и указывают на вершину горы Олимп, над которой, как утверждают, не могут образовываться облака, потому что она так высока, как небо, и от того, что воздух на ней не настолько густ, чтобы могли появляться ветры, облака и дожди. Но они упускают из виду, что может же быть там земля, самая тяжелая из всех стихий. Разве будут они отрицать, что вершина горы состоит из земли? На каком же основании они утверждают, что земля могла подняться в эти небесные пространства, а вода не могла, когда эти же самые мерители и взвешиватели стихий говорят, что вода и выше, и легче земли? Какую могут привести они разумную причину, по которой бы земля, более тяжелая и низменная, могла занимать тихие пространства неба в течение стольких лет, а воде, более легкой и высокой, нельзя было сделать этого даже на короткое время? Говорят также, что ковчег такой величины не мог вместить так много родов животных обоего пола, и притом не чистых по две пары, а чистых по семь. Бытие, глава 7, стих 2. На мой взгляд, говорящие так принимают в расчет только его 300 локтей в длину и 50 в ширину, но не принимают в соображение, что столько же локтей было в верхнем ряду и столько же в еще высшем, и что поэтому локти эти, взятые три раза, составят 900 и 150. А если представить себе, как весьма удачно заметил Ориген, что Моисей, то есть человек Божий, который, по словам Писания, научен был всей мудрости, египтян, любивших геометрию, Деяния, глава 7, стих 22, мог показывать размеры в геометрических локтях, которые, как утверждают, были в 6 раз больше наших, то кто не увидит, какое множество вещей могло вместиться в таком обширном пространстве? Те же, которые утверждают, будто ковчег такой огромной величины не мог быть построен, клевещут самым нелепым образом, ибо им хорошо известно, что построены были огромнейшие города, и не обращают внимания на те 100 лет, в течение которых строился этот ковчег. Если камень может пристать к камню, будучи соединен одной известью, так что из множества тысяч их образуется городская стена, то почему бы дерево не могло быть соединено с деревом при помощи лап, шипов, гвоздей и смоляного клея, чтобы мог быть построен ковчег не криволинейной, а прямолинейной формы, больших размеров в длину и ширину, ковчег которого не требовалось спускать в море никакими человеческими усилиями, но который по естественному закону тяжести должна была поднять подошедшая волна и который во время плавания должен был управляться, чтобы не подвергнуться крушению, скорее провидением Божиим, чем человеческим мастерством. Что же касается мелочных вопросов, которые обыкновенно задаются относительно ничтожнейших животных, не только таких, как мыши и ящерицы, но и таких, как саранча, жуки, мухи и, наконец, блохи. Дескать, не были ли они в ковчеге в большем количестве, чем то, какое было назначено повелением Божиим? То тем, кого занимают подобные вопросы, нужно прежде всего напомнить, что выражение «присмыкающихся по земле» Бытие, глава 6, стих 20. Следует понимать в том смысле, что не было необходимости сохранять в ковчеге тех животных, которые могут жить не только в воде, погруженные в нее, как рыбы, но и на воде, плавая сверху ее, как многие крылатые. Затем, когда говорится «мужеского пола и женского пусть они будут», Бытие, глава 6, стих 19, то этим, очевидно, указывается как на цель на возобновление рода. Поэтому в ковчеге не было необходимости находиться таким маленьким животным, которые могут рождаться без полового совокупления, из каких-нибудь вещей или вследствие порчи вещей. А если они там были, как бывают обыкновенно в домах, то могли быть безо всякого определенного числа. Если же совершавшееся в этом священнейшее таинство и дававшийся образ такой высокой важности не мог осуществиться в действительности, иначе как при условии, что все, что не может жить по природе в воде, будет находиться в ковчеге в упомянутом определенном числе, то это было заботой не этого человека или этих людей, а божественной, но и не ловил, чтобы вводить, а впускал приходивших и входивших. Именно такой смысл имеет сказанное «войдут к тебе» Бытие, глава 6, стих 20. То есть войдут не по действию человеческому, а по мановению Божию. Причем так, что между ними не следует представлять таких, которые не имеют пола. Предписано и выражено определенно «мужеского пола и женского пусть они будут». Ибо есть такие животные, которые рождаются из каких-либо вещей без полового совокупления. Потом уже совокупляются и рождают, каковы, например, мухи. Есть и такие, между которыми нет самцов и самок, как, например, пчелы. Такие далее, которые имеют пол, но так, что не рождают детей, каковы мулы. Едва ли могли быть там, ибо было вполне достаточно, чтобы там были их родители, то есть лошадиная и ослиная порода. Тоже нужно сказать и о других животных, которые производят какой-нибудь новый род вследствие смешения различных пород. Но если и это относилось к тайне, то и они были там, ибо и эта порода имеет мужской и женский пол. Некоторых даже занимает вопрос, какую пищу могли иметь там животные, которые, как думают, питаются только мясом. Были ли взяты туда без нарушения повеления сверхуказанного числа животные, которых необходимость требовала взять в пищу другим? Или же, чему скорее можно поверить, и без мяса могла быть другая пища, пригодная для всех? Ибо мы знаем, что очень многие животные, которым пищей служит мясо, питаются овощами и плодами, а особенно фигами и каштанами. В таком случае что же удивительного, если этот мудрый и праведный муж, и притом по божественному внушению, и без мяса приготовил в запас годную и сообразную каждой породе пищу? Есть ли что-нибудь такое, что не заставил бы есть голод? или чего не может сделать приятным и полезным Бог, который мог с божественной легкостью сделать, чтобы они жили даже и без пищи, если бы и само питание их не требовалось для пополнения прообраза великого таинства. А что такие многочисленные исторические знамения не имели целью служить прообразами церкви, это может утверждать только человек, погрязший в своей любви к пустым пререканиям. Ибо уже и в настоящее время народы, и при том как чистые, так и нечистые, так наполнили церковь и в такой держатся между собою связи ее единством, что в силу одного этого яснейшего факта нельзя сомневаться и в остальном, что сказано несколько темнее и потому труднее для понимания. Если это так, если даже тупоумный не осмелится утверждать ни того, что это было написано из праздности, ни того, что эти события, произойдя в действительности, ничего не означали, ни того, что это были только словесные аллегории, а совсем не события, то нельзя с уверенностью утверждать, что все это не служило к обозначению церкви. Скорее следует думать, что все это и мудро запомнено, и записано, и действительно совершилось, и обозначает нечто, и это нечто служит прообразом церкви. Доведя книгу до этого пункта, нужно закончить ее, чтобы потом в событиях, совершившихся после потопа, проследить дальнейшую судьбу обоих градов, земного, живущего по человеку, и небесного, живущего по Богу.
2: Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкинсона. Тело Христа. Павел учит нас: вы – тело Христово, а порознь – члены. 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стиха. Затем он говорит еще конкретнее: ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Павел говорит нам: посмотрите на свое собственное тело. Вы имеете руки, ноги, глаза, уши. Вы не просто изолированный мозг, отделенный от других членов. Точно так же и тело Христа. Он не только голова, но и тело, а мы его члены. Апостол затем подчеркивает: так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Не просто присоединены к Иисусу, нашей голове, мы также присоединены одно ко другому. Это факт. Мы не можем быть присоединены к Нему без того, чтобы быть соединены к нашим братьям и сестрам во Христе. Павел продолжает эту тему, говоря: «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Проще говоря, мы все питаемся одной пищей. Христос – манна с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иисус часто говорил своим ученикам притчами. Каждая притча содержит истину Божию. Они были сокрыты Отцом, Сыном и Духом Святым от начала творения. «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Иисус говорит: эти сокрытые истины будут явлены тем, кто посвящает свое время, чтобы найти их. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, сошедший с небес, едущий меня, жить будет мною». Важен образ хлеба. Наш Господь говорит об этом: «Приходящий ко мне будет питаться. Вы будете присоединены ко мне, как члены моего тела. Таким образом, вы получите силу жизни, которая во мне». И действительно, каждый член его тела берет силы из одного источника – Христа. Он есть голова. Мы должны во всем полагаться на жизнь, текущую от него через нас. Этот хлеб отличает нас как членов его тела. Мы отделены от остального тела, так как мы все едим из одного хлеба Иисуса Христа. Ибо все причащаемся от одного хлеба. 1 Коринфянам 10 глава 17 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Пути, которые направляли христианскую веру. Чудеса и благодать — сверхъестественные основы сверхъестественного вероисповедания. Две основы. Одна внутренняя, другая внешняя. Благодать — чудо. И та, и другая не от мира сего. Человек должен поверить всем своим существом, и душой, и телом, поэтому равно необходимы и чудеса, и благодать. Чудеса, являя власть Господа над телами людей, тем самым утверждают Его власть над их сердцами. Испокон века либо люди говорили об истинном Боге, либо истинный Бог говорил, обращаясь к людям. Чудеса. Как мне ненавистны люди, делающие вид, будто не верят в чудеса. Монтень в двух местах своей книги говорит о чудесах, как о них и подобает говорить. И если одно из этих высказываний весьма сдержано, то во втором он не скрывает своей веры и насмехается.

отнюдь не бесполезны. Более того, являются собой одну из основ вероучения. Но правило, помогающее распознать чудо, не должно сводить на нет того доказательства истины, которое дает нам истинное чудо, ибо истина и есть цель всех чудес. Моисей дал два отличительных знака истинного чуда. В нем сбывается предсказанное, Второзаконие, глава 18. Оно не ведет к идолопоклонству, Второзаконие, глава 13. А Иисус Христос – один знак. Если вероучение указывает правила чудесам, такие чудеса бесполезны для вероучения. Возражение против единого правила. Различие между временами. Одни правила для времен Моисея, другие для нашего времени. Велика разница между теми людьми, которые, не веруя в Иисуса Христа, прямо говорят об этом, и теми, которые, не веря, притворяются, будто веруют. Первые могут творить чудеса, для вторых это невозможно, потому что первые со всей очевидностью идут против истины. А вот про вторых этого не скажешь, а чудеса требуют очевидности. В Ветхом Завете, когда вас отвращают от Бога. В Новом Завете, когда вас отвращают от Иисуса Христа. Вот те указанные случаи, когда не следует верить чудесам. Других исключений делать не следует. Вытекает ли из этого, что они были вправе исключить всех являвшихся к ним пророков? Нет, они согрешили бы, не отвергнув тех, кто прямо отрицал Господа, и согрешили бы, отвергнув тех, кто не отрицал. Итак, прежде чем признать или не признать чудо, надобно или полностью покориться, или иметь очень уж веские основания усомниться в нем. Надобно уяснить себе, не заложено ли в нем отрицание Бога или Иисуса Христа или Церкви. «Когда не верите мне, верьте делам моим». Он словно отсылает их к тому, что всего сильнее действует. Сказано было иудеям, равно как христианам, что не всегда им должно верить пророкам. Тем не менее и фарисеи, и книжники поражены чудесами, которые он творит, и пытаются убедить всех, что это лже-чудеса или порождены силою бесовскую. Согласись эти люди, что чудеса им творимые от Бога, им пришлось бы признать и свое поражение. Ну а в наше время нам уже нет нужды утруждать себя, стараясь чудеса истины отличить от лже-чудес. Впрочем, труд этот невелик. Чудеса, сотворенные теми, кто признает и Господа, и Иисуса Христа, не могут быть лже-чудесами. «Nemo facit virtutem in nomine meo, et cita possit deme male eoqui». «Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Но нам заниматься этим уже нет надобности. Вот священная реликвия, вот терний из венца Спасителя мира, неподвластный князю мира сего и творящий чудеса властной силой той крови, что обогрела его и была пролита за всех нас. Вот этот дом, избранный самим Господом, дабы явить там свое всевластие. Нет, чудеса творят не люди, наделенные некой непонятной и сомнительной способностью, что и принуждает нас решать, истинные это чудеса или ложные. Их вершит сам Господь. Чудо — орудие, сотворенное страстной мукой Его единственного Сына, который, будучи одновременно во многих местах, избрал вот это для исцеления тех томящихся духом людей, которые толпами стекаются сюда со всех концов света. Наш мир — чужбина для истины. Никому неведомая блуждает она среди людей. Под легким покровом, накинутым на нее самим Господом, истина — незнакомка для тех, кто глух к ее голосу. Кощунству ни в чем нет запрета, оно не щадит даже самых непререкаемых истин. Стоит выпустить в свет евангельские истины, как не

0: Медля следует утверждение им противоречащие, и любой вопрос так затемняется, что простому народу в нем уже никак не разобраться. Только и слышишь, почему мы должны верить вам больше, чем другим? Какими особыми доказательствами вы располагаете? И ваши доказательства, и наши — слова, слова, слова. А вот если бы вы умели творить чудеса, тогда дело другое. Вероучение должно быть поддержано чудесами, это несомненная истина, ведь их поминают, чтобы кощунственнее очернить вероучение. А если чудеса и впрямь совершаются, те же люди говорят, что сами по себе, без соответственного вероучения, они ничего не значат. И вот вам еще одна несомненная истина, с помощью которой кощунственно чернят чудеса. Иисус Христос даровал зрение слепорожденному и совершил множество чудес в день субботний, и тем самым ослепил фарисеев, которые твердили, что о чудесах следует судить, исходя из вероучения. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем, откуда он». Вот уж впрямь удивительно, вы не знаете, откуда он, а меж тем он творит такие чудеса. Иисус Христос не выступал ни против Бога, ни против Моисея. Антихрист и лжепророки, предсказанные равно Ветхим и Новым Заветами, будут прямо выступать против Бога и против Иисуса Христа. Кто открыто выступает? Тому, кто скрывает свою вражду, Господь не дозволит открыто творить чудеса. Во время публичных споров, где каждая сторона утверждает праведность своей веры в Господа Бога, в Иисуса Христа, в Церковь, лжехристианам никогда не удастся подтвердить свою правоту чудесами. Истинным христианам никогда не будет в этих чудесах отказано. «Он одержим бесом», — другие говорили, — «может ли бес отверзать очи слепым?» Доводы, которые Иисус Христос и апостолы черпали в Священном Писании, неубедительны, ибо сводятся к ссылке на предсказанное Моисеем грядущее пришествие некоего пророка, из чего никак не следует, что речь идет именно об Иисусе Христе, а ведь в этом и заключается суть вопроса. Указанные места из Священного Писания – говорят о том, что доводы в пользу Иисуса Христа не противоречат Писанию, несовместимости тут нет, но прямой связи с ним тоже нет. Однако если нет противоречия, но есть свершение чудес, этого уже довольно. Между Господом и людьми существует договор, что должно делать и что давать. «Венете, придите». «Квид дебуи», что надлежало бы. «Рассудите меня», — говорит Господь в книге пророка Исаии. «Господь исполняет свои обещания» и так далее. Долг людей перед Господом — воспринять неспосланное им вероучение. Долг Господа перед людьми — не вводить их в заблуждение. Меж тем они были бы введены в заблуждение, если бы некие вершители чудес вздумали возвестить новую веру, не идущую вразрез со здравым смыслом, и если бы при этом величайший чудотворец заранее не предупредил всех, что верить он им чудодеям не следует. Точно так же люди были бы введены в заблуждение, случись в церкви раскол, и, скажем, ариане, утверждавшие, подобно католикам, что их учение основано на Священном Писании, способны были бы творить чудеса, католикам недоступны. Вздумай человек заявить, что ему известны все тайны божества, а доказательством ему будет служить лишь его уверенность в собственной правоте. Такому человеку никто не поверит, более того, безбожники еще больше укрепятся в своем безбожии. Но если в знак приобщенности Богу он начнет воскрешать мертвых, предсказывать будущее, переносить моря, исцелять недужных, тут уверует любой безбожник. Ну а что касается неверия фараона и фарисеев, оно — следствие небывалого очерствения сердец. Таким образом, все просто, когда чудеса выступают вкупе с вероучением, не внушающим никаких сомнений. Но когда чудеса на стороне вероучения сомнительного, тут приходится выяснять, что же перевешивает, ясность или сомнительность. Иисус Христос был сомнителен. Варе Иисус, лишенный зрения, сила Господня превосходит силу врагов его. Иудейские заклинатели, побежденные злым духом, который сказал: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Чудеса существуют ради вероучения, отнюдь не вероучения ради чудес. Если чудеса истинны, могут ли они служить подтверждением любого вероучения? Нет, ибо так быть не может. Си ангелус, если бы ангел. Правило. Следует судить вероучение по чудесам. Следует судить чудеса по вероучению. Все это истинно верно, и одно другому не противоречит, ибо следует принимать во внимание различия времен. Как вы довольны, что знаете общие правила? Вам кажется, что с их помощью удастся посеять сомнения, дабы все стало бесполезно? Вам не позволят это сделать, Отец мой. Истина едина и неколебима. Человек, который скрывает свою приверженность лжевере и делает вид, будто исповедует истинную веру, будто во всем покорен Господу и Его Церкви, такой человек в силу обета Господня не может творить чудеса, с помощью которых рассчитывает незаметно утверждать помянутую весьма хитроумную лжеверу. Его расчеты обречены на неудачу. Господь, видящий насквозь людские сердца, не станет творить чудеса ради подобного человека. Чудо. Это следствие, наделенное силой, во много раз превышающее силу породивших его естественных причин. Лже-чудо — это следствие, силой своей не превышающее силу породивших его естественных причин. Поэтому люди, исцеляющие с помощью нечистой силы, отнюдь не сотворяют чудеса, так как подобное исцеление вполне по силам, естественно присущим дьяволу. Испокон века чудеса всегда подтверждали бытие Божие, равно как и истинность Его Церкви, и никогда не подтверждали противоположного. Если бы дьявол благоприятствовал учению, его истребляющему, он, как сказал Иисус Христос, разделился бы сам в себе. Если бы Господь Бог благоприятствовал учению, истребляющему Церковь, он разделился бы сам в себе. «Omne regnum divisum» — «всякое царство разделившееся». Ибо Иисус Христос боролся с дьяволом и уничтожал его власть над сердцами. Изгнание нечистого духа есть образное воплощение этого, дабы утвердить Царство Божие. И он говорит: «Indigito Dei, regnum Dei ad vos» — «перстом Божиим достигло вас Царствие Божие». Испытывать и вводить в заблуждение далеко не одно и то же. Господь испытывает, но никогда не вводит в заблуждение. Испытывать значит создавать обстоятельства, которые ни к чему не понуждают, но дают возможность людям, не исполненным любовью к Господу, совершать определенного рода поступки. Вводить в заблуждение значит понуждать людей сделать неверный вывод и пойти по ложному пути. Не существуй на свете лжи и чудес, родилась бы уверенность. Не существуй на свете никакого правила, позволяющего отличать чудеса истины от ложных. Они вообще стали бы бесполезны, исчезло бы основание для веры в них. Меж тем у человека, с его человеческой точки зрения, нет уверенности в существовании чудес, но у него есть основание верить в них. Основание для неверия. Cum autem tanta signa fecisset, non credebant in eum, ut sermo Isaiae im preletur, ex cecavit, и так далее. «Хэк диксит Исаиас, квандо видит глория меус, эт локутус эс де эу». Столько чудес сотворил он пред ними, и они не верили в него. «Да сбудется слово Исаии пророка, ослепил» и так далее. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. «Юдеи сигна петунт, эт греци, сапиентам кверунт, нос аутем предикамус, христум крусификсум, сет пленум сигнис, сет пленум сапиенце, вос аутем христум, нон крусификсум, эт религионем, сине миракулис, эт сине сапиенце». Иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Но полным-полно чудес, но полным-полно мудрости. Вы же требуете не распятого Христа и вероучения, не ведающего ни чудес, ни мудрости. Люди потому не верят истинным чудесам, что нет к ним благоволения. Иоанн, «Сет вос нон кредитис, квиа нон эстис авибус» — «Вы не верите, ибо вы не из овец моих». Люди потому верят лже и чудесам, что нет к ним благоволения. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2. Основа вероисповедания — это основа чудеса. А почему бы и нет? Разве Господь Бог отрицает чудеса, отрицает основу веры в Него? Если Бог существует, земной мир должен переполниться верой в Него. Так вот, чудеса, сотворенные Иисусом Христом, не были предсказаны Антихристом, а вот чудеса Антихриста были предсказаны Иисусом Христом. Итак, если Иисус Христос не был Мессией, Он всех ввел в заблуждение, меж тем, как Антихрист ввести в заблуждение не может. Когда Иисус Христос предсказал чудеса Антихриста, разве Он считал, что одновременно разрушает веру в чудеса, творимые им самим? Моисей предсказал пришествие Иисуса Христа и повелел слушать Его. Иисус Христос предсказал Антихриста и воспретил верить Ему. Во времена Моисея невозможна была вера в Антихриста, потому что люди еще не ведали о нем. А вот во времена Антихриста было проще простого уверовать в Иисуса Христа, ибо Он был уже ведом людям. Нет таких оснований для веры в Антихриста, каких не было бы для веры в Иисуса Христа. Но есть такие основания для веры в Иисуса Христа, каких нет для веры в Антихриста. Господь либо стер в прах лжечудеса, либо предсказал их. Свершив это, Он возвысился над явлениями, с нашей человеческой точки зрения, сверхъестественными, и тем самым возвысил над ними и нас. Чудеса потребны не для того, чтобы обратить в праведную веру, а для того, чтобы осудить за неправедную. Авраам, Гедеон, знамение сверхоткровения. Иудеи слепо судили о чудесах, исходя из Священного Писания. Господь никогда не оставляет тех, кто истинно Ему поклоняется. Я хочу во всем следовать одному только Иисусу Христу, потому что за Него говорят чудеса, пророчества, вероучение, непрерывность и так далее. Донатисты. Никаких чудес, побуждающих утверждать, что они от нечистой силы. Чем больше частных свойств приписывают Господу Иисусу Христу, Церкви. Люди, всем сердцем любящие Господа, не могут не признавать Церкви, настолько все в ней говорит само за себя. Люди, не любящие Господа, не могут быть привержены Церкви. Чудеса обладают такой силой, что Господь предостерег людей, да не усомняться в Его бытии. Пусть яснее ясного, что в мире есть Бог, уны и чудеса могут смутить людские умы. Таким образом, эти речения, Второзаконие, глава 13, не только не отрицают влияние чудес на человека, но, напротив того, подчеркивают их силу. То же самое относится и к Антихристу, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сказано было «будьте послушны церкви», но не сказано «будьте послушны чудесам», потому что вера в чудеса, в отличие от веры в церковь, сама собой разумеется. В одном случае предписание необходимо, в другом оно не нужно. Чудеса как отличительный знак в сомнительных случаях, например, когда речь идет о иудеях и язычниках, иудеях и христианах, католиках и еретиках, об оклеветанных и клеветниках, о двух крестах. Но для еретика чудеса бесполезны, ибо церковь по праву, подтвержденному чудесами, которые не вызывали сомнений, отрицает истинность веры он их еретиков. И это бесспорная правда, поскольку чудеса, первоначально сотворенные церковью, и чудеса еретиков действительно несовместны. Таким образом, чудеса противостоят чудесам, но те, что творила церковь, имеют преимущество и по времени, и по особому своему величию. Никогда церковь не давала своего благословения чуду, сотворенному еретиками. Чудеса — опора вероучения, способность творить их отличала иудеев, отличала христиан, святых, безгрешных, истинно верующих. Не нужно бояться чуда, сотворенного еретиками. Ересь более очевидная, нежели чудо, с очевидностью являет глубокую свою ошибочность. Но если никакой ереси нет, есть просто сомнение, кто прав, а кто заблуждается, то последнее слово за чудом. «Си нон фецисем кве алиус фецет» — «если бы я не сотворил дел, каких никто другой не делал». Эти жалкие люди, из-за которых мы вынуждены говорить о чудесах. Авраам, Гедеон — подтвердить веру чудесами. Юдив, угнетение достигло предела, и вот тогда раздался глаз Господень. Если оскудение милосердия лишает церковь почти всех истинно поклоняющихся, то чудеса привлекают их толпы. Это одно из величайших проявлений Господней благодати. Первое возражение. Ангел с неба. Не должно судить истину, избрав ее мерилом чудес, но должно судить чудеса, избрав мерилом истину. Следовательно, чудеса бесполезны. Их роль служебная, и ни в коем случае нельзя идти против истины. Итак, когда отец Ленжант говорит, что «Господь не попустит с помощью чуда вводить людей в заблуждение», если в церкви происходит раскол, решающее слово за чудом. Второе возражение. Но и Антихрист будет являть знамение. Маги фараона никого не ввели в заблуждение. Значит, никто не сможет сказать Иисусу Христу об Антихристе «Ты ввел меня в заблуждение», ибо чудеса Антихриста будут направлены против Иисуса Христа, и значит, никого не смогут ввести в заблуждение. Господь либо вообще сводит лже-чудо на нет, либо противопоставляет ему еще большее чудо. Иисус Христос существует с тех самых пор, как сотворен мир. Против этого бессильны все чудеса Антихриста. Если бы в лоне Единой Церкви произошло чудо, говорящее в пользу тех, кто заблуждается, люди были бы введены в заблуждение. Ересь очевидна, чудо очевидно. Но у ереси больше примет заблуждения, нежели у чуда примет истины. Следовательно, чудо не может ввести в заблуждение. Но в других случаях заблуждение не столь очевидно, и, следовательно, чудо может ввести в заблуждение. «Ubi est Deus tuus» — «Где Бог твой?» Чудеса прямо указывают на Него, они — мгновенное озарение. Если милосердие Господне столь велико, что даже сокрытый Он не устает поучать нас во благо нам, то каких потоков света должны мы ожидать, когда Он откроет свой лик? один из антифонов, исполняемых во время вечерни в празднике Рождества Христова. «Exortium est in tenebris lumen rectis corde» — «Во тьме восходит свет правым».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и проживающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 12, начальнику хора, Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертных. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же упованию на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Глава 7. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опоясь чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в Рамох Галаски. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иуи: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «Да тебя, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй!» И восстал Иуй, сына Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском, на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». И сел Иуй на коня, и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел навестить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчища Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчища вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай со мною». И донес сторож, сказал: «Доехал до них и не возвращается, а походка как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно». И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, израильтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: «С миром ли, Иуй?» И сказал он: «Какой мир? При любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иуй натянул лук рукою своей и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бедикару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея израильтянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем позади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сем поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегидон и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуи в Израиль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее». И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кисти рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он, таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фисфитянина, сказав, «На поле Израильском сидят псы тела Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Иезавель». Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии, и написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания. «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего, и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали, «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским, и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать, «Мы рабы твои, и что скажешь нам, так и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое, «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль». Царских же сыновей было 70 человек, воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек, и положили головы их в корзины, и послали к нему в Израиль. И пришел посланный, и донес ему, и сказал, «Принесли головы сыновей царских», и сказал он, «Разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и встал, и сказал всему народу, «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его». А их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Экеде, пастушеском, встретил Иуй братьев Ахозии, царя Иудейского, и сказал, «Кто вы?» Они сказали, «Мы, братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он, «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи их 42 человека при колодезе Беф-Акеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу. И приветствовал его и сказал ему, «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав, «Да, если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. И сказал, «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которую он изрек Илии. И собрал Иуй весь народ и сказал им, «Ахав мало служил Ваалу, Иуй будет служить ему более». «Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй, «Назначь мне праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не осталось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд, «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала, «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал, «Душа того, у которого спасется кто-либо из этих людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам, «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова, и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиль в грех, от них не отступал Иуй. от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Араера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочее об Иуи и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. «И почил Иуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его вместо него. Времени же царствия Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

0: Значит, говорите, его укусила змея Мамба.
1: Так и есть, доктор. Говорила же, ему нельзя держать ее дома в аквариуме.
2: Доктор, я буду жить.
0: Не более 2 часов.
3: В Библии сказано: все согрешили, нет праведного, нет ни одного.
0: Но, к счастью, я захватил с собой единственный в мире антидот против яда этой змеи.
2: Быстрее колить!
1: Постойте. Хотите сказать, это единственная возможность спасти моего мужа?
3: Библия говорит, что только Иисус, Сын Божий, может спасти нас от наших грехов.
1: Значит, прими этот антидот или умри! Звучит, мягко говоря, странно.
2: Дорогая, что ты говоришь? Пусть колет.
1: Думаю, нам стоит поискать более компетентного врача.
0: Хозяин, барин, но вы об этом глубоко пожалеете.
2: Пусть колет.
3: Иисус сказал: вы умрете в своих грехах, если не поверите мне.
1: Да вы к тому же еще и угрожаете.
2: Дорогая, пусть колет.
1: Успокойся, я читала об этих узколобых врачах. Они всегда стоят на своем.
3: А как поступите вы?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 27 проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассулли, служитель, связанный с пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломиц. Алексей Алексеевич, в прошлой программе вы очень хорошо описали, что такое хула на Духа Святого. Продолжая эту тему, скажите, человек, который похулил Духа Святого, будет ли об этом переживать? Или он осознанно отвергает спасение?
1: Очень точное выражение в последней части вопроса. Осознанно отвергает спасение. Именно это является главным признаком человека, который похулил Святого Духа или греха, который не прощается. Все остальное – это чаще всего какие-то проблемы с навязчивыми мыслями, которые имеют люди. Я встречал многих и многих людей, которые слишком чувствительны, которые имеют несколько экзальтированное восприятие духовной жизни, люди, у которых проскакивают какие-то навязчивые мысли, например, какие-то ругательные слова в голове. Человек не хочет их иметь у себя, он не хочет ничего иметь общего с ними, а эти слова снова и снова появляются. Я встречал людей, которые связывают или в их сознании связываются эти слова с их молитвой, с их мыслью о Святом Духе. Даже больше того, когда внутри человек начинает переживать, что он подумал какое-то матершинное слово, привязав его к Святому Духу, и потом люди живут в ужасе. Так вот, все вышеописано. Ничего общего с грехом хулы на Святого Духа не имеет. Все эти состояния, они нуждаются в том, чтобы человек мог подчинить свои чувства истине. Если вас посещают какие-то мысли, которых вы не хотите, вам нужно искать возможности фокусироваться на том, что истина. Вам нужно понять, что эта мысль не ваша, это не то, что вы думаете о Святом Духе или о ком-то другом. Это мысли, о которых когда-то Спержен говорил, мы не можем запретить птицам пролетать над нашими головами, но мы не должны позволять им свить гнездо на нашей голове. Вот буквально это же самое происходит с мыслями. Мысли могут возникать у разных людей. В определенных ситуациях люди более чувствительны, как я уже сказал. Иногда есть какая-то психологическая или даже психическая предрасположенность к этому. Иногда, возможно, нужно даже искать медицинскую помощь, когда человек становится нефункциональным в этом отношении. Но, как я уже сказал, если человек, он, попадая в подобные ситуации, начинает думать, его преследует страх, что он похулил Святого Духа, вот само наличие того, что он об этом переживает, что это для него важно, уже говорит о том, что он не попадает под библейское определение вот этого непростительного греха, о котором мы говорили. Я еще раз повторюсь. Иисус Христос, говоря о непростительном грехе, обращался к фарисеям, которые не просто плохо его обозвали, его плохо обзывали многие люди. Люди, которые плевали в него, люди, которые прибили ко кресту, люди, которые ругались на него. Он висит на кресте и говорит: «Отче, прости им». Эти люди имеют прощение, ибо они не знают, что делают. Они имеют прощение. Но вот те люди, которые, соприкоснувшись с ним и поняв, что он с неба пришел, и сказали: «Ты нам не нужен», он говорит, в этом случае прощения нет. Так что дай Господь силы вам в тех ситуациях, когда возникают такие сомнения, фокусироваться на истине Священного Писания и твердо стоять на ней. Помоги вам, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул, что

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: негоша голова.
1: Раз во похмелье черти пришли, и чуть было душу и не унесли, суют меня в петлю волосатой рукой, чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста возьму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больной головой. Вот.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассолли, служитель, связанный с Пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 июля. Идите за Богом, куда бы Он ни вел вас. Иисус говорит Симону Петру: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, нежели они, с полным посвящением, как любят отца?» Петр говорит ему: «Да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелие от Иоанна, 21:15. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе мы читаем, как Иисус спросил у Петра, любит ли он его. Он задал Петру этот вопрос трижды. И Петр огорчился из-за того, что Иисус спрашивает у него об одном и том же трижды. Он сказал: «Господь, ты же знаешь, что я люблю тебя». Затем мы обнаруживаем причину, почему Иисус так настоятельно требовал от Петра ответа. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Смотрите Евангелие от Иоанна, 21:18. «Бог испытывал меня при помощи этого отрывка Писания, потому что у меня был собственный план, и я шла своим путем. Если мы действительно хотим, чтобы Божья совершенная воля осуществилась в нашей жизни, Он может велеть нам делать то, чего мы не хотим делать. Если мы действительно Его любим, мы исполним Его повеление и позволим Ему руководить нашей жизнью». Когда Иисус произносил эти слова, смотрите Евангелие от Иоанна, 21:18, Он подразумевал следующее. «Когда мы были незрелыми христианами, мы шли, куда хотели. Духовные младенцы поступают так, как им хочется. Но по мере нашего духовного взросления мы должны научиться подчиняться Богу. Мы должны дать Ему право вести нас туда, куда нужно Ему, даже если мы не хотим идти. Давайте с радостью следовать за Богом, куда бы Он ни вел нас». Божье слово на сегодня. Сможете ли вы сказать Богу «да» сегодня, даже если вы не знаете, куда Он поведет вас? Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь – упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать? Да слышит. И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами». И не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что видите вы, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не посеянного.

0: свое. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господи, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не в силе между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 11. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иааса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землею. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привел их к себе в дом Господень и

сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына, и дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя. И весь народ земли веселится, трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои, закричала: «Заговор! Заговор!» И дал приказание Иодай священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушились жертвенники его, и изображение его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками, и учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он восел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. В 7-й год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро, посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в дом Господень. Пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение. Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а по починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесаных камней, для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и починивали им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно.
Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень, священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Гев и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвование, что пожертвовали храму Иосафат и Иорам и Ахозия, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мила на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шемиаты, и Иегозават, сын Шомеры, и он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его, вместо него».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! Мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, стоит ли отдавать десятину, если я вижу, что ее немудро расходуют?
1: Это зависит от того, как мы понимаем слово «мудро» или «немудро». Вообще понятие «немудрое использование десятины» достаточно субъективно, и поэтому с точки зрения одного человека это может быть мудро, с точки зрения другого человека может быть не очень мудро. Но давайте по порядочку подойдем к этому вопросу. Прежде всего, Священное Писание говорит о том, что каждый христианин должен материально поддерживать развитие Божьего дела. Прежде всего, по местной церкви. Поместная церковь обладает или играет колоссальную роль, очень важную роль в жизни каждого христианина и вообще в деле Божьем. Играет значительную роль. И по этой причине Библия говорит о том, что нам нужно поддерживать поместную церковь. Когда мы говорим о том, что мы поддерживаем поместную церковь, мы ее поддерживаем не только финансово. Мы поддерживаем поместную церковь молитвами нашими. Потому что церковь развивается благодаря действию Святого Духа. И для нас церковь должна быть дорогой. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Господь действовал в каждом сердце. В сердцах руководителей, то есть служителей церкви, в сердцах членов церкви. Из моей практики, из моего опыта, мне кажется, что современное христианство чрезвычайно мало молится о церкви. Мало молится вообще, и чрезвычайно мало молится о церквях. Люди часто критикуют руководство церкви, люди часто имеют свои какие-то претензии, свои взгляды. Но если бы хотя бы в такой же степени люди молились о церкви, люди просили Господнего действия для ваших служителей, для вашей поместной церкви, то дело было бы намного лучше. Кроме того, мы поддерживаем церковь нашим участием. Мы практически что-то делаем в церкви. Мы помогаем в конкретных видах служения, которые есть в церкви. В каждой церкви есть, Господь дает свои возможности. И вот тогда, когда сердце человека принадлежит церкви, то тогда и деньги его будут принадлежать. То есть он от сердца будет стараться вложить все то, что у него есть, или вот ту часть, которую он может пожертвовать для развития Божьего дела. Конечно, мы имеем в Священном Писании достаточно много повелений относительно того, как должны вести себя служители, руководство церкви, те, кто отвечают за ее направление, отвечают за развитие каждой ее сферы, в том числе и финансовой. И Писание говорит достаточно ясно о том, что подход к развитию церкви должен быть мудрым, ответственным. Подход должен быть наполнен страхом Божьим. То есть каждый человек, принимающий решения, участвующий в принятии решений, он должен это делать прежде всего, понимая Божью цель, понимая то, что это Божьи ресурсы, понимая то, что это то, что Господь сделал для использования, для Его славы, для развития Его дела. Деньги – это инструмент Царствия Божьего, инструмент, который позволяет нам достигать Божьих целей. Вот почему все те, кто несут ответственность в этом деле, это прежде всего должны быть высокодуховные люди. Священное Писание говорит о первых диаконах, о том, что они были люди, исполненные Духа Святого, исполненные веры. Это были люди, которые были проверенные, люди, которые известны были своим благочестием. То есть это чрезвычайно важно, кто занимается всеми этими вопросами. В то же время мы понимаем, что все люди имеют свои недостатки, у них есть какие-то свои несовершенства. Вот почему нам нужно всецело стараться достичь той цели, которую имеет Господь, то есть чтобы в церкви ее подход, ее люди, которые отвечают за ее направление, были максимально приближены к Божьему мышлению, к Божьему образу ценностей или подходов к конкретным делам. И чем больше вы будете об этом заботиться, тем более мудро будет расходование всего, не только денег, но и всех ресурсов, которые Господь верил в церковь, или доверил церковь, доверил конкретным служителям, которые занимаются или ответственны за управление церковью. И тогда, конечно, мы будем достигать большей степени гармонии. Другими словами, сделайте церковь той ценностью, которой она обладает в глазах Господа Иисуса Христа. И тогда вы сможете найти ответ на все подобные вопросы. Церковь обязательно должна быть объектом нашей первостепенной заботы, в том числе и материальной заботы. Помоги, Господи, вам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что сила Божия сильнее всякой человеческой силы, рассказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. Вопрос особенно к неверующим. Почему не получилось у советской власти уничтожить в народе веру в Бога? Такая сила была сконцентрирована у этой власти, и она поставила задачу уничтожить веру и не смогла, сказал патриарх Кирилл. Международное христианское движение «Lausanne Movement» представило новый бесплатный курс «Becoming a Global Disciple» – «Стать глобальным учеником», который поможет верующим увидеть связь между личной верой и Божьей миссией по всему миру. Серия официально запущена 22 июня и состоит из 5 коротких видеоуроков. Помимо самих видео, пользователям доступны материалы для обсуждения в группах, планы для личных размышлений и изучения Библии. Ресурс предназначен для использования в церквях, домашних группах, студенческих служениях и для индивидуального духовного роста. По словам представителей Лозаннского движения, идея создания курса появилась после масштабного международного исследования и серии консультаций, проведенных в рамках подготовки к 4-му Лозаннскому конгрессу. В Иране одна из последних сохранившихся исторических протестантских церквей оказалась под угрозой конфискации. По сообщениям ряда международных СМИ и правозащитных организаций, власти страны намерены изъять у верующих евангельскую церковь Святого Петра в Тегеране и выселить около 20 семей, проживающих на ее территории. Сообщается, что ранее государственные органы уже конфисковали принадлежащий церкви сад площадью около 10 тысяч квадратных метров. По данным издания The Jerusalem Post, сейчас эту территорию занимают представители корпуса стражи исламской революции. Ситуация вызвала обеспокоенность среди международных правозащитников и религиозных организаций. Сасан Тавассолли, служитель, связанный с пресвитерианской церковью Ирана и прозывающий в США, рассказал, что представители властей открыто заявляют о своей уверенности в безнаказанности. Большинство протестантских пасторов сегодня поддерживают профессиональную психологическую помощь и рекомендуют верующим обращаться к специалистам в случае эмоциональных или психологических трудностей. Однако сами служители редко пользуются такими услугами. Согласно недавнему исследованию организации LifeWave Research, 90% пасторов советуют членам своих церквей обращаться за профессиональной консультацией, когда это необходимо. При этом лишь 9% пасторов регулярно встречаются с психологом или консультантом, сообщает Релевант. Исследование также показало, что уровень стресса среди служителей остается очень высоким. Около 75% пасторов назвали себя очень или чрезвычайно перегруженными стрессом, а почти каждый третий серьезно задумывался о том, чтобы оставить служение на полной занятости в течение последнего года. В Кении пастор побил прихожан, не слушавших его проповедь. Священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. Он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви. Разгневавшись, пастор загнал людей вовнутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе. Вот так прогуливать служение. Мнения в сети разделились. Одни осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу. Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Валтасаров пир. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, веденье и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого, а о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось,
и дух его ожесточился до дерзости. Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по велению Валтасара облекли Данила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Даниил, глава 5. Стихи с 1 по 31.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароет корни где угодно, или под еврея закосят. И синагогу посещают, субботу бережно хранят. И все, что надо, обрезают, и делать то другим велят.

скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

0: от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я, Наталья Ивашкина, не случайно приветствую вас такими словами. Ведь что такое благодать? Русское слово «благодать» означает «дать благо». Представьте себе человека, которому вынесен смертный приговор. Что будет для него благом? Конечно, это прощение и освобождение от наказания и смерти. Точно так же для погибшего грешника благом будет Божье помилование. И эту высшую благодать человек получает только по вере в Иисуса Христа. И я желаю всем вам, дорогие друзья, получить спасение по благодати. Послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Пести «Спасение по благодати».
1: В течение всей истории христианства мы можем проследить, как Церковь периодически отступала от основных, самых существенных истин христианства. В такие моменты она включала в практику ненужные, лишние учения и обряды. И когда Церковь переставала бодрствовать, в ее ряды вкрадывались лжебратья и незаметно вносили свои лжеучения. Нечто подобное произошло и в Первой апостольской церкви спустя каких-то 12 лет со дня ее основания. Но эта церковь сразу же, видя эту опасность, созвала чрезвычайное совещание всех апостолов и пресвитеров в Иерусалиме. Это было первое такое совещание в истории церкви, на котором нужно было определить и поставить всех в известность о том, что является основным и фундаментальным в христианском учении. Братья исследовали и объявили об этих истинах. Первое – это главное – богодухновенность священных писаний. Эта истина стоит на первом месте, так как на ней зиждется все остальное. Вторая фундаментальная истина христианства – это божественность Иисуса Христа, его непорочное зачатие от Духа Святого и рождение от Девы Марии. Третья истина – это искупительная смерть Иисуса Христа за грехи всего мира. И четвертое – телесное воскресение Иисуса Христа из мертвых. Дальше – пятое – это полная испорченность и греховность человеческой натуры. И шестая истина – это то, что спасение дается только по благодати Божией, через веру в Иисуса Христа. Седьмая – о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. И, наконец, восьмая истина – о вечном блаженстве всех искупленных детей Божьих и о вечном мучении в аду грешников, не принявших спасительную благодать Божию. Все эти истины лежат в основе новозаветного учения христианства. И вот в Первой апостольской церкви произошло разногласие по поводу одной из этих истин, а именно, как получает человек спасение. Это было вызвано тем, что к Господу начали обращаться и язычники. До этого момента апостольская церковь состояла исключительно из иудеев, уверовавших во Христа. Они продолжали соблюдать свои старые обряды и закон Моисеев. Большинству из них и в голову не приходила мысль о том, что язычники также имеют право на спасение. Они предполагали, что спасение принадлежит избранному народу. А тут вдруг язычники стали обращаться ко Христу. Впервые такой случай произошел в Самарии. Там оказался Филипп по принуждению, так как вся Иерусалимская церковь была рассеяна из-за жестоких гонений. Филипп начал проповедовать им Христа. Самаряне были полуязычники, и вот весь город пришел в движение, и множество душ из них обратилось к Господу. Также во время первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы во всех местах, где они пребывали и проповедовали Евангелие, обратилось множество язычников. Тогда назрел вопрос, что делать с новообращенными язычниками. Это уже стало наболевшей проблемой, так как некоторые требовали, чтобы христианство носило иудейский характер и образ. И вот апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого важного дела. Следует ли язычникам, обратившимся к Господу, соблюдать обряд, обрезание и закон Моисея? Поэтому нужно было решить раз и навсегда основной вопрос христианства. Получает ли верующий в Иисуса Христа спасение только благодатью Божьей, или нужно еще что-то добавить? Эту основную истину апостол Петр изложил так на этом заседании. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Это все, что необходимо для спасения. Остальное – это добавления человеческие, не приносящие никакой пользы. Язычнику, обратившемуся ко Христу, не нужно было уподобляться иудею для того, чтобы стать настоящим христианином. Эта проблема актуальна и в наши дни, дорогие друзья. Нас должно объединять не внешнее, ни название, ни обряды и формы, но то, что лежит в основе христианства. Наше обращение строится на этих основных истинах Слова Божия. Бог создает свою церковь, которая включает всех спасенных верой в Иисуса Христа, омытых Его кровью, не делая никакого различия между национальностями, расами, племенами. Апостолу Иоанну было дано видеть, как мы читаем в книге Откровения, великое множество людей из всех племен и колен и народов. Они стояли перед престолом Божьим и перед Агнцем в белых одеждах, что прообразно говорит об оправдании, данного им через смерть и воскресение Иисуса Христа. И все они восклицали громким голосом: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» Да, и ты, уважаемый радиослушатель, кто бы ты ни был, имеешь право на спасение Божие и можешь присоединиться к этому числу искупленных детей Божьих. Прими спасение Божие, которое Христос полностью совершил для тебя на Голгофском кресте. К нему ничего не нужно добавить. Получишь его исключительно по благодати Божией через веру в Иисуса Христа. И это ты можешь сделать сейчас, там, у своего радиоприемника. Скажи: «Господи, я грешник, спаси меня, омой меня пречистой кровью своей». И на основании его обетования он это сделает сейчас.

0: Ну вот и все на сегодня. Пишите нам. Наш адрес. Москва.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».